0: Черный смокинг.
1: Золотой Ролекс.
0: Серебристый Бентли.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: 89.1 FM.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Pass me the liquor. I don't wanna drown.

0: самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио.
6: Я хочу быть с тобой.
5: Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: товарищи.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Да валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио.
2: Я хочу быть с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом радио 89.1 FM.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком 89 и 1.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Rolex.
0: Серебристый Bentley.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио.
4: Я приду сквозь злые ночи.
3: Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: И быть с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. 89.1 FM.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».
7: Всегда с тобой.

0: Спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульно.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Первое радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио. Всегда с тобой.

подробнее через несколько секунд. Семь часов в Израиле. Сегодня четверг, 15 октября. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Накануне вечером началось голосование в зарубежных представительствах Израиля. В 23 часа по израильскому времени открылся избирательный участок в Веллингтоне в Новой Зеландии. Затем впервые в истории проголосует посол Израиля на Фиджи, после чего голосование начнется в посольстве Израиля в Австралии. Всего в голосовании примут участие более 4800 израильских дипломатов, государственных служащих, работающих за границей и членов их семей. Голосование завершится в пятницу, 16 октября. Последними голосуют сотрудники представительств на западном побережье США, в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Все бюллетени будут доставлены в Израиль дипломатической почтой и переданы для подсчета в Кнессет. Израильским источникам, занимавшим высокие должности в системе безопасности в период перед нападением Хамаса 7 октября, неизвестно о прибытии в Израиль главы разведки Египта Аббаса Камиля за 11 дней до атаки террористов. Как заявил Вайнет, один из источников, если бы визит состоялся, то силовые структуры знали бы о нем в реальном времени. «Мы провели проверку задним числом и не обнаружили подобного события», — сообщил источник. «Имеются серьезные сомнения относительно того, посещал ли Камиль Израиль в этот период. Если Нетаньяу знает, что шеф египетской разведки здесь был, то пусть расскажет, с кем он встречался». Ранее ряд зарубежных СМИ писали, что Аббас Камиль, входивший в ближайшее окружение президента Египта, отправился в Израиль, чтобы предупредить о готовящемся нападении. Канцелярия главы правительства неизменно выступала с опровержением подобных сообщений. Однако вчера вечером премьер Бениамин Нетаньяу впервые заявил, что Камиль побывал в Израиле за полторы недели до 7 октября. В интервью 14 каналу глава правительства сказал: «Он прилетел, но я с ним не встречался, поскольку в это время находился на церемонии памяти павших бойцов ЦАЛя». Израиль препятствует строительству военной базы, которая должна быть создана в секторе Газа и служить международным стабилизационным силам, которые будут действовать в секторе от имени Совета мира. Об этом сообщила британская «Гардиан» со слов источника, знакомого с деталями. Согласно сообщению, Совет мира выдал в августе первый строительный контракт американской компании «Аркель Интернешнл» на создание базы, которая планируется для размещения около 150 солдат из ряда стран. По словам источника, Израиль не позволяет проекту продвигаться, и подрядчики не получили разрешения на начало строительства. Минувшей ночью продолжились боевые действия между йеменскими хуситами и возглавляемой Саудовской Аравией военной коалицией. Саудовская сторона сообщила о перехвате беспилотника на востоке королевства, а хуситы заявили, что поразили саудовский истребитель над севером Йемена. Как заявил военный представитель хуситов Яхья Сари, самолет получил прямое попадание. При этом хуситы не сообщили о подтвержденном крушении истребителя. Саудовские власти пока не комментировали это заявление. В течение ночи также поступали сообщения о новых ударах саудовской авиации по Сане, столице Йемена, контролируемой хуситами. Информация о целях атак, разрушениях или пострадавших не ясна. И о погоде. Температура воздуха сегодня снизится и будет чуть ниже среднесезонной, облачно. Временами дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В течение дня усилится ветер. Днем в Иерусалиме 22 градуса, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Бершеве 28, в Эйлате 32. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».

0: Джастин, спасибо. Действительно, мы не можем перестать это чувствовать. А это чувствует, во-первых, то, что сегодня у нас 15 октября, 7:08 на часах. Вы слушаете любимое, вы слушаете красивое, вы слушаете музыкальное, вы слушаете прогрессивное первое радио.
1: Обалдеть.
0: Здесь со мной Лена Семенова.
1: Доброго утра всем, да. Что ты хотела что-то
0: я
1: сказать?
0: Я хотела, да я сразу на тебя наехать, если честно,
1: в смысле?
0: Хотела. Смотри, Лен, значит, ну...
1: Я скажу, что это Кристина Кипнис, которая вчера прям как герой труда, прям по всей стране колесила, вот всем рассказывала, со всеми зажигала, мы смотрели куски вот эти вот трансляции. Крис, ты такая молодец, вот
0: спасибо,
1: правда.
0: Спасибо, дорогая.
1: Правда, я наслаждалась, и это было на самом деле круто, и я в какой-то момент, я, конечно, немножко пожалела о том, что меня там нет, но потом я поняла, что, ребята, мне там делать нечего, вы там отлично и так справляетесь.
0: Так вот, ну, я же из народа вышла, скажем
1: да,
0: так.
1: Ну.
0: И, значит, смотри, во-первых, я хочу поблагодарить всех наших радиослушателей, которые с нами вчера были.
1: Угу.
0: Мы были в Ришине, мы были в Аждоде, мы были в Батьяме, Хулоне и вернулись обратно в точку исхода.
1: В точку исхода.
0: Да, в Ришин. Так вот, значит, во-первых, сколько было сказано первому

0: радио и каждому, практически каждому ведущему приятные слова. Благодарность за нашу работу. Я вот, видишь, несмотря на то, что я вот буквально
1: целая
0: вчера чуть,
1: да, да.
0: чуть не чуть не, а сегодня я опять бодра и весела, потому что зарядилась.
1: Энергия.
0: Так, а теперь претензия к тебе.
1: В смысле?
0: Значит, все такие, а кто это, что это? Потом такие, Лена Семенова. Леночка Семенова, знаем это. А как она выглядит?
1: Ба-бам.
0: И я поняла, ты глюкоза нашего радио. Тебе только не хватает добермана.
1: А, я поняла.
0: Тебя не видно.
1: Я просто, моя макушка, видимо, торчит вот с этого
0: самого. Знаю твою руку, знаю твой голос, знаю твое имя. А как ты выглядишь? Не знаю. Нам приходилось тебя описывать.
1: Да ты чё?
0: Мы начали так, и так, и так. Потом мы решили, по сути, никто же не проверит, тебя до сих пор не видно. Я говорю, Милан Левитин со мной был. Я говорю, Милан, а давай придумывать, как Лена Семенова выглядит.
1: Ой, ребята, слушайте, ну, на самом деле, радио, оно как бы и не подразумевает того, чтобы человека видели.
0: А вот нет.
1: Почему?
0: Мы прогрессивное радио.
1: А, ну
0: потому что у нас есть и YouTube-канал, у нас есть и TikTok, мы на всех, и в Фейсбуке, и в Инстаграме. То есть уже мы не просто голоса.
1: Ты знаешь, я прекрасно понимаю, может быть, сейчас будет некорректное немножко сравнение, но иногда и не нужно знать, как выглядит ведущий, потому что смотри, мы все прекрасно помним голос Левитана, да?
0: Да.
1: Вот эти вот его просто совершенно шикарным голосом сводки, с фронтов и так далее,
0: так,
1: Великой Отечественной войны. Это я к тому, что люди, которые видели, то есть они знали его голос, но когда они видели, как он выглядит, они разочаровывались.
0: А, потому что фантазия уже там играла.
1: Да, фантазия
0: но,
1: играла.
0: Но, Лен, с тобой
1: да.
0: так не будет.
1: Ну ладно, я обещаю.
0: Извини, но мордашка-то у тебя симпатичная.
1: Ну ладно, здрасте, мордасть.
0: Здрасте, мордасть.
1: Ага. Ребят, я обещаю, что как-нибудь выйду тоже в народ, так что не волнуйтесь, мы вместе и все такое прочее.
0: Ну а пока призываю весь коллектив Первого радио фантазировать на то, как выглядит Лена Семенова. Все равно пока не докажем.
1: Ну, не надо. В любом случае, вот я хочу еще раз поздравить наше радио с таким просто шикарным совершенно юбилеем, вот, и процитировать слова нашего главного редактора Влада Зерницкого. Он написал: «Начинаем 26-й год вещания с Богом». Вот.
0: Круто.
1: А теперь песня.

0: Прогрев шоу на Первом.
1: Ну и помимо всего прочего, Кристина сказала, что там уже сообщения какие-то пришли, да?
2: Да, есть сообщения, сейчас, секундочку. Значит, Дмитрий Крымский пишет: «Всем доброго утречка, Кипнис видел только сзади, волосы шикарные».
1: Ну,
2: спасибо большое.
1: Выхватила.
2: Я, кстати, да, для себя открыла
1: комплимент.
2: Новый шампунь. А, ну и комплимент в том числе. А Скоп нам пишет: «Неправда! По всей стране, вопросительный знак, в Нетанию не приезжали», пишет Скоп. Скоп, пишите все ваши, как говорится, в нашу жалобную книгу WhatsApp 054-2070-800 все ваши предложения
1: и претензии. Вот, мы передадим туда, куда следует.
2: Обязательно. Ни одно сообщение непрочитанным не останется.
1: Абсолютно точно. Ну а сейчас переходим к праздникам и всяким разным интересным датам, которые произошли 15 октября какого-нибудь, неважно, года. На часах 7.15. Слушай, вот 15 октября, 7.15.
2: Круто.
1: Давай
2: совпадение?
1: Глянем. Не думаю. Да. Сегодня первым в списке, слушай, стоит день собирания осенних листьев.
2: О!
1: Вот я так подумала. Осенние листья здесь, это листья пальмы. Ты представляешь, вот как вот мы...
2: Ну, не только. Ну, хотя, да. Гербарии такие, вот здесь, в Израиле, гербарий вот такой.
1: Это будет просто гербарище. Вот такой,
2: да,
1: вот.
2: Да, можно, значит, А4, ой, нет, да, А5. Ватман взять вот этот вот. И там что-то, да, и красиво сделать.
1: Слушай, ну мы, я в детстве листики сушила в книгах.
2: Все.
1: А мама меня, между прочим, за это ругала.
2: Почему?
1: Потому что книжная бумага, да, вот это, она забирает влагу, да, и странички, вот они такие бугристые.
2: Зато меня... красивые.
1: Красиво, да,
2: но
1: было.
2: Но мама, ну, с другой стороны, я понимаю, потому что потом книга начинала
1: да,
2: рассыпаться,
1: да,
2: вот
1: да,
2: это
1: да,
2: вот
1: да.
2: Все. Международный день белой трости.
1: Так.
2: Что это?
1: Это связано с людьми с потерей зрения.
2: Да.
1: Это
2: важный день,
1: абсолютно точно.
2: Сегодня... День импровизатора.
1: Да.
2: Мы в какой-то степени импровизаторы. Понятное дело, что у нас есть какие-то заготовки, там, например, какая-то тема, и мы к ней как бы готовимся. Но, по сути, мы же импровизируем.
1: Ты знаешь что? Самая лучшая импровизация – это хорошо подготовленная импровизация. Вот я тебе что хочу сказать. То есть, знаешь, написал текст, выучил его наизусть и рассказал как бы от этого самого.
2: Философский
1: вопрос, да. Еще сегодня день разрешения конфликта.
2: О!
1: 21
2: мой
1: годик.
2: Получается.
1: Да?
2: Я ж люблю конфликты.
1: Мало того, что ты... Так ты все объясняешь, Кристина. Ты все
2: конечно,
1: объясняешь.
2: Конечно, потому что у меня всему есть и причина. Я не сумасшедшая. У меня есть на это причина.
1: Слушай, я вот смотрю день синдрома дубликации хромосомы. Честно, я не гуглила, что это за праздник, но я абсолютно уверена, что лишняя хромосома есть у людей, которые плохо ведут себя на дороге.
2: Ой, 100%.
1: Ну,
2: особенно
1: извините.
2: Те, которые вот... Почему здесь считается, что нужно ехать на хвосте у машины, которая спереди?
1: У меня вот
2: а еще мигать.
1: У меня сегодня вот приблизительно так было. И знаешь, куда он доехал?
2: Куда? До светофора.
1: До светофора, до первого же светофора.
2: Это
1: да.
2: Лучший случай, худший случай до первого столба.
1: До первого столба, да.
2: Да. Кстати, Всемирный день мытья рук.
1: А, да, кстати.
2: Я, и видишь, 18 лет. Если бы этому празднику, вернее, этой дате было бы немного поменьше, я бы ее привязала к другому нашему историческому уже событию, ну, то, что корона была и так далее. А это 18 лет. Что-то они знали.
1: Что-то они знают. А мне сразу вспоминается, руки с мылом мыли, значит, чай будет без сахара.
2: Ну, да. Кстати, Международный день сельских женщин. И я считаю, это как бы это международное, но в Израиле, значит, сельскохозяйственное вот это вот все угодье, да, назовем это так, здесь очень это развито. И, естественно, когда мы говорим там про село и что такое, все равно где-то у нас в фантазиях, да, всплывает какой-нибудь мужчина, который вот это вот все работает, а сельские женщины.
1: Вообще, на самом деле, сельские женщины, они красотки.
2: Да.
1: Потому что они работают, не покладая рук. То есть
2: и
1: работа...
2: не только в поле, еще и по дому.
1: Еще и по дому. То есть у них рабочий день хорошо, если там, я не знаю, 16-18 часов, а то иногда бывает все 20. Слушай, ну и прежде чем мы уйдем с тобой на следующую песню,
2: так.
1: Я хочу сказать, что 15 октября 1939 года на советском радио появились первые уроки утренней гимнастики. Мы с тобой сейчас этим и займемся, потому что песня.
2: Тут тебя оно надо было.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Фонтана. Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Привет, как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто. City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте City Wash COIL. Работаем до 9 вечера.
0: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
5: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
6: Но я тысячу раз обрывал провода.
3: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
7: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
2: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Набирает обороты прогрев шоу. 7 часов 29 минут на студийных часах. В студии Кристина Кипнис.
2: Лена Семенова.
1: И мы добрались до гороскопа. Давайте посмотрим, что там на сегодня нам обещает астропрогноз. Итак, если говорить обо всех знаках зодиака, то сегодня звезды призывают к осторожности и необходимости тщательно взвешивать все за и все против. Сегодня любое решение, даже самое незначительное, будет даваться с большим трудом. С одной стороны, такая тактика может быть помехой в делах, требующих быстрой реакции и волевых решений. Зато и риск совершить ошибку, особенно в важных вопросах, стремится к нулю. В целом же день идеален для планирования и анализа, а еще для ведения уже начатых дел, но плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме. Между прочим, это правильно, потому что сегодня четверг, а впереди у нас что?
2: Выходные.
1: Вот и не надо.
2: Вот и даже если даже думали, то передумывайте. Так, Овны, вы сегодня получите возможность продвинуть дело, которое в последнее время развивалось слишком медленно.
1: Так.
2: Действуйте уверенно, но не пытайтесь заставить окружающих немедленно принять вашу точку зрения. А вот уже в финансовом вопросе проявите вариант, способный принести выгоду в будущем. Это пожалуйста.
1: Так, тельцы, звезды советуют избавиться от ограничения, которое мешало вам двигаться дальше. Не бойтесь пересмотреть условия сотрудничества или отказаться от невыгодной договоренности. Близкий человек сегодня может поделиться с вами новостью, которая потребует от вас спокойной и честной реакции.
2: Вот это всегда, кстати, напрягает, когда, знаешь, нам нужно поговорить.
1: Серьезно поговорить.
2: Да, нет, не хочу, иди вот куда шел. Так, близнецы, вам сегодня предстоит много общаться, договариваться и быстро переключаться между задачами. Важное предложение может прозвучать во время неформального некого разговора, поэтому внимательно слушайте собеседников. Не передавайте непроверенную информацию, даже если она вам лично кажется безобидной.
1: Сплетенки, да. Наше все. Раки, вам звезды рекомендуют сегодня внимательнее отнестись к расходам и способам заработка. Вам могут предложить дополнительную работу, но сначала уточните оплату, сроки и объем обязанностей. И да, не покупайте сегодня дорогую вещь только потому, что на нее действует временная скидка.
2: Это лучший совет.
1: Согласна.
2: Левы, вы сегодня снова в центре внимания, представляете? И сможете произвести сильное впечатление на нужных вам людей. День подойдет для презентации, собеседования, переговоров, ну, на крайняк, знакомства с потенциальным, между прочим, партнером. Внимательно смотрите по сторонам. Не преувеличивайте свои возможности, уверенность будет убедительнее громких обещаний. Короче говоря, внимательно смотрите по сторонам и никому ничего не обещайте.
1: Угу. Девы, звезды настоятельно советуют сегодня снизить темп и не рассказывать окружающим обо всех своих намерениях, то есть не делиться планами.
2: Угу.
1: Сосредоточьтесь на подготовке, анализе информации и завершении дела, которое пока не готово к обсуждению. Еще сегодня возможна незапланированная трата, связанная с домом или здоровьем.
2: Вот с домом точка надо.
1: Да, точка. Про здоровье забываем.
2: Не надо, да. Угу. Весы, вам сегодня предоставят возможность расширить круг полезных знакомств. Коллега, друг, ну или новый собеседник познакомит вас с человеком, который способен поддержать вашу идею. Не бойтесь обратиться за помощью, если самостоятельно решить вопрос. Ну как бы вот, ну не получается.
1: Скорпионы, сегодня появится шанс укрепить свои позиции на работе. Руководство может поручить вам заметную задачу или предложить обсудить дальнейшее развитие. Только сразу уточните, какие ресурсы и какие полномочия вы получите вместе с новой ответственностью.
2: Вот. Полезный
1: совет. Это, кстати, конструктивный должен быть разговор.
2: А вот у стрельцов сегодня звезды шлют вам желание выйти за привычные ваши рамки. Хороший результат принесут обучение, общение с иностранцами, подготовка путешествия.
1: Так.
2: Или поиск новой профессиональной сферы. Не откладывайте отправку заявки или документов из-за сомнений в собственных шансах.
1: Ну, сомнения, на самом деле, это нормально. Все умные люди всегда сомневаются. Главное, чтобы это было со знаком плюс.
2: Ну да.
1: Козероги, вам сегодня предстоит разобраться с общими деньгами, кредитом или финансовыми обязательствами. Внимательно изучите условия и не подписывайте документы, пока не получите ответ. ответы на все вопросы. Партнер ваш может предложить изменить порядок распределения расходов.
2: Отмена. В этом плане у нас отмена. Водолеи, вам отношения с партнером или коллегой сегодня могут выйти, ваши вот эти все отношения могут выйти на новый уровень. Откровенно расскажите, чего ожидаете от совместного дела, выслушайте встречные условия и откажитесь. Шутка. И, значит, одиноким представителям, ну, вот, которые одинокие водолеи, вам может понравиться человек встречный через... Так, еще раз. Одиноким представителям знака может понравиться человек встречный через работу, который встретится через работу или общих знакомых.
1: Ну, вот
2: как-то завернули, еле прочитала.
1: Ну, как есть, так и есть.
2: Повнимательней, пожалуйста.
1: Ну и рыбы. Вам сегодня удастся справиться с накопившимися делами, но только в том случае, если вы перестанете отвлекаться на чужие просьбы. Составьте реалистичное расписание и оставьте время на перерывы. О, отдых наше. Все. Ну и еще одно дополнение. Коллега какой-то может попросить вас о помощи, но не берите на себя всю его работу. Вот это, кстати, очень хороший
2: совет. И в долг не берите, и не давайте.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да, набираем обороты, потому что, ну, как бы, а почему бы и нет? Есть у нас пару сообщений, посвященные нашему вчерашнему дню, нашему 25-летию Первому радио.
2: Дмитрий Крымский, вот тот, который написал, что видел Кип не столько сзади,
1: который даже
2: волосы
1: оценил.
2: Шикарные, да. Пишет, раздавала подарочки, умничка, я бы не смог. А еще пишет, а Крис активная, еще и в такой компании мужчин, это просто был день крэйзи. Да,
1: Дмитрий, как это, вот, и добавить-то нечего, так? Приятно, приятно.
2: Зарделась,
1: немножечко.
2: Алхимайская роза.
1: Так, пишет нам человек, который не подписался, но номер телефона его заканчивается на 4293. Угу. Девушка.
2: Так.
1: Кому-то из нас обращается. Вы очень, вы правы. Очень важно, как выглядит ведущая. Значит, я девушка.
2: Так.
1: Времена, когда как-то там было сказано в фильме «Good Morning Vietnam», торт-лицо на радио. Давно прошли. В наше время можно и торт в лицо на радио. Так, если вы для этого хотите, чтобы вы знали, как выглядит Лена Семенова, отмена у нас.
2: Леонид из Ашдода прислал фотку и пишет: «Доброе утро, Прогрев. Вчера Кристина была просто супер. В Ашдоде встретились. Еще раз днем рождения первое». Вчера Кристина была просто супер. А сегодня? Это вот
1: чисто
2: мужской комплимент. Ты сегодня так отлично выглядишь, а вчера я выглядела плохо.
1: Ну, ты знаешь, Лен, вот так как это все-таки нет, и да, и вот мне приятно все равно. Так, Скоб, который говорил, что а вот и вычислил нас и вывел нас на чистую воду и сказал, что а вот нас не было, значит, ну, Первого радио не было в Нетане,
2: да.
1: Продолжает писать. Хотел вчера в третьей попытке поздравить любимое радио, но из-за всего было Кристиной озвучено только 4 слова. Вот тут Скоб написал. А что Скоб написал, это уже не прочитали. Так, интересно, непонятно пока. А я хотел поблагодарить радио и лично нескольких радиоведущих за моральную поддержку, зная о моих проблемах, за призыв, который я получил от радио. Вы только не подумайте, что я обиделся. Все понимаю, сам был занят и вел машину. Скоб, вот с этого надо было начинать сообщение.
2: Да.
1: Сейчас каждому, кто со мной знаком, в реале поблагодарю. Скоб. Вот если вы хотели вчера что-то такое кому-то лично из наших коллег написать, пишите, ни в чем себе не отказывайтесь. Сегодня тоже есть такая возможность.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти».
0: Певица Лана Би.
1: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
0: Диджей Ругин.
1: Композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Реклама.
3: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
4: Осенний листопад скидок в «Мадана и Мания». Салями с трюфелем или клюквой 9,90 за 100 граммов. Паштет гусиный 4,90 за 100 граммов. Пельмени с курицей «Мама Мэри» 29,90 за килограмм. Ванильное мороженое в дубайском шоколаде 5 штук за 17,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
6: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. «Интеллиго» раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. «Интеллиго». 03-944-1111.
2: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Крис, слушай, да. Тут пришло сообщение. Пилигрим слушаю. Пишет: «Доброе утро, еще раз с днем рождения. А я вчера попал после работы в такую пробку, но Милана и Кристину увидел и помахал им из окошка. Поздравляю всех и Первое радио еще раз».
2: Очень приятно. Надеюсь, мы тоже вас увидели, помахали, потому что если это было в дороге, там немного, конечно, было все так сложненько, но мы максимально, я крутила головой максимально много, чтобы увидеть, если что, и всех, и сразу.
1: Виталий Криворожский пишет: «Доброе утро, часть прогревателей.
2: Да.
1: Все выжили после именин. Спасибо, что вы есть и делаете утро веселее».
2: Ну, да, а как? А по-другому и не получается.
1: Вот, да, согласна, нет. Мы подписываемся вашей энергетикой. Вы же понимаете, что мы целиком и полностью зависим и работаем для вас, наши дорогие радиослушатели. И спасибо за то, что вы тоже вместе с нами. Помните о том, что нам важно каждое ваше ухо.
2: 100%. Штирлиц пишет: «Доброе утро. Повторю то, что сказал вчера Кристине. Кристина, вы зажигалка Первого радио. Штирлиц, огромное спасибо. Вот. Ваш смех я обожаю. Я даже пыталась вчера, да, когда мне говорили, обожаю ваш смех, я и себя его пыталась. Ну, если не было причины, да, то как-то это все. И вы всегда прекрасно», дописывает Штирлиц.
1: Вот
2: «Огромное
1: видишь,
2: спасибо».
1: Вот видишь.
2: Кстати, Михаил, вроде бы, если я сейчас не ошибаюсь, да простите мою девичью память, но вы же вчера выиграли, да? Вы же один из тех победителей, да?
1: Да. Вот ты мне сейчас напомнила, как Аня Розина так иногда говорит. Вот, да, вы же выиграли.
2: Да.
1: Она тоже так иногда говорит. Смотри, Рая из Аждода пишет: «Доброе утро, Первое. Вчера я получила море удовольствия в течение дня. Было просто супер, хотя вы всегда на высоте. Еще раз с юбилеем. Спасибо за ваш труд, за улыбки, за то, что держите планку на высоте. Желаю всей вашей команде громких рейтингов и крутых проектов. Оставайтесь всегда первыми на первом». Вот.
2: Раечка, вот просто да. Низкий поклон. Очень приятно каждое слово.
1: Слушай, ну, да. На самом деле, когда праздники заканчиваются, нам иногда вот хочется отдохнуть. Я прекрасно, Кристина, понимаю, что ты вчера зарядилась всякой вот этой вот энергией.
2: Да.
1: Сегодня пришла на работу вся такая окрыленная.
2: Делюсь.
1: А вот я, между прочим, в отличие от тебя,
2: так.
1: Сегодня ночью улетаю в Прагу.
2: Лена, не той интонацией ты это говоришь.
1: А какой?
3: Я
1: между прочим, сегодня улетаю в Прагу. Ты, конечно, не завидуй. Мы тебя тоже потом отпустим в какой-нибудь отпуск на немножко. Андрей, кстати, Ежов на следующей неделе вернется. Вот, так что мы
2: да
1: уже...
2: Да вы очень неприятные люди. Я, конечно, это говорю вслух, я вас очень люблю, но вы очень неприятные.
1: Слушай, я вот к тому, что вот я сегодня улетаю в такой вот небольшой отпуск, хочу всех наших радиослушателей попросить поделиться со мной, поскольку вот я, например...
2: Билетом?
1: Нет, не билет. Билет у меня уже есть, Крис. Я хочу попросить их поделиться какими-то личными ритуалами и лайфхаками перед полетом.
2: О,
1: то
2: так.
1: Есть, ну, смотрите, вы выбираете, например, место у окна или у прохода. Может быть, у вас есть такой ритуал обязательно в день вылета, да, пить кофе в аэропорту, например. Вот. Или вы закачиваете на телефон там сериальчики какие-то.
2: А может быть, у вас есть, знаешь, это счастливая одежда, которую вы надеваете, вот именно только в день вылета.
1: Кстати говоря, у сестры моей подруженцы, которая вот приезжала к нам в отпуск летом, у нее есть вот именно такой комбез трикотажный, в котором только в нем она летает. Она
2: а говорит, серьезно?
1: Да, да, только в нем.
2: Круто.
1: И она говорит, уже лет 12, наверное.
2: И вот, чё, и чё? А что она будет делать, если он порвется?
1: Хороший вопрос, но поскольку моя,
2: да, интересно.
1: Поскольку моя подруженца работает швеёй,
2: он не порвется никогда. Понятно.
1: И еще, кстати, вопрос. Ребята, за сколько времени до полета вы начинаете собирать чемодан? Вот это у меня вопрос, потому что у меня самолет в 7 часов утра, в 4 мне надо быть в аэропорту, а я даже еще ни сном, ни духом, я вообще не собиралась. Я даже не думала, что я с собой возьму.
2: Лен, ты еще тут кое-кому испортила настроение,
1: так.
2: И тебя спрашивают, Fly Dubai летишь?
1: Нет, не Fly Dubai, я лечу, а израильской авиакомпании, между прочим.
2: Штирлиц, кстати, извини, я немножечко перетяну одеяло на себя, и таки да, он выиграл. И, кстати, он спрашивает лично у меня, потому что он лично мне это это передавал, дошел ли маленький презент до Павла Мургуляна. Штирлиц, отчет, дошел. Я лично все передала, стоит у него в кабинете. Павел Мургулян еще не видел, но увидит. Да, мы передали.
1: Да, абсолютно точно. Так короче, вот, возвращаемся к нашей теме. Ребят, накидайте ваши личные ритуалы и лайфхаки перед полетом. Место у окна или у прохода, кофе в аэропорту, любимая музыка в наушниках. И да, сколько времени, за сколько времени до полета вы начинаете собирать чемодан. Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800. Ну, а прогрев шоу вернется уже к вам в следующем часе. Кристина Кипнис.
2: Лена Семенова.
1: Оставайтесь.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Мантис, Ришон Ле Цион, Ицхак Бен Цви, 23.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Я знаю пароль.
9: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте verotour.com.
10: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
13: Болезнь или травма? Возможно, вам положены деньги. Звоните в Махаль. Звездочка 9624.
14: Махаль. Нам важен результат.
2: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Из главы Шабака Беньямин Нетаньяху назвал рекламным трюком. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху вчера вечером отреагировал на иск о клевете на сумму 3 миллиона шекелей, поданный против него бывшим главой Шабака Роненом Баром, и отверг утверждение Бара о действиях, предшествовавших нападению 7 октября. В интервью Кан Нетаньяху спросил: «Вы можете подать иск хоть на 30 миллионов. Какая разница? Это уловка, рекламный трюк». Затем он прокомментировал утверждение Бара, что в ночь на 7 октября тот не позвонил ему, поскольку у него не было номера телефона премьер-министра. Нетаньяху отверг это объяснение и заявил, что у главы Шабака была возможность связаться с ним по красному телефону, по которому с ним можно связаться в любой момент. Премьер-министр также прокомментировал 22 совещания и предупреждения за период с ноября 2022 года по 1 октября 2023 года, которые Бар перечислил в своем иске. По словам Нетаньяху, он передал госконтролеру почти 1000 документов, которые, как он утверждает, опровергают изложенные Баром сведения. В подтверждение своей позиции Нетаньяху процитировал доклад главы Шабака от 3 октября 2023 года за 4 дня до нападения, в котором говорится: «Возобновление договоренности между Израилем и Хамасом на основе принципа обеспечения спокойствия в сфере безопасности в обмен на послабление создает потенциал для сохранения стабильности в секторе, возможно, даже на длительный срок». В Бнейбраке вчера вечером группа «Харидим» пыталась прорваться в офисное здание, в котором расположено подразделение ЦАЛИ, отвечающее за интеграцию ультраортодоксов в армию. Как сообщила пресс-служба полиции, на место прибыли сотрудники отделения полиции Бнейбрак Раматган и бойцы МАГАФ, которые пресекли попытку проникновения в здание. За нарушение общественного порядка задержаны 2 человека. Компания «Кольмобиль», крупнейший в Израиле импортер автомобилей, сообщила об инциденте в сфере информационной безопасности, который привел к сбоям в работе. Как сообщает «Калькалист», на данный момент масштаб инцидента неизвестен, лишь отмечается, что сервисные центры будут работать частично. В официальном заявлении «Кольмобиль» говорится, что в настоящее время специалисты выявляют источник кибератаки. Инцидент находится под контролем, и компания работает над его скорейшим завершением, заявили в компании. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления санкций в отношении танкеров так называемого «теневого флота», ранее использовавшихся для перевозки нефти из России, Ирана и Венесуэлы. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на американского чиновника. По сведениям агентства, обсуждается возможность разрешить перевозку нефти и нефтепродуктов, не подпадающих под американские санкции, на танкерах, в отношении которых ранее были введены ограничения. Речь не идет о полном снятии санкций с российской или иранской нефти. Для использования таких таких судов компаниям потребуется получать специальные разрешения Министерства финансов США. Цель инициативы – увеличить объемы транспортировки нефти и нефтепродуктов из региона Персидского залива и снизить стоимость морских перевозок, достигшую рекордных значений на фоне войн на Ближнем Востоке и в Украине. Пресс-служба ЦАЛИ сообщает, что сегодня до полудня в зоне ответственности территориальной бригады «Шамрон» проводятся военные учения. В связи с этим в районе отмечается повышенная активность армейских сил и передвижение военной техники. В армии подчеркивают, угрозы безопасности нет. И о погоде. Температура воздуха сегодня понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Облачно, временами дожди на севере и на побережье Средиземного моря. В течение дня усилится ветер. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 25, в Бершеве 29, в Эйлате 32. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
2: Прогрев-шоу на Первом.

0: Наидобрейшего всем утречка, дорогие наши радиодрузья. 8:07 на часах. Так, инструкция. Буквально через минуту у вас есть время подготовиться. Берете, значит, палец указательный левой руки. А я всегда показываю правую, а вот она левая. И, значит, медленно, это важно. Значит, на выдохе медленно подносите пальчик к носику, кончику носика.
1: Так.
0: В этот момент ваш мозг начинает продумывать желание, которое вы хотите, чтобы у вас сбылось. И когда будет 8:08, пытаюсь дотянуть еще буквально 10 секунд, вы загадываете желание, но в процессе. В процессе, когда вы его озвучиваете про себя, либо слегка вслух, вы трете кончик носика этим пальчиком левой руки.
1: Загадываем. Вот, молодец. Кристина Китонис.
0: Лена Семенова.
1: Ребят, мы сегодня обсуждаем какие-то вот там ритуалы и лайфхаки перед полетом. Ну, то есть место у окна или там у прохода. Что вы делаете? Может быть, для вас обычно это выпить кофе в аэропорту. Что вы там скачиваете на телефон? Любимую музыку? Там, я не знаю, скачиваете сериалы. И еще один вопрос. За сколько времени до полета вы начинаете собирать чемодан? Пишите на наш WhatsApp 054-20-70-800.
0: Есть.
1: Давай.
0: Есть сообщение от Сергея, который, во-первых, присоединяется к поздравлению. То, что мы вчера отмечали 25-летие. Говорит, что мы все супер и по-особенному классные. Каждый из нас. Ну а насчет полетов. Собираем чемодан за 3 дня примерно. Затем, Лена, внимательно,
1: так,
0: ушки на макушке,
1: на
0: как
1: макушке,
0: ты говоришь.
1: Да.
0: Затем обязательно посидите на дорожку, ну как без этого. Ну а когда приезжаем в аэропорт, особых правил или традиций, да вроде бы как бы нет. Или я их не замечаю, пишет Сергей, и желает тебе хорошего отдыха.
1: Спасибо.
0: Не желайте ей этого.
1: Так, Кристина, пожалуйста.
0: Я же скучать буду.
1: А я думала, ты завидуешь.
0: И это тоже.
1: Ирина написала: доброе утро, девчонки. Девчонки, я всегда выбираю место у окна,
0: так,
1: даже если весь полет просплю. Мне очень важно сначала посмотреть на облака, сфотографировать крыло, а чемодан я начинаю собирать за 2 дня. И все равно я в аэропорту вспоминаю, что забыла зарядку. Вот это, кстати,
0: удивительно, говорил. Потрясающе.
1: Слушай, ну вот мне кажется, что вот в нашем 21 веке, особенно сейчас, когда мы все привязаны к смартфонам, к там всяким смарт-часам, вот ко всем этим гаджетам, зарядка — это вообще наипервейшее, что должно лежать в чемодане.
0: Ну да. Я, как минимум, она должна быть запасная, которую вы никогда не вынимаете из чемодана. Кстати, пожалуйста, ловите лайфхак.
1: Это, кстати, да, это хорошая вот такая вот музыка.
0: Я чемодан собираю за где-то 3-2 часа до выезда в сторону аэропорта.
1: А, до выезда.
0: Да.
1: Ну вот у меня приблизительно такая же вот история сегодня
0: есть,
1: будет.
0: Значит, лайфхак. Смотри, Лен. Значит, фотографируйте содержимое. Сделайте фото открытого чемодана перед

0: закрытием и сам чемодан снаружи.
1: Так.
0: Если багаж потеряется, вам будет проще описать его и составить список вещей для компенсации. Бери на вооружение.
1: А вообще, у меня есть лайфхак. Я всегда на ручку своего чемодана привязываю какую-нибудь яркую, я не знаю, ленту или косынку, чтобы можно было потом его отличить, потому что он у меня такого обычного серенького цвета.
0: Ну, как стандартного.
1: Вот, да, как стандартного.
0: Бы.
1: Вот. Таких сереньких чемоданчиков очень много на
0: миллионы, маленькая тележка.
1: Да, да, да.
0: Значит, пишет нам Марк. Так. Поздравляю вас с юбилеем. Ну, как бы особых каких-то лайфхаков на чемодан, нет. А вот по поводу сборов чемодана, примерно за 3 дня я продумываю каждую вещь, осматриваю ее, осматриваю чемодан и с удовольствием передаю для дальнейшего сбора жене.
1: Вот.
0: То есть получается, значит, сборщик вашего чемодана – это ваша супруга.
1: Mm-hmm. Смотри, Наталья написала: «Доброе утро, девчонки. Я собираю маленькую сумку в салон самолета отдельно. Там должны лежать документы, вода, небольшая бутылочка, чтобы можно было ее поменять, наушники, салфетки и теплая кофта. Без нее я в самолете обязательно замерзну. А чемодан собираю заранее, чтобы в последний момент не пытаться закрыть его коленом».
0: Я еще носочки тоже себе беру туда.
1: Носочки, кстати.
0: Носочки. Потому что, говорят, там нужно ноги всегда держать в тепле. И это факт. Кстати, по поводу лайфхака продолжаю я, делиться всякими разными. И правило яркой метки,
1: так.
0: Тут тоже он идет вторым по списку. Угу. Чтобы не высматривать свой черный, серый или какой-либо там чемодан, среди сотни таких же, похожих, наклейте на него яркий скотч, наденьте цветной чехол или привяжите ручку к ручке яркую ленту.
1: Вот, это да, это вот то, чем, собственно...
0: То есть ты что-то знаешь.
1: Не все, это понятно. Так, Элла нам пишет: «Доброе утро, вещи собираем, зависит от времени, на которое уезжаю. Если на месяц, то за месяц, а на несколько дней – за пару дней. Места предпочитаю с краю, чтобы была возможность встать, никого не тревожа». Здесь я совершенно согласна, но я, например, люблю в самолете никуда не ходить, так у окошка, и чтобы меня никто не трогал, и спать.
0: И спать. Лен, ты сказала, что ты еще чемодан не собрала.
1: Нет.
0: Лови лайфхак.
1: Давай.
0: Значит, тяжелое вниз. Укладывайте самые тяжелые вещи, такие как обувь, косметичка, на дно чемодана ближе к колесам.
1: Вот, я хотела спросить, а вниз это где?
0: Вот ближе к колесам.
1: Там, где колеса.
0: Так чемодан будет устойчивее, и вот это все переворачивание исключено.
1: Исключено. Так, хорошо. Окей, дорогие друзья, продолжайте писать на наш WhatsApp 054-2070-800 ваши ритуалы и лайфхаки перед полетом. Место у окна или место у прохода, кофе в аэропорту, скачиваете любимую музыку или сериалы, и за сколько времени до полета вы начинаете собирать чемодан. 054-2070-800.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Возвращаемся, дорогие друзья, в эфир. Прогрев шоу продолжается. И да, нам нужно сказать о том, что у нас есть замечательный спонсор. Это магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Есть еда, которая пахнет домом еще до того, как вы успели сесть за стол. Вот именно такую готовят в «Мантис» вручную из свежих, качественных продуктов и по рецептам Востока и Кавказа. Здесь вас ждут, в смысле в «Мантис», золотистые чебуреки и сочная самса, пельмени и домашние вареники, кюрзе и хинкали, ароматные лагманы, ман и дюшпюре. И, конечно, настоящие бахш и плов. А еще пышные пирожки с мясом, картофелем и яблоком. Ребята, я вчера попробовала самсу от «Мантис». Это действительно, это реально вкусно. Все, что заявлено. Вкусы, специи, рецепт Востока. И главное, что там очень много мяса. И да, сочное. И еще, кстати, отдельный повод заглянуть в «Мантис» в четверг или в пятницу. В эти дни там готовят запеченные бараньи ребрышки с овощами. Сытно, ароматно и очень, между прочим, по-домашнему. А если хочется готовить все самостоятельно, возьмите с собой полуфабрикаты ручной работы. «Мантис» ждет вас в Ришон Лиционе, в промзоне «Рамат» или «Ягу» на улице Ицхак Бенцви, 23. И еще приятная мелочь, которая в Израиле совсем не мелочь. Прямо перед магазином есть собственная бесплатная парковка. Полное меню и дополнительную информацию ищите в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
1: Реклама.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
2: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
1: На сцене
2: группа «Расти»,
1: певица Лана Би,
2: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
1: диджей Ругин,
2: композитор и певец Влад Зерницкий.
1: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
3: Спонсор «Янго». Водители «Янго» для вас. Новость. Подтверждать фирменное оформление нужно всего раз в 20 дней. Меньше остановок, больше времени в пути. Звездочка 8002.
4: Реклама.
5: Только в Center Car. Kia Sportage нового поколения 23 года. Всего 990 шекелей в месяц.
6: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
7: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Колбаса сырокопченая Рохбяк 11,90 за 100 граммов. Пастрома и буженина из индейки 5,90 за 100 граммов. Красная икра 79,90 за 200 граммов. Премиальный лосось малосольный нарезка 24,90 за 200 граммов. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
8: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
9: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
10: Только в Center Car.
11: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
12: Center Car Azur.
13: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
14: С разрешения Министерства финансов.
15: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
16: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
17: Работаем в субботу.
18: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
19: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414.
20: BeCure Laser.
19: Звездочка 3414. Согласно уставу.
21: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
22: А можно еще дешевле?
21: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
22: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
23: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
21: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
13: Реклама.

0: Прогрев-шоу на Первом.
1: Ну что, прогрев-шоу продолжается, и мы сегодня обсуждаем ваши личные какие-то ритуалы и лайфхаки перед полетом. Место у окна, у прохода, там кофе в аэропорту, скачиваете музыку, сериалы, и за сколько времени до полета вы начинаете собирать чемодан? Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800.
2: По поводу сборов чемоданов.
1: Так.
2: Значит, защита от протекания.
1: Так.
2: Значит, здесь вот о чем говорится. Открутите крышку флаконов с шампунем и кремами и всеми вот этим остальным, оберните вот горлышко пищевой пленкой, а потом закрутите крышку обратно. Из-за перепадов давления, да, так, то жидкость как бы вот и никуда, и ничего, и не вытекут, и не испачкают ничего.
1: Слушай, ну, на самом
2: хороший
1: деле...
2: Хороший лайфхак.
1: Помнишь, ты говорила тоже про лайфхак, что фотографировать чемоданы и
2: да.
1: все такое? Вот Светлана написала: «Доброе утро, девчонки! Я перед вылетом обязательно фотографирую чемодан и его содержимое. Если багаж потеряется, то я хотя бы буду точно знать, что именно там лежала». Такое ощущение, что она весь шкаф туда запихивает. «Собираю все за неделю до того, как, но за день до поездки обязательно что-нибудь перекладываю. Для своего личного спокойствия».
2: Вот тебе. Карамелька классное сообщение написала. «Доброе утро, девочки. Я не летаю, поэтому никаких ритуалов полета, ну, так таковых у меня нет. Единственное, что могу сказать, чаще шевелите ногами во время полета, чтобы кровь в ногах не застаивалась». Значит, и водоплавающие кораблики – это мое. Чемодан собираю в ночь перед отправлением. То есть она у нас путешествует в круизах. Но список того, что мне надо взять, начинаю писать за неделю. А вот это, кстати, круто. И каждый раз вспоминаю что-то, и что-то пополняю, значит, и пополняю этот список. Елена.
3: Хорошего тебе отдыха.
2: Тоже пишет тебе Карамелька.
1: Спасибо большое. Я, да, все.
2: Ой, а я тут пролистнула. Она говорит: «Кристина, мы с вами, Карамелечка, любимочка».
1: Да, да, да.
2: Бросает меня.
1: Так, а вот еще, кстати, этот самый, пишет Виталий Криворожский: «Ты забыла напомнить, что загадывание желания 8.08 с потиранием носа с деньгами не работает». Ну, видишь...
2: Да, тут... я сейчас все объясню. А знаете почему? Потому что у пространства, извините, я эзотерический человек, пропитанный от мозга до костей. Так вот, именно вот, значит, деньги нельзя у пространства загадывать. И еще один лайфхак. Раз мы тут уже делимся.
1: Да-да-да.
2: Не насчет полетов, так. А насчет загадывания желаний. Никогда не просите для кого-то. Всегда просите только для себя.
1: Себя. И вот Виталий пишет дальше: «А в путешествии главное не забыть своего попутчика и не брать много вещей». Это сразу Кевин МакАлистер вспоминается. «Потому что все равно все не оденешь, что взял, и не надо будет ждать долго багаж на выдаче. Мы с женой в июле летали в Ларнаку с маленьким чемоданчиком, который можно взять в салон». А меня, между прочим, тут переубедили. Если есть возможность взять чемодан, то бери чемодан.
2: Это да. И, Лен, тут тебе потрясающий лайфхак,
1: давай.
2: Совет, и вообще все вот это прилетело от Натальи.
1: Давай.
2: Доброе утро. Во-первых, она поздравляет с днем рождения Первого радио.
1: Угу.
2: По поводу чемодана.
1: Так.
2: Недавно, буквально перед полетом, узнала, что пауэрбанк нельзя держать в чемодане, только вручную кладь.
1: А об этом я
2: Но
1: знала,
2: при
1: кстати.
2: Этом запрещено пользование им на борту самолета.
1: Ну,
2: это ты знала?
1: Это я знала, да, это я знала. И про то, что именно нужно вручную класть все эти штуки брать, это я все прекрасно знаю и понимаю. Так что спасибо в любом случае. Напомнить еще один раз, это будет не лишним. Оля написала: «Доброе утро. Перед полетом я обязательно скачиваю сериалы, музыку и подкасты. Только вот зачем, непонятно. Потому что обычно я смотрю только на экран с маршрутом и думаю, когда же мне принесут кофе?
2: No.
1: А место всегда беру у прохода, люблю выйти ножки и не будить соседей, если захочу встать».
2: Да буди, да будай.
1: За забота.
2: Да будите их, что? Все-таки вы летите как минимум 2 часа, а то и все 16,
1: да,
2: а то и
1: да,
2: больше.
1: Да. Угу.
2: И вы уже, грубо говоря, почти сроднитесь там во время этого полета. Поэтому да будите их.
1: Ну.
2: Какая проблема? Херсон пишет: «Мы собираем чемодан за день до полета».
1: Это прекрасно, между прочим. Ну, а я буду за 2 часа до полета собирать все это дело. И еще Марк снова пишет. пишет, у нас очень удобное устройство есть, вакуумная упаковка вещей, реально помогает для сбора. Слушайте, ну если правда вы в этот чемодан хотите впихнуть весь шкаф, то да, вакуумная упаковка — это просто must have. Но когда летишь вот буквально на 3-4 дня, чтобы просто вот, ну, сменить обстановку, то мне кажется, что вакуумная упаковка здесь и не нужна.
2: Продолжаю обезопашивать от тебя, Елена, которая улетает сегодня и отдохнет еще, не дай бог, в смысле, дай бог. Значит так, копии в облако. Так. Загрузите сканы паспортов, виз и страховок в Telegram, избранное Google Диск, и отправьте себе на почту. Это на случай, если вот это вот все бумажное вы вдруг забудете или потеряете, или, ну, да все что угодно.
1: Ну, здесь я согласна, но паспорт надо проверять 100-500 раз, чтобы он был, потому что без паспорта тебя, даже с тем, что у тебя есть копия на облаке, тебя никто никуда не выпустит.
2: Срок годности паспорта. Вот это важнее.
1: Вот это
2: важнее
1: важно всего.
2: Да.
1: Погода
2: в доме, все, что кроме суета.
1: Так,
2: суефа надо говорить.
1: Да. Михаил написал: привет, девчонки, мой ритуал — это трижды проверить паспорт, билет и электронные посадочные талоны, если заранее зарегистрировался. А потом еще раз проверить, не забыл ли я паспорт, билет и посадочный талон. Пишет дальше: чемодан собираю в ночь перед вылетом, потому что только тогда становится ясно, какие вещи действительно нужны. Вот. А еще, кстати, лайфхак. Прежде чем куда-то летите, ну, далеко, скажем так, не где здесь вот там буквально полтора часа лететь,
2: да,
1: а куда-нибудь, например, в ту же Европу или в Японию, или там еще куда, гуглите погоду.
2: О, да.
1: Вот. Я
2: это
1: уже,
2: важно.
1: Я уже погуглила, в Праге погода не очень.
2: И есть еще один потрясающий совет. Угу. Правило левой стороны.
1: Так.
2: Очереди вот на досмотр с левой стороны часто двигаются быстрее. Большинство людей, значит, правшие, и они интуитивно выбирают правые коридоры. А нужно выбирать левые.
1: И такая же штука, между прочим, работает с очередями в магазинах, вот в этих гипермаркетах и все такое прочее. Но поскольку я переученная левша, я все равно выбираю левую сторону.
2: Короче, занимаю очередь и там, и там. Наталья пишет: доброе утро, девочки, с днем рождения. Я в последнее время беру с собой рюкзак и беру самое необходимое, собираю за час до выезда в аэропорт. Вот мой человечек.
1: Ну, вот еще нам пришло по поводу вакуумных упаковок от Таля. Доброе утро. Из моих лайфхаков в поездку использую вакуумные пакеты. Очень удобно. И чтобы отследить чемодан, лажу в него... кладу в него AirTag.
2: Что такое AirTag?
1: Ну, это что-то типа вот этой вот пестрой косынки сверху, только я так понимаю, что это где-то какое-то устройство вот внизу, типа устройство маячок. Маячок, да. Пишите, дорогие друзья, есть у вас еще несколько минут, чтобы поделиться с нами лайфхаками или какими-то своими ритуалами перед полетом. За сколько времени вы собираете чемодан? Что вы делаете? Пьете кофе в аэропорту или занимаете место у окна, или вам важно обязательно возле прохода? Скачиваете музыку, сериалы, подкасты, вот как наши некоторые слушатели? Пишите 054-2070-800.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
1: Реклама.
2: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
5: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты. Диджей Баттл и танцы до утра. Билеты на сайте showman.co.il.
6: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: Я знаю пароль.
10: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
11: Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятное ощущение? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангеева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
12: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
12: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Возвращаемся в эфир Первого радио. Утро у нас, в принципе, только начинается, а вот один из главных вопросов дня уже вполне себе актуален и встает, прям встает. Что сегодня будем есть? Желательно, конечно, вкусно, сытно и так, чтобы не проводить полдня у плиты. И вот здесь, дорогие друзья, начинается магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Чебуреки и сочная самса, домашние вареники, классические жареные пельмени, кюрзе и хинкали, лагман и душпюре, настоящий плов и бахш. А если после всего перечисленного у вас внезапно появилось чувство голода, еще вдруг, значит, ребята все делают правильно. Есть и пирожки с мясом, с картофелем, с яблоком. Все готовят вручную из свежих качественных продуктов. А цены, между прочим, они стараются сохранять очень приятными. И да, внимание! По четвергам и пятницам в «Мантис» особенно веская причина забыть о диете – это запеченные бараньи ребрышки с овощами. А если хотите готовить дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой, и уже ваша кухня будет отвечать за ароматы. Я уверена, что это будут просто потрясающие ароматы. «Мантис» находится в Ришон-Ле-Ционе, промзона «Аромат Илиягу», улица Ицхак Бен Цви, 23. А прямо перед магазином собственная бесплатная парковка. В наших краях это, между прочим, почти что отдельный пункт меню. Подробности и полное меню в социальных сетях. Фабрика «Мантис», дорогие друзья, сделана вручную, приготовлена с душой.
0: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Продолжаем читать ваши сообщения. И вот, значит, да что ж вы не подписываетесь? Да. А, с уважением, Леонид. Леонид, который тортики делает?
2: Так.
1: Шо? Ладно. Здравствуйте, прогреватели. А мы не улетаем, а уплываем.
2: Ух ты.
1: Мимерка со шмона. Как-то так.
2: Ну, слушай, это...
1: А лайфхак? Или ваш лайфхак и есть в том, что вы не улетаете, а плаваете? Типа, шо?
2: Слушай, Клара пишет, правда, не по теме, пишет: прогрев, спасибо за настроение. Вчера было шикарно, с днем рождения, первое радио. Да здравствует ваше радио.
1: Как это не по теме? Все по теме.
2: Все, ну да, все. Ну, в смысле, я имею в виду не по поводу лайфхаков и все такое.
1: Ольга написала: здравствуйте, девочки, первого радио.
2: Так.
1: Значит, по поводу лайфхаков для поездки. Вручную кладь документы, деньги, телефон, подзарядка, кофта, носки, влажные салфетки, конфеты... Типа Барбарис, именно конкретные, Барбарис, для выравнивания давления в ушах, это понятно. Срочное лекарство и маленькая бутылка воды, бутербродик и яблоко. В отдельном пакете набор, значит, смены белья, а вы сколько в аэропорту проводите время? Значит, смены белья, включая шорты и майку.
2: И это все в ручной кладе?
1: Отдельный пакетик.
2: Отдельный пакетик, так.
1: На случай утери чемодана, все продумано, Лена. Так, для чемодана отдельный список. Значит, за день складывается по списку, который написан давным-давно в соответствии с предстоящей погодой. Около колес обувь, в которую можно положить хрупкие вещи, зеркальце, косметику, завернутые в носки. Прикинь.
2: Так.
1: Значит, брюки, блузки удобно свертывать в трубочку, так
2: да.
1: они не мнутся. На дно и сверху вещей большие пакеты на случай дождя. На ручку яркую ленту или кисточку. С уважением, Ольга. Вот это
2: человек подготовленный.
1: Вау. Слушай, я пока читала, устала.
2: Роман написал: привет, девчонки. Я всегда беру место у прохода. Не хочу просить незнакомых людей выпустить меня, если понадобится встать. А чемодан собираю в последний вечер, а потом торжественно на него сажусь, чтобы закрыть. У нас с багажом сложные, но долгие отношения. Слушайте, вот я думала, что это касается только девочек, когда они едут в отпуск, да? То есть вот впихнуть невпихуемое, как говорится. А вот оказывается, нет, да. Так, Сергей нам написал, кстати, насчет поездки.
1: Так.
2: Мы обычно брали ровную сумму, на что рассчитываем, никаких карточек, ничего лишнего. Но после одного приятного, да-да, именно приятного момента, дополнительно отдохнули и посмотрели еще и Софию. А, это вот продолжение. Мы как-то застряли в Болгарии, и нам повезло, что мы карточку виза не вытащили из кошелька. И теперь у нас постоянно карточки лежат в кошельке на всякий случай.
1: Круто, слушай, интересненько.
2: Интересно.
1: Значит, пишет нам Серж: доброе утро. Непривязывание на чемодан разные веревочки. А, не привязываю, скорее всего, на чемодан разные веревочки и ленточки. Это чревато попаданием их вот в эту транспортировочную ленту.
2: Так.
1: А результат непредсказуем, вплоть до блокировки транспортера.
2: Слушай,
1: хорошо, чехлы. Сейчас есть потрясающие чехлы. Кстати, помимо того, что можно еще узнать свой чемодан среди таких же тысячу,
2: он еще и не поцарапается, да. Приятненько. Павел пишет: привет, прогрев шоу. В аэропорт я приезжаю заранее, потому что лучше посидеть у гейта с кофе, чем потом нестись туда с лицом человека, который уже мысленно улетел. Чемодан собираю вечером накануне, а ручную кладь отдельно, причем по списку. И это, ну, мне кажется, наверное, это правильно. Вообще, на самом деле, ребят, спасибо огромное за то, что вы писали и делились. Я все приму к сведению. Но мне кажется, что у каждого из нас свой вот такой какой-то предполетный ритуал. Одни собирают чемодан за неделю, другие закрывают его в последний момент, но без проверки паспорта, я так поняла, что без зарядки не обходится никто. Ну а место у окна, там кофе в аэропорту или любимая музыка, они помогают нам почувствовать, что путешествие уже началось еще до самого полета. И это на самом деле очень круто. На этом, дорогие друзья, прогрев шоу завершает свою прогревательную работу до Ём Решона, это вы... А, вы, я так понимаю, что вы с Кристиной встретитесь.
1: Могла бы не говорить. Они бы все и так узнали, да и многие помнят.
2: Ладно. Но, тем не менее, информационный день на Первом радио продолжается, и уже в начале будущего часа, сразу после нас, после прогрев-шоу и новостей, вас ждет Ханин день с Заевом Ханиным и Марком Кричевским. Эти два прекрасных парня включат свой фирменный режим, комментируем комментаторов, чтобы разобраться, что стоит за громкими заявлениями, заявлениями, где действительно есть повод для внимания, а где шума больше, чем самой новости.
1: Ну, а уже в 19.00 вас ждет программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой и гость студии Раф Менахем Шапира, представитель партии Дегель Атора, исполняющий обязанности мэра Бнейбрака. Он отвечает за инженерное направление и участвует в работе комиссии по планированию и строительству. Ну, а разговор пойдет о том, как партийная политика связана с повседневной жизнью города и решениями, которые касаются его жителей. Короче говоря, не пропустите сегодня в 7 вечера на Первом.
2: Ну, еще маленькая напоминалочка, хотя вы и так все знаете, но напомнить лишний раз не будет не лишним. Извините за каламбур. У Первого радио есть свой YouTube-канал. Если пропустили эфир или просто хотите пересмотреть какие-то понравившиеся интервью или моменты, все вас ждет там у нас в архиве. Заходите, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ничего важного, и обязательно пишите комментарии, потому что нам важно быть с вами на связи и знать, что вам нравится.
1: С вами была улетающая Лен Семенова.
2: Улетаю на крыльях ветра, и Кристина Кипнис, которая остается здесь.
1: Обнимаем, целуем. Пока. До «Ём решен».

0: Прогрев шоу на первом.
1: Врубай микрофон.
2: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
2: На сцене
3: группа «Расти»,
2: певица Лана Би,
3: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
2: диджей Ругин,
3: композитор и певец Влад Зерницкий.
2: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
4: Реклама.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
2: В Трейдмобиль. Широкий выбор программ финансирования. Комплексная гарантия и полноценная страховка без скрытых условий. Звоните сейчас. Звездочка 94-94. Согласно уставу. Предоставление кредита и его условия определяется финансирующей страной. Несоблюдение условий кредитного договора может повлечь дополнительные расходы и меры по взысканию задолженности.
7: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
8: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
9: Вина «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вина «Шато Пуркарь» в магазинах.
10: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
11: Но я тысячу раз обрывал права.
6: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
13: Болезнь или травма? Возможно, вам положены деньги. Звоните в Махаль. Звездочка 96-24.
14: Махаль. Нам важен результат.
4: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Израиль блокирует строительство базы международных сил в Газе. Подробнее через несколько секунд. Девять часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израиль не позволяет начать строительство военной базы в секторе Газы, предназначенной для международных сил стабилизации, которые должны действовать в рамках мирного плана президента Трампа, сообщает британская газета «Гардиан». По данным издания, в начале августа созданный по инициативе Трампа Совет мира определил подрядчика для своего первого строительного проекта в секторе Газа. Контракт на возведение военной базы, рассчитанный на размещение 150 военнослужащих, получила американская компания Arkel International, ранее выполнявшая госзаказы США, в том числе в Ираке. Однако спустя более двух месяцев строительство так и не началось. Как сообщил «Гардиан» источник, израильские власти не выдают разрешений на въезд в сектор Газа подрядчикам и строительной технике. Израиль не открывает границу, заявил собеседник газеты. Речь идет о сравнительно небольшом укрепленном объекте размером около 100 на 100 метров. На базе планируется размещать сменные подразделения международных сил численностью до 150 военнослужащих. По сведениям «Гардиан», они должны выделяться из контингента из 500 военных, направленных в Марокко и Косово. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху вчера вечером отреагировал на иск о клевете на сумму 3 миллиона шекелей, поданный против него бывшим главой Шабака Роненом Баром, и отверг утверждение Бара о действиях, предшествовавших нападению 7 октября. В интервью Кан Нетаньяху заявил: «Вы можете подать иск хоть на 30 миллионов, какая разница, это уловка, рекламный трюк». Комментируя утверждение Бара о том, что в ночь на 7 октября тот не позвонил ему, поскольку у него не было номера телефона премьер-министра, Нетаньяху заявил, что у главы Шабака была возможность связаться с ним по красному телефону, по которому с ним можно связаться в любой момент. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что ощущает себя преданным из-за решения президента США Дональда Трампа заключить с Россией дизельную сделку. «Но это сложнее, чем мои эмоции или чувства. Мы теряем сильного партнера. Больно, когда Трамп выбирает сторону, и это не наша сторона», — сказал президент. Украинский лидер выразил мнение, что приближенные Трампа подталкивают его к занятию пророссийской позиции. «Его советники ошибаются. Я не знаю, кто толкает его на неверную сторону, но я знаю, что это неправильная сторона истории», — сказал Зеленский. Министерство войны США собирается запросить 50 миллиардов долларов на массовое производство и масштабное внедрение в вооруженные силы уже в этом году сотен тысяч беспилотных систем, заявил глава Пентагона Пит Хексет, выступая на ежегодном собрании Ассоциации армии США в Вашингтоне. Хексет охарактеризовал это финансирование как разовую инвестицию, а не как регулярное ежегодное отчисление. По его словам, этот запрос – часть усилий, направленных на то, чтобы сделать подобные технологии доступными в значительно больших объемах. Сумма в 50 миллиардов долларов не входит в основной бюджетный запрос Пентагона на 2027 финансовый год, который уже предусматривает выделение 53,5 миллиардов долларов на инициативу доминирования в сфере беспилотных систем. И о погоде. Температура воздуха сегодня будет чуть ниже среднесезонной, облачно, временами дожди на севере и на побережье Средиземного моря. В течение дня усилится ветер. Днем в Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 25, в Бершеве 29, в Эйлате 32. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Колесо обозрения».
1: Туманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
4: «Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
17: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, «Ханин день» на Первом радио. Для Ханина ночь. Ханин, ну, потому что Ханин находится сегодня в Америке, в славном городе Чикаго, и его разбудили. Профессор, доброе утро, доброй ночи, как хочешь.
18: Доброго времени суток. Суток тебе и всех, кто нас слушает.
17: Да,
18: всем.
17: И говори, пожалуйста, в микрофон. Я имею в виду в трубку, не в микрофон, а в трубку. Так тогда лучше будет связь.
18: Говорю, надеюсь, меня слышно.
17: Да, сейчас лучше. Итак, давай начинать. Не будем мы долго, собственно говоря, размусоливать. В этой программе мы с профессором Ханиным комментируем комментаторов. Так вот, бывший глава Общей службы безопасности Шабак Ронен Бар в среду 14 октября подал в Центральный окружной суд иск о защите чести и достоинства против премьер-министра Нетаньяху. Бар обвиняет главу правительства в распространении ложных сведений о его действиях накануне нападения Хамаса 7 октября. В исковом заявлении утверждается, что в течение нескольких месяцев, предшествующих нападению Хамаса, он почти

0: какие-то там секретные документы, протоколы. Но суд обыкновенно не имеет права этого делать, это не Государственная следственная комиссия. Каким образом, на твой взгляд, суд может решить, предупреждал, не предупреждал, если у обыкновенного суда, ну, мне кажется, нету таких полномочий. Для этого нужна Государственная следственная комиссия. Ронан Барр сказал, я ждал ее 3 года. Ну, как говорится, обещанного 3 года ждут и тоже не дождутся. Пожалуйста.
1: Ну, в данном случае это юридический вопрос. Если ты задаешь вопрос, имеются ли правовые основания, то это вопрос к юристу, с которым ты не применишь поговорить.
0: Обязательно сегодня в программе «Детали», да.
1: Да, но в данном конкретном случае речь идет о дискуссии между двумя лицами, занимающими или занимавшими ту или иную позицию. Премьер-министр, который занимает эту позицию, и бывший начальник одной из наиболее важных израильских спецслужб. Юрист тебе скажет, что это слово против слова. Дальше ответ будет, что все это может быть исключительно... как бы это выразиться, это исключительно секретный вопрос или вопрос, который касается закрытых материалов, но, вероятно, опять-таки, не будучи адвокатом, не будучи экспертом в области уголовного или гражданского права, я не могу тебе сказать, какие материалы могут обсуждаться, какие нет, но в данном конкретном случае речь идет о защите чести и достоинстве конкретного человека, и, насколько мне известно, но опять-таки ты об этом поговоришь с юристом, в том или ином степени подобный вопрос может обсуждаться, может быть, в закрытом режиме, может быть, в полуоткрытом режиме, но это примерно то, что обычно в таких ситуациях и бывает. Но если говорить о политическом аспекте этого сюжета, то понятно, мы находимся в состоянии избирательной кампании. Избирательная кампания уже практически на исходе. Поэтому любое обсуждение этой темы, оно будет иметь определенную политическую электоральную коннотацию. Это более-менее понятно.
0: Окей. Вот смотри. Вчера было новое разоблачение в адрес Йонатана Уриха, ближайшего советника премьер-министра Нетаньяху, того человека, который ведет кампанию Ликуда. И вот сначала было разоблачение о том, что он спрашивал у чата GPT, как, собственно говоря, обелить Катар в глазах израильтян и евреев, и международного сообщества. А вот вчера была новая информация, которая действительно, ну, другое любое время могла всех потрясти. Дело в том, что Урих как минимум 2 раза встречался в Европе с Али ат-Тавади, одним из самых заветных приближенных эмира Катара, человека, который сидел, когда Нетаньяху извинялся за удар по Катару, сидел с бумажкой и следил, чтобы наш премьер-министр, как ученик, слово в слово повторил то, что написали в Дохе. Так вот, Урих начал говорить, что я не помню. То есть, когда ты встречаешься с человеком такого уровня за границей, ну, ты не можешь забыть такую встречу. Но Урих говорит, я не помню, где встречались, или в Берлине, или в Лондоне, или в Париже. Ну, раз вы сказали, он сказал следователям, что я встречался, значит, встречался. Но я вообще ничего не помню. То есть, ты встречаешься практически с одним из самых влиятельных людей из Катара, и вообще ничего не помнишь об этой встрече. Знаешь, что она как-то так была. Скажи мне, вот в любой другой момент все это просто бы взорвало ситуацию. А сейчас, согласно опросам, ничего не работает. Ничего. На твой взгляд, почему даже информация о том, что ближайший советник Нетаньяху встречается без его ведома, как заявляет Нетаньяху, во время войны с одним из самых влиятельных лидеров враждебного государства, ну и пофиг.
1: Ну вот ты знаешь, я могу тебе...
0: Заев, пожалуйста, ты на улице, я прошу прощения, ты на улице где-то?
1: Нет, я... посередине ночи, ну нет, конечно.
0: Нет, ну просто это самое, просто ты вот что-то у тебя там, говори в трубку и вот как-то вот какие-то шумы, да.
1: Ну, я именно в трубку и говорю.
0: Все.
1: Так вот, в качестве примера, ну, собственно, я тут с неким академическим и лекторским визитом, и помимо лекции в университете, я встречаюсь с местной общественностью.

0: ценностью. Вот, например, ну, пару дней назад у меня была лекция в Бостоне для русскоязычной аудитории. И, в общем, там тоже задавали те вопросы, которые задаешь, которые ты мне задаешь. И, в общем-то, у людей тоже их интересует очень, как идет электоральный процесс в Израиле, как идет избирательная кампания. И была попытка действительно вот обсудить у нас всех, почему никакие разоблачения, появляющиеся в израильских средствах массовой информации или и тут же перепечатываемые зарубежными, или наоборот, то, что сначала появляется в зарубежной прессе, а затем ее цитируют израильские СМИ и израильские комментаторы, которых потом мы с тобой комментируем, почему это почти никак не влияет. Кто-то из собеседников, мне кажется, представил довольно удачную ассоциацию на этот счет. Тебе, как спортивному комментатору, наверное, она будет понятна. Он сказал так: а по-моему, все очень просто. Вот если ты болеешь за «Динамо» или «Спартак», или ты болеешь за, там, условно говоря,
1: «Спартак» «Макаби», ненавижу. «Спартак» ненавижу, сразу говорю.
0: Нет, вот если ты, например, да, или, там, я не знаю, «Бейтар Иерушалаем» или «Апоэль Тель-Авив», ты можешь говорить сколько угодно. Это он высказал свою точку зрения, мне она кажется правильным. Ты можешь говорить сколько угодно о том, что там тренер у этой команды провалился, что капитан команды неправильно руководит, что неправильно передавали пасы или принимали те или иные тактические или стратегические решения. Но если ты болельщик Бейтар Иерушалаем или там Торпедо, условно говоря, то ты будешь все равно за них болеть, потому что ты болеешь за команду. Ну, а тренера или там капитана команды всегда можно
1: сменить. Ну, не знаю. Мне кажется, здесь немножко другая ситуация. Здесь влюбленность все-таки не в команду, а влюбленность в капитана команды, тренера команды, как угодно, если про ассоциации. Здесь, потому что мы понимаем, убери капитана команды, ну, в данном случае Бенямина Нетаньяху, и команды, в общем, не останется. Поэтому не знаю, насколько эта ассоциация верна.
0: Ну, в любом случае, хорошо. Да, может быть, это не абсолютно точная ассоциация, но я бы сказал, что есть то, что мы в Израиле называем домашний электорат. То есть те люди, которые являются бейсом конкретной политической
1: партии. И им все равно, всегда все равно.
0: Им всегда, или практически всегда все равно, что бы ни говорил и не делал лидер, или там, что бы ни говорили или не делали окружение лидера, коль скоро он не дезавуирует, или он, или она, неважно в данном случае, не дезавуирует то, что там от его имени или для него в пользу его там говорят или делают, до тех пор, пока он фундаментально не нарушает свои обязательства перед своими последователями, до тех пор ничего не изменится.
1: Окей, тогда у тебя вопрос.
0: Похоже на то, что избиратель израильский уже в значительной степени принял решение, и результатами выборы изменить может только одно. Какие решения будут приняты люди, которые еще сидят на заборе и не определились?
1: Ну да, я тебе говорил, что это как бы, ну, правда, у меня есть один знакомый, очень образованный парень, совершенно потрясающий, мне нравится, талантливый во многом. И на мой вопрос, ну такой вот поклонник, да, нашего капитана команды, и на мой вопрос, вот что бы должно было измениться, что бы ты должен был узнать, чтобы ты за него не проголосовал, вот что, вот придумай одно. Он сказал, я должен увидеть своими глазами, если, не дай бог, он насилует ребенка, тогда нет, все остальное да. Все, и я сказал, все, вопросов больше нет. И это правда, это вот реальный диалог, я могу, так сказать, подписаться. Ну ладно, идем дальше. Вот все-таки Йонатан Урих, давай так. То, что у капитана команды есть огромное количество поклонников, принимается. Йонатан Урих, уже сегодня Нетаньяху, предположим, не знал, что он работал на Катар. Он говорил, я об этом не знаю и так далее. Сегодня, когда уже есть информация, что он встречался с Футликом, это лоббист Катара в США, хотя Йонатан Урих говорил, я его не знаю. Теперь, ладно, Футлик. Али Аль-Тавади, человек, с которым очень много встречался Рон Дермер, но Рон Дермер встречался по государственным делам, по заложникам, здесь никаких вопросов. Но когда ты встречаешься, ты с Рулика Эйнхорна, мама Эйнхорна, она такая активная бибистка, ты встречаешься с таким человеком, без того, чтобы государство об этом знало, тайно в Европе. И ты остаешься в святая в святых, к душе, душим, я не знаю. Ты остаешься в святая в святых в канцелярии премьер-министра. Вот как это можно объяснить?
0: Ну, это можно объяснить только одним способом, что в данном случае он выполнял поручение своего руководителя. Если он это делал по исключительно своей собственной инициативе, то можно предположить, что долго бы свою позицию он не занимал.
1: Вот так, то есть тебе кажется, опять же, это твое уже личное мнение.
0: Мне представляется, да, что в данном случае он имел определенные полномочия, превысил ли он свои полномочия, или действовал исключительно в рамках тех указаний, которые он получал, но опять-таки это вопрос, который должен задавать соответствующая комиссия или институт, который занимается расследованием, и в какой-то момент это станет достоянием общественного мнения, общества, которое имеет право на информацию, но в данный момент, как мы понимаем, все чрезвычайно тонко, все чрезвычайно, скажем так, сенситивно, да, очень так влияет на те или иные волны, информационные волны, которые идут вперед избирательной кампании. И в этой ситуации, понятно, каждый интерпретирует ту или иную информацию исключительно в свою пользу. Как сторонники правительства и премьера, так и его
1: противники. Ты знаешь, у нас две минуты до первой рекламы, поэтому не хочу начинать большую тему. Хочу вот спросить тебя тему, связанную с нашими соседями. В Турции был налет властей на практически последний оппозиционный телеканал. Его закрыли, журналистов арестовали. Сам глава телеканала, он находился за границей, но 7 человек из его семьи находятся сегодня под арестом, взяли в заложники. Вот скажи мне, мы помним, да, как наш, так сказать, уважаемый сосед Эрдоган боролся с Верховным судом. Мы все это помним, когда он обвинял Верховный суд, что Верховный суд взял на себя полномочия. В общем, все помним. Вот скажи мне, на твой взгляд, есть ли вероятность, что подобные налеты могут рано или поздно произойти в Израиле? Потому что я этого очень боюсь, и тьфу-тьфу-тьфу, чтобы этого никогда не было, во всяком случае, чтобы мы этого не увидели. Когда-то ж Турция тоже была демократией.
0: Турция была этатистским режимом, государственническим режимом с определенной моделью мягкого авторитаризма. Это было в эпоху Ататюрка, в общем, сменявшие потом его режимы, в том числе и военный режим, скажем так, назвать полностью демократическим или тем более либерально-демократическим, каковым был Израиль, хочется верить, что он останется таковым. Так вот, этот режим в Турции, он долгое время был неким таким сочетанием довольно серьезной, сильной государственной власти с определенными моделями, определенными свободами, да, правами и свободами. Затем, как мы знаем, в начале этого века к власти пришла партия Свободы и Справедливости.
1: Эрдоган, братья-мусульмане, пришли братья-мусульмане.
0: Да, братья-мусульмане, которые стали жесткими братьями-мусульмане, сначала мягкими, а потом жесткими, которые постепенно руководитель этой партии, господин Эрдоган, который из премьер-министра потом стал президентом, сменил режим с парламентского на президентский и, в общем, постепенно, шаг за шагом, трансформирует мягкий авторитаризм в жесткий авторитаризм и делает последние шаги для превращения своего режима в достаточно тоталитарную модель
1: управления. Это путь Израиля, это тот путь, который выбрал Израиль, когда начал атаку на богат, на СМИ и так далее. Я понимаю, мы еще далеко до Турции, но ведь главное ж не там, где ты находишься сегодня, главное направление движения. Это наше направление или я пугаю, так сказать, сам себя?
0: Даже Эрдоган, Турция скажем так, по сравнению с Израилем, начала с намного более низкого старта, как мы понимаем. Но даже ему это заняло более 20 лет. Я думаю, что Израиль еще далеко не там. И надо полагать, ну, скажем так, если мы прокомментируем комментаторов, опять-таки, эта тема обсуждается в израильских и в зарубежных СМИ, и существует два мнения на этот счет. Одно мнение, что Израиль вполне может двинуться в этом направлении, с другой стороны, другие, что все-таки израильтяне не такие. Да? У израильтян все же есть определенная, назовем ее прививка, по крайней мере, у значительной части, которая не может допустить и не допустит подобного рода трансформации. И, кстати говоря, те, которые не готовы на подобную модель, они не только находятся среди оппозиции, но и вполне среди сторонников коалиции Ликуда и лично господина Нетаньяху.
1: Окей.
0: Так что я думаю, что нет. Ответ пока, по крайней мере, ответ нет.
1: Отлично. Отлично. Ну что ж, профессору Ханину мы говорим, надо нам передохнуть.
0: Спокойной ночи.
1: Нет, спокойной ночи нет. Знаешь, его не разбудили, это не про тебя. Мы тебя как раз разбудили и правильно сделали. После небольшой рекламы мы с Зевом Ханиным продолжим.
2: Ханин день на Первом радио. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
3: Только в Трейдмобиль. Большой выбор автомобилей из первых рук с небольшим пробегом. Именно то, что вы искали. Звоните сейчас. Звездочка 94 94. Согласно уставу.
2: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда. Я знаю пароль. Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
10: «Центркар Азур».
2: Реклама. «Ханин день» на Первом радио.
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Профессор Бараланского университета Зеев Ханин прямо из самого Чикаго. Зеев, ты с нами?
0: Все время.
1: А теперь давай, мы с тобой много говорим о коалиции, это правильно, коалиция 4 года была у власти, за многое ответственно, раз она коалиция, раз это правительство. Но давай поговорим про оппозицию, и я тебе прочитаю статью в Times of Israel. Ну, там я, естественно, сократил там в 10 раз, но тем не менее, вот основное. Если бы роли поменялись, и Нетаньяху был бы лидером оппозиции, то можно с уверенностью сказать, он сумел бы избавить Израиль от виновного премьер-министра. Тем не менее, за 2 недели до выборов оппозиционный сионистский блок, не способный даже договориться о собственном лидере, лишь немного опережает Ликуд. Нетаньяху с его ультраправым и ультраортодоксальными союзниками в одних опросах идет ровень с других, а то и уступает. Нетаньяху действует эффективно, чтобы получить максимум голосов справа. Он заводит сторонников телевыступлениями, включая часовое представление во вторник вечером на 14-м телеканале, где к нему и к его жене Саре относятся как к королевской чете. Он вкладывает огромное время и деньги в соцсети и пользуется всей естественной центральной ролью в повседневных израильских делах. Значит, к тому же он исключил повторение коалиции в стиле 21-22 года с участием Мансура Аббаса, включив Аббаса в свой последний список врагов, желающих уничтожить Израиль рядом с Ираном, Хамасом, Хизбаллой и палестинской автономией. И он говорит о том, что оппозиция, если бы Нетаньяху был в оппозиции, он бы и рассказал и про «Флай Дубай», и про то, как пилоты летали с иностранными дарконами, с иностранными паспортами в Израиле, я имею в виду с вражескими паспортами и так далее. Он бы сделал все, он бы размазал эту коалицию, если бы он был в оппозиции. И что мы видим? А ничего мы не видим. Вот что мы видим. Вот что ты скажешь по этому поводу? Согласен ли ты с такой оценкой?
0: Ну, я бы сказал, что... Как если мы рассматриваем сторонников той или иной партии или того или иного лидера, надо разделять то, что мы называем твердое ядро, опять-таки, то есть людей, которые, в общем, поддержали бы своего вождя вне зависимости от того, что он говорит или делает, и готовы принять на веру любое опровержение выпадов или, там, я не знаю, критики в его адрес. Достаточно заявления о том, что все это неправда, что все это ложь. И я сейчас, вот я подам сейчас в суд и подаю в суд.
1: Ой, держите меня семеро, я подаю, подаю, да.
0: И еще раз подаю.
1: Просто времени не было. Знаешь, времени не было.
0: Ну, или можно подать, а там да суд пока соберется и так далее, это выборы давно пройдут. А пока что это влияет так или иначе, или наоборот не влияет подобного рода информация, поступающая в СМИ, на твердое электоральное...
1: Но я тебе не об этом вопрос. Заев, я прошу прощения. Вопрос о том, считаешь ли ты, что оппозиция отработала все темы, ну, которые вот на поверхности, на 100%, или все-таки пыталась играться в такую, в оппозицию ее величества?
0: Ситуация сейчас немножко другая, на мой взгляд. Про позицию ее величества или его величества в данном случае уже речь не идет вообще. Как вообще не идет речь там, о коалиции правительства, которое, то, что называется, правительство всех-всех-всех, как помнишь в свое время говорили?
1: Естественно.
0: И тех, которые
1: Ле
0: нас
1: собирают.
0: Для кулям. Они роша мимшала шель кулям.
1: Да.
0: Так вот, я премьер-министр всех-всех-всех, как говорил Гудбарак. Но, в общем, в данном случае мы говорим о том, что дискуссия-то, по большому счету, если верить опросам общественного мнения, о которых ты говоришь, в общем, произошло уже более или менее понятное, или я не могу сказать окончательное, но достаточно устойчивое размежевание и борьба в данном случае, если мы говорим об оппозиции, как и о коалиции. Да, но оппозиция, это может быть более четко, это видно. Там обсуждают подобного рода темы. И «Флай Дубай», и деятельность членов канцелярии премьер-министра, и заявления всякого рода, да, и разговоры на тему того, кого разбудили, кого не разбудили. Все это обсуждается. Но обсуждается, в общем, не очень влияя на расстановку политических сил между различными лагерями. Да? Точно так же, как и в коалиции. В коалиции обсуждаются те или иные высказывания оппозиционных лидеров, и это тоже почти никак не влияет на уже определившихся избирателей оппозиционной партии. На сегодняшний момент, насколько я могу судить, идет конфликт внутри блоков. Есть блока Ликуд, Харидим и Хардальники. И ты видишь, какие, например, конфликты идут в настоящий момент между господином
1: Нетаньяху. Мы об этом поговорим обязательно. Премьером, да? Мы поговорим обязательно, как раз.
0: Какие существуют, какое противостояние идет между руководством Ликуда и, например, Винтером лично и его партией. Та же самая история идет в оппозиции. В оппозиции в данном случае из 5 или 4 кандидатов на пост премьер-министра, там двое уже отошли от этой заявки, лидер партии «Демократы» Яир Голан и Яир Лапид, они уже не заявляют о своих претензиях на пост премьер-министра. Противостояние между Нафтали Беннетом и Авигдором Либерманом. Кто-то говорит, что они тоже конкуренты, а кто-то говорит о том, что у них есть там какое-то взаимопонимание, и они выстраивают совместную некую линию, и Азенкотом, который настаивает на том, что единым кандидатом оппозиции должен быть тот, чья партия получит самое большое число мандатов. Вот кто получит от президента мандат на формирование правительства или попытку формирования правительства, вот его и должны все потенциальные участники следующего правительства и должны по этому поводу поддержать. Вот, собственно, только это и происходит. А так все темы вполне обсуждаются. А если вернуться к триггеру, то есть к информационному поводу, который ты вот предъявил нам всем в начале диалога вот на эту тему, сумел бы господин Нетаньяху построить, ну, довольно большую информационную и пропагандистскую волну. Ну, так это говорили и члены его правительства уже годы назад. Уже и два с половиной года назад, что если бы мы были у власти, мы бы такое устроили, если бы у власти было все еще правительство.
1: Ну да, если бы мы были в оппозиции, ты имеешь в виду?
0: Если бы мы были тогда в оппозиции, то они бы и недели не удержались у власти. Ну а то, что
1: оппозиция... А я в это верю, ты знаешь,
0: И я в это верю. Просто коалиция в данном... оппозиция в данном случае... Она заявила о том, что и, в общем-то, вела себя на протяжении довольно длительного времени, что есть некий интерес, национальный интерес.
1: Окей.
0: Интерес национального выживания, победа над врагом. Решили это отложить в сторону.
1: Зейф, да. У меня где вопросы? И пойдем к Винтеру. Вот смотри, как интересно, как премьер-министр дает зеленый свет или зажигает красный. Когда премьер-министр... Что называется, заявил о том, что Мансур Аббас – великий сын арабского народа, что Мансур Аббас, надо с ним заключать соглашение, внутреннее соглашение Авраама, то и оппозиция тогда, правительство перемен, тогда договорилась с Мансуром Аббасом. Нетаньяху дал теудат кашрут. Сегодня, когда Нетаньяху говорит, что Мансур Аббас – это не великий сын арабского народа. И это все равно, что Хаменеи и прочие враги Израиля, он с ними в одном ряду. Оппозиция говорит, кроме Голана. Нет. А Нетаньяху нам запретил с ним создавать какое-то правительство. Ну, они не так говорят, но по факту мы не можем, потому что Нетаньяху поставил блок на создание правительства. Слушай, что это за история?
0: Если прокомментировать комментатора Кричевского, то в оппозиции никто ничего подобного не говорит.
1: Мне так... Еще раз, я по факту, естественно, они так не говорят.
0: По факту?
1: Я говорю по факту.
0: По факту ситуация там такая. Речь идет о том, скажем так, на эту тему высказываются практически все, ты верно заметил. Яир Голан говорил о том, что арабские партии, прежде всего Мансур Аббас, он вполне может быть в правительстве. Остальные и следующие двое говорят о том, имеется в виду Яир Лапид и Нафтали Беннет. Они говорят о том, что политические, что арабские партии в их правительстве быть не должны, но при этом не являются... скажем так, сторонниками жесткой позиции, то есть прямо вот их всех запретить. Они, как ты помнишь, не руководители этого блока Бияхад вместе, ни Айзенкот, они не поддержали идею запрета, так сказать, обращения в избирательную комиссию с требованием запретить участие в выборах арабских партий, включая партию Мансура Аббаса. Наиболее жесткую позицию в данном случае занимает Авигдор Либерман и лидер партии «Наш дом Израиль». И в этом смысле, я думаю, он не интерпретирует и не ждет разрешения или запрещения от господина премьер-министра. Это с одной стороны. А с другой стороны, казало-мазало, господин премьер-министр, он сейчас говорит о том, что Мансур Аббас и его партия – это враги народов, это братья-мусульмане, это сторонники террора и прочее, что никаких взаимоотношений там нет и быть не может. А то, что было, это на самом деле не было. Это интерпретация его противников. Вот. Ну а если создаться ситуация после выборов, и ему не хватит некоторого количества мандатов, некоторого количества голосов, чтобы получить большинство, если вдруг какая-то арабская партия скажет, а мы готовы с тобой посотрудничать,
1: то это другое, то это будет другое.
0: Это другое. Что-то мне подсказывает, что он найдет способ своим избирателям объяснить, что это другое. И это очень важно. И это является национальным интересом. А они, как всегда...
1: А Мансур Аббас великий сын. А Мансур Аббас опять станет великим сыном арабского народа. Хорошо, идем дальше. Глава партии Амха Исраэль Офер Винтер сделал заявление для СМИ. Он заявил: в последние недели мы являемся свидетелями организованной кампании оскорблений, угроз и ядовитых атак, оплачиваемых десятками миллионов шекелей из бюджета государства. Все это делается с одной лишь целью — причинить ущерб партии Амха Исраэль. Ну и в этой связи мы знаем, на фоне масштабного давления ушел из партии восьмой номер, потому что это, значит... Бен Цион, да, он был восьмым номером, он был заместителем председателя вот регионального совета Самарии. Там были прямо огромные плакаты на 60-й трассе против его участия в выборах. В общем, он сдался, и раввины его на него давили, он сдался. Но Винтер сказал: мы идем до конца. Скажи мне, вот на твой взгляд, все-таки многие спорят по этому поводу, и вот Анна Барски много писала в Маариве, и да и многие другие. На твой взгляд, вот такая фронтальная атака на Офера Винтера, она идет в плюс или в минус? Она... Понятно, что мы узнаем 28 октября, но тем не менее, как тебе кажется, почему именно Офер Винтер стал номером один по попыткам уничтожения политическим?
0: Марк, ну я думаю, что ты задаешь вопрос исключительно фигуральный, потому что абсолютно понятно, почему. По той простой причине, что избиратели Винтера – это избиратели, которые отошли от Ликуда и от партии Цианут Датит, господина Смотрича. Другого ресурса у него нет, он не привлекает избирателей оппозиционных партий, он почти не привлекает неопределившихся, он привлекает тех, которые, с одной стороны, являются сторонниками правых взглядов, таких в классическом виде, да, правых взглядов, с другой стороны, они не готовы поддержать политическую партию и лидера этой партии, которых они считают ответственными за провал и катастрофу 7 октября. Стало быть, остается только два способа, два вывода. Либо варианта развития событий, либо господин Нетаньяху дает указание своему электоральному штабу и своим сторонникам прекратить нападать на Винтера и попытаться с ним и попробовать с ним договориться, то есть предложить ему уже сейчас нечто, то, что заставит его действительно рассматривать себя не только как одна из опций, но как единственная опция быть членом блока Ликуда и союзников этих партий, даже если им придется уйти в отставку, то есть быть в оппозиции, то есть остаться там в оппозиции. Вот. Или второй вариант, это тот, который мы наблюдаем сегодня, это желание как максимально ослабить Винтера для того, чтобы его, те люди, которые решили его поддержать, но им не нравится там Нетаньяху или Ликуд, например, да, но одновременно им сложно в этой ситуации обратить свои взгляды на одну из оппозиционных партий, и то вот эта вот версия, что нужно как можно более ослабить этого самого господина Винтера, но для того, чтобы, ну, боливар не выдержит двоих.
1: Окей, у меня к тебе вопрос. Давай так, у нас сейчас реклама, да, поэтому...
0: Стало быть, естественно, его... Прости, просто я закончу. Естественно, для руководства правящей коалиции намного важнее, чтобы ниже электорального барьера оказался Винтер, чтобы он там на самом деле не планировал для себя и не делал, да, и чтобы выше электорального барьера оказался Смотрич и Фейглин. А те и другие одновременно выше электорального барьера, несмотря на то, что некоторые опросы это показывают, ну, есть большие сомнения, что это так.
1: Окей, давай поиграем в угадалку. Просто я понимаю, что серьезный профессор не любит играть публично в эти игры, но что делать? Вот смотри, до выборов осталось совсем немного. На Винтера давят и давят со страшной силой, чтобы он снял свою партию. Он заявил, что нет. По твоему мнению, какова вероятность того, что он таки сдастся и уйдет, или он будет держаться до конца? Вот сколько бы ты дал за первое и за второе?
0: Что он уйдет, я бы дал 10%.
1: А, вот так даже, да?
0: Да, что он останется, я бы дал 90%.
1: Окей, отлично. Ну что ж, профессор Барланского университета Заев Ханин в нашем эфире. После небольшой рекламы мы с ним продолжим.
10: Ханин день на Первом радио.
11: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и пенсиим, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
12: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
13: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
10: Реклама.
14: Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
15: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
16: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
17: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
18: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246.
19: Работаем в субботу.
20: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
21: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
22: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
23: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили нет, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
24: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
10: Реклама. Ханин день на Первом радио.
1: Итак, наша программа продолжается. Ханин из последних сил. Без сколько сейчас времени? Без 15:02 ночи в нашем эфире. Ханин, ты молодец. Итак, выступление Смотрича на предвыборной конференции, отвечая на вопрос о критике Израиля и религиозных сионистов со стороны раввина Ландау, ну, его называют на иврите Ландо, министр заявил, что не хочет вступать в открытую полемику с крупным раввином, однако добавил: «Мне больно это говорить, и я молюсь Всевышнему, чтобы он вернул его к раскаянию». Затем Смотрич заявил, что харидим являются неблагодарными по отношению к Всевышнему. Но все говорят от имени Всевышнего, все знают, собственно говоря, что там думает Всевышний, добавив, что ему трудно понять, как сегодня вообще можно оставаться ультраортодоксом. Но сам Лаундо заявил в ответ, что участие в голосовании является обязанностью каждого ультраортодоксального еврея, и заявил, что Тора и учащиеся Торы подвергаются нападкам и унижению. Ну и, в общем, очень сильно скритиковал Смотрича, несмотря, он не назвал его по имени, он заявил, что подобные заявления на намеренное публичное осквернение имени Всевышнего. Так вот, во-первых, про Всевышнего. Все как бы, все являются его представителями на земле. Шииты, сунниты, те, се, иудеи такой, такого направления, такого. Все говорят от имени Всевышнего. Тебе это не напрягает, во-первых. И, во-вторых, вернемся к политике. Что между ними?
0: Ну, в общем, строго говоря, Всевышний дает нам свободу воли. Да? Поэтому можно вполне говорить от его имени, имея в виду, что Всевышний разрешил излагать свою точку зрения. Вот они и излагают.
1: А почему они на него ссылаются постоянно?
0: Ну, а почему бы и не ссылаться, если Всевышний дал нам свободу воли?
1: А, я понял. Вот то есть, то, что я говорю, я тоже могу говорить от имени Всевышнего.
0: Абсолютно. Вот ты говоришь, что ты во Всевышнего не веришь, да? Поэтому Всевышний дал тебе возможность и свободу говорить о том, что его нет. Ну, пожалуйста.
1: Окей. Вернемся к нашим, так сказать, уважаемым оппонентам, вот, скажем так, оппонентам.
0: Или наоборот, не оппонентам. Это ж кто как посмотрит на это дело, да? На самом деле, то, что происходит, там происходят интересные вещи внутри того, что мы называем узкосекторальные партии, да? У нас, в общем, по большому счету, практически все в Израиле секторальные партии, других нет. Другое дело, что у нас есть определенные политические партии, которые ассоциируются с тем или иным сектором израильского общества в большей степени, чем с другими, хотя там есть и другие, но при этом они себя позиционируют как общенациональные политические партии. Но то, что израильское общество племенное, как говорил бывший президент Риблин, это, в общем-то, известно хорошо, давно и, наверное, в ближайший момент не изменится. Но у нас есть два общественных сегмента, которые представлены в политической сфере узкосекторальными лобби. Да? Это, с одной стороны, арабские партии, которые так или иначе связаны с теми или иными кланами, племенами, кланами, религиозными организациями и так далее, и которые конфликтуют между собой и внутри себя ничуть не в меньшей степени, а то бывало и в большей степени даже, да, чем с другими политическими партиями, требующими, добивающимися представительства в парламенте нашей страны. С другой стороны, у нас есть и по той же модели, не рядом будет помянуто, да, я не сравниваю, но есть ультраортодоксальные партии, которые, по сути, тоже являются, то есть это сложная конструкция. Например, у нас есть ШАС, который представляет ультрарелигиозную часть сефардов, выходцев из стран Востока, ультраортодоксов, то есть харидим, ну, партия, которая одновременно поддерживает там почти половина, раньше это доходило до 60-70% сефардов или традиционалистов, выходцев из стран Востока. Да? А более сложная конструкция – это объединение Ядута Тора. То есть блок Ядут Атора. Внутри находятся разные политические партии, а теперь их стало даже больше. То есть происходит процесс дробления, например, хасидской части этого блока. Там появляются свои политические движения, которые, некоторые из них, они представляют, скажем так, определенную более модернизированную часть ультраортодоксов, но наиболее серьезные заявки делают представители различных хасидских дворов. Вот ты упомянул Равина Ланда, вместе с тем мы можем говорить о противостоянии между, например, там, гурским хасидизмом и другими хасидизмами.
1: Вообще, я тебе скажу, гуры вообще заявили, вчера была информация, что они не будут голосовать за Ядута Тора. Я так немножко удивился, я вообще не знаю, что это такое, как бы ты это прокомментировал?
0: Ну, тут комментировать все очень просто. Они выступают, они не будут голосовать ни за Иадута Тора, другого варианта там нет. Свою отдельную политическую партию они формировать не предполагают. Им не нравится, как, какие места их представители получают в списке вот этого самого блока. И в случае, если этот блок будет частью следующей коалиции, или, скажем так, будет частью оппозиции, но будет иметь право претендовать на те или иные позиции в комиссиях Кнессета или каких-то подразделениях и так далее. Если, скажем, следующий премьер-министр будет придерживаться традиционной для израильской политики линии, что я являюсь премьер-министром не только тех, кто за меня голосовал, но и тех, которые за меня не проголосовали, и, соответственно, будет сотрудничать с оппозицией. Ну так вот, там, соответственно, речь идет именно об этом. Изменить ничего в этом списке уже нельзя, остается только угрожать, чтобы добиться от руководителей нового руководства этого блока или руководства там прежнее, то есть Совет Мудрецов Торы, да, скажем так, чтобы те посланники вот этого самого религиозно-политического истеблишмента или руководства этого блока, чтобы они не там и тогда, а вот здесь и сейчас уже пообещали там определенные преференции. Поэтому в данном случае это конфликт внутри блока. Как это скажется на интересы избирателя? Ну вот некоторые комментаторы пишут о том, что, скажем так, происходящее сегодня сильно отличается от прошлых избирательных кампаний. Что там, в общем, раввины собирались и определились с самого начала и вели уже там кампанию по мобилизации избирателей, чтобы они все там дружно пошли и проголосовали в день выборов. Другие комментаторы говорят, а сейчас это не наблюдается. Другие комментаторы говорят, что ну тоже мне проблема. Все, он может буквально утром 27 октября тот или иной раввин заявить, так, все вот прямо сейчас идем, помолившись, так сказать, Шахарит, тут же, не завтракая особенно, идем на избирательные участки и голосуем вот за конкретно вот этого, да?
1: Ну,
0: или
1: да,
0: за вот этот вот список. Ну и в данном случае я бы все-таки сказал, что это скорее не межпартийная, а внутрипартийная или внутриплоковая дискуссия, а результаты ее мы можем с тобой о них догадываться или можем с тобой высказывать в качестве гипотезы, но прогнозировать не можем.
1: Окей, да, потому что эти выборы прогнозировать нечего, ну, пока еще невозможно. Все-таки, вот скажи мне, две противоположные точки зрения. На сколько времени я вот к Кристине обращаюсь, она тебе передает приветы. Так вот, две противоположные точки зрения, которую мы видим. С одной стороны, точка зрения, что премьер-министр хочет начать войну, она поможет ему, так сказать, в электоральном смысле этого слова. Вторая точка зрения, что премьер-министру, наоборот, война не поможет, ну, потому что мы не знаем, какие будут разрушения, если будет война, и наоборот, в общем, его будут обвинять в том, что он устроил электоральную войну. На твой взгляд, какая вот из этих двух противоположных точек зрения ближе к реальности, как ты понимаешь? У нас 2,5 минуты, Зейф.
0: Даже меньше, я бы сказал, что на самом деле, я думаю, что я являюсь сторонником третьей версии.
1: Как всегда. Оригинал.
0: Да.
1: Оригинал.
0: Да. Ну, имею право, правда?
1: 100%.
0: Не разрешил, между прочим, да. Так вот, и ты, в общем, это допустил, как посланник Всевышнего на земле. Так вот, соответственно, я бы сказал так, что вполне вероятно, что руководство страны или в окружении Нетаньяху были бы заинтересованы, учитывая ту динамику, которая имеет место. А динамика, она такова, что коалиция не теряет, по крайней мере, если верить тем опросам общественного мнения, открытым, которые публикуются. Есть закрытые опросы, и там все не так радужно, честно говоря.
1: А говорят, что радужно. А говорят, что для коалиции радужно.
0: Говорят, естественно, говорят именно то, что должно работать на Окей. Скажем так, на улучшение имиджа коалиции.
1: Так вот.
0: Так вот, возвращаясь к этому самому сюжету, если все действительно не так радужно, то в данном случае перенос выборов в условиях войны может принести там определенную пользу. Но, видимо, я думаю, что и в коалиции, и в оппозиции все пришли к выводу, что это уже практически невозможно. И дело даже не в этом, а дело в том, что, скажем так, поддержку для того, чтобы начинать военные действия, для этого нужно получить поддержку Соединенных Штатов, а ее не будет. Комментаторы говорят о разных аспектах обсуждения этой темы между Белым домом в Вашингтоне и канцелярией премьер-министра на Иерусалимской улице.
1: 30 Каплан. Секунд, Зейф.
0: Да, и в данном случае окей от Соединенных Штатов мы не получили. Так что если военные действия и начнутся, то точно не до выборов в Израиле и не до выборов в Конгресс США, а скорее всего после, а там то, что будет после, это уже будет совершенно новый расклад.
1: Согласен. Ну что ж, профессор Бар-Иланского университета Зеев Ханин. Зеев, тебе спокойной ночи. Спасибо, что ты, нашел силы провести наш эфир. Мне кажется, всегда это очень интересно. Есть о чем подумать. Спасибо тебе и ждем тебя в Израиле. Пока.
0: Спасибо всем, кто нашел время к нам присоединиться. Пока.
1: Точно. Ну а я благодарю Кристину Кипни за то, что была этот час с нами. Не ночь, но тем не менее. Но что-то героическое в этом есть, да, как в знаменитом фильме. Ну и мы встречаемся с вами. Я, Марк Кричевский, с вами не прощаюсь, потому что с 14 до 15 часов программа «Детали».
3: Ханин день на Первом радио.
4: Встречаем Новый год с Первым радио. 31 декабря по 2 января в Эйлате в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
6: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
4: На сцене
6: группа «Расти»,
4: певица Лана Би,
6: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
4: диджей Ругин,
6: композитор и певец Влад Зерницкий.
4: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
3: Реклама.
7: Осенний листопад скидок в Мааданной Мане. Салями с трюфелем или клюквой 9,90 за 100 граммов. Паштет гусиный 4,90 за 100 граммов. Пельмени с курицей Мама Мэри 29,90 за килограмм. Ванильное мороженое в дубайском шоколаде 5 штук за 17,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
19: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
25: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
26: Привет, как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
27: Все просто. Сити-Вош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
28: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
29: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
30: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
31: Но я
32: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
33: BeCure Laser Plus. Медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
34: Холодильники по самым низким ценам.
35: А можно еще дешевле?
34: Холодильники по самым низким ценам.
35: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
36: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
34: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
37: Болезнь или травма? Возможно, вам положены деньги. Звоните в Махаль. Звездочка 9624.
38: Махаль. Нам важен результат.
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Система образования возобновляет полную программу экскурсий на севере. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Система образования возобновляет полную программу экскурсий на севере, начиная с сегодняшнего дня, сообщили сегодня в Минпросе. Это следует за разъяснением ЦАЛЯ о том, что в политике проведения экскурсий в регионе нет изменений. Напомню, что после гибели 14-летнего школьника Яира Веленский и ранения еще 23 человек при взрыве боеприпаса на севере Израиля, появились серьезные вопросы к тому, как Министерство просвещения согласовало школьный поход по хребту Рамим вдоль границы с Ливаном. Портал Вайнет отмечал, что ведомство согласовывают походы на севере страны, не предоставляя четких указаний и разъяснений. Обстоятельства происшествия и фактический маршрут пострадавшей группы сейчас проверяются в рамках расследования ЦАЛИ и полиции при участии Минпроса. Накануне вечером началось голосование в зарубежных представительствах Израиля. В 23 часа по израильскому времени открылся избирательный участок в Веллингтоне в Новой Зеландии. Затем впервые в истории проголосует посол Израиля на Фиджи, после чего голосование начнется в посольстве Израиля в Австралии. Всего в голосовании примут участие более 4800 израильских дипломатов, государственных служащих, работающих за границей и членов их семей. Голосование завершится в пятницу 16 октября. Последними проголосуют сотрудники представительств на западном побережье США в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Запрет снят, с нас хватит», — сказал президент Украины в интервью Financial Times. Он отметил, что Украина три дня не атаковала энергетические объекты в России, выполняя пожелания США. При этом Москва продолжала наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. В результате за последнюю неделю погибли более 100 мирных жителей. По словам Зеленского, несмотря на то, что Украина перестала наносить удары по НПЗ, она осталась без американцев. Предупреждений о российских атаках баллистическими ракетами. Кроме того, напомнил президент, была ограничена работа терминалов Starlink. Технический университет в Кошице и израильская авиационная промышленность подписали меморандум о взаимопонимании, закладывающий основу для сотрудничества в сфере обучения, моделирования и подготовки специалистов по дистанционно пилотируемым авиационным системам. Проект призван поддержать государственные структуры Словакии в сфере обороны и безопасности, вооруженные силы, органы внутренней безопасности и аварийно-спасательные службы. С помощью авиационной промышленности для них будут готовить новое поколение специалистов по сложным воздушным операциям, действиям в кризисных ситуациях и интеграции в современное воздушное пространство. Согласно документу, обучение будет проходить на базе университета, которая обеспечит программу аудиториями, симуляционными лабораториями и преподавательским составом. Израильский оборонный концерн выступит в роли консультанта и будет проводить семинары и практикумы, основанные исключительно на несекретных данных. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной, облачно, временами дожди на севере и на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме днем 23 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 25, в Бершеве 29, в Эйлате 32. Вы слушали новости, оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».

10:06 на часах, кстати, студии Первого. Доброе утро. Время Романовой стартовало. Всем приятного настроения и, конечно же, четвергового, предвыходного. И традиционно всем вам салют.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир, конечно же, для того, чтобы продолжить говорить о возможностях этой недели. И, конечно же, напротив меня Михаил Эшкеназер, который пришел для того, чтобы поделиться с нами, ну, вообще, тем, как прошел вчерашний день.
2: О, как прошел вчерашний день, прекрасно.
1: Да, все праздновали, не только мы, но и вы, да?
2: Да, да, это было вообще вау.
1: Это прекрасно. Кстати, вот интересно, насколько подействовал призыв наш вчерашний обратиться по дополнительной, скажем так, специальной цене от вас, наших слушателей. Насколько цена важна, насколько это мотивировало людей? Или все-таки люди думали про праздник и говорили, ой, да, прям там, сейчас, давайте отмечать.
2: Сейчас.
1: Или работать, да?
2: Да, конечно.
1: Да что ты?
2: Да, нет, да. Ну, конечно же, звонили, да? Все хотели, я тебе больше того скажу, класс. Звонили уже существующие пациенты и просили, но это как бы...
1: А что это мы в стране, да?
2: Нет, это было все сделано только для новых наших пациентов. К сожалению, я не хочу огорчать существующих наших, но они и так получают от нас максимум. Они это знают лучше всех.
1: Всегда хочется чего-то большего.
2: Хочется, естественно, да.
1: Ну, для тех, кто прослушал вчера, да, у нас есть и сегодня, в принципе, для вас специальные условия. Вы можете ими воспользоваться. Просто вчера было на 10% выгоднее, скажем
2: было,
1: так.
2: Было. Я думаю, успели. Почти все, кто нас слушали, позвонили и сделали это, потому что звонков было очень много.
1: Отлично.
2: Я думаю, что даже некоторым еще до сегодняшнего дня, до конца дня будут перезванивать, потому что, да, количество обращений было большое. Ну, если кто-то не успел вчера, 40% это тоже огромная скидка. Звездочка 9442. Вам нужно набрать телефон, записаться на консультацию в один из филиалов сети клиник стоматологических доктора Бангеева. Получить исчерпывающую информацию, объяснение всего процесса, если он нужен для вас. Либо, если вам ничего не нужно, вам скажут, что вы здоровы.
1: А это,
2: вон,
1: кстати,
2: там дверь.
1: Да, да, да. Между прочим, отличная возможность.
2: Приходите только

0: на очистки, да? И все остальное, да, с удовольствием.
1: Да.
0: Но без связи с этим, если вы позвоните сейчас и прямо сейчас, вы можете все еще получить сертификат на 500 шекелей. Первые 10 позвонивших вот с этой минуты. Так. Обычно мы время называем, mm-hmm. но я думаю, не нужно. Mm-hmm. Звездочка 9442, сертификат на 500 шекелей. Я на самом деле хочу тебе сказать, что я где-то очень сильно доволен тем, что вот начали звонить люди, говорить... Мы у вас лечимся, но дайте нам, мы тоже хотим как бы 10%,
1: да.
0: Потому что Михаил сказал, да. Михаил сказал,
1: так.
0: Вчера, помнишь, был момент, когда я сказал, что человек, который вчера у нас был, так. Вчера был у нас,
1: да,
0: человек,
1: да.
0: Он, ну, как бы он позвонил сегодня и говорит, я вчера у вас был, и я хочу, я,
1: да,
0: решился, но я звоню сегодня, угу, и хочу еще эти 10%. Ну, естественно, да, но не, да, для тех, но радует, знаешь что? Mm. Радует, что люди слушают.
1: Это, кстати,
0: люди слушают внимательно,
1: да,
0: особенно,
1: да,
0: то, что касается денег. Так вот, хочу вам сказать, господа, зубная щетка в подарок. Все еще.
1: Mm-hmm.
0: Для всех, кто становится нашими пациентами, получает на всю жизнь, без ограничения времени. Да, это как... называется
1: пожизненная
0: зубная щетка.
1: Непростая
0: зубная щетка. У нее 6 положений.
1: Да.
0: У нее, кроме того, что она вращается по кругу, она еще вращается,
1: да,
0: вправо-влево.
1: Да.
0: И 4 насадки идет внутри, и раз в полгода.
1: И у нее
0: вам
1: есть возможность
0: сообщение.
1: Ультразвуковой чистки, она вообще,
0: да,
1: бомба.
0: Да, ультразвук.
1: Бомба.
0: На самом деле,
1: да,
0: я лично сам пользоваться стал.
1: Так,
0: знаешь,
1: я
0: это помогает.
1: Я ж не просто слова.
0: Наш замечательный Борис,
1: так,
0: Шинан у нас, угу, есть, тот, который у нас доктор-профессор по, угу, удалению камней и гигиены,
1: так,
0: сказал: Михаил, а что случилось с вашими зубами? Вы обычно приходите, и все
1: и
0: намного хуже.
1: Чищать.
0: Я говорю: Борь, ты представляешь, вот так вот начал так пользоваться вот этой ультразвуковой...
1: Да.
0: Я не понял.
1: Отбирай
0: это что,
1: хлеб.
0: Теперь она эта зубная щетка нас заменять будет? Да, вот такие слова
1: частично,
0: я услышал.
1: Да.
0: Ну, на самом, да, это частично,
1: да,
0: на самом деле,
1: угу,
0: все равно. Но пожизненная зубная щетка,
1: классно,
0: полагается каждому нашему новому пациенту. Новому. Я теперь уже, угу, буду точно говорить, чтобы...
1: Обозначать,
0: чтобы,
1: да,
0: новому,
1: все верно,
0: пациенту, который придет к нам и станет нашим пациентом, получит эту щетку, и раз в полгода там по QR-коду вы записываетесь и получаете поздравление, что теперь у вас есть щетка на всю жизнь, и раз в полгода вы приходите, получаете насадки, а если сломалась сама щетка, получаете сам прибор. Получаете и замену прибора тоже.
1: И в Бершеве еще дополнительные 5%, между прочим, я не перестаю говорить об этом, потому что действительно я как-то прониклась в вот этой истории, да, что на юге тоже хочется, чтобы люди были
0: на
1: здоровы.
0: Юге чуть-чуть сложнее.
1: Там,
0: мы все это,
1: да,
0: знаем,
1: там
0: мы
1: посложнее
0: понимаем.
1: С этим всем.
0: Там,
1: да,
0: совсем посложнее.
1: И хочется
0: мы все
1: профессионалов.
0: Это понимаем. И вот поэтому, да, и поэтому мы даем эти 5% дополнительной скидки для всех, кто приедет и будет лечиться.
1: Именно
0: в филиале
1: там.
0: Бершева.
1: Итак, звездочка 9442, нужный номер телефона. Нужна информация? Звоните. Хотите записаться на диагностику и на консультацию? Звоните. Сейчас это бесплатно. Вы можете получить все снимки. Вы можете получить консультацию специалистов, исчерпывающую о вашем состоянии ваших зубов. Да, конечно же.
0: Не просто снимки, а КТ-снимки, СИТИ.
1: Да. Да. Да, и, конечно же, занимайтесь собой. Сейчас самое время. Лучшие условия только для вас. Звездочка 9442. Звоните.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Спонсор программы – Центр реализации прав «Максимум». Знаете ли вы, что на счетах страховых компаний и пенсионных фондов скопились миллиарды шекелей, так называемые потерянные деньги? Многие даже не подозревают о своих правах и о том, где находятся их деньги и как их вернуть. А эти деньги так нужны. Привести все в порядок, разобраться со всеми этими вопросами, отыскать все ваши деньги до последнего шекеля и правильно снять ваши пенсионные накопления и ПИЦУИМ, вам помогут специалисты Центра «Максимум». Наберите звездочка 8507. Причем вы можете получить ваш ПИЦУИМ, когда бывший работодатель обанкротился, закрыл предприятие или просто не хочет выплачивать и предоставлять информацию. Специалисты Центра «Максимум» разберутся и с этим, причем в кратчайшие сроки, и вернут вам все ваши деньги до последнего шекеля. Вполне возможно, что у вас есть право на выплаты по битуах СУДИ, о чем вы можете даже не знать. И в этом случае вам также стоит позвонить звездочка 8507. Специалисты Центра «Максимум» расскажут вам о ваших правах и в кратчайшие сроки вернут все, что вам положено по закону, и обеспечат ваше заслуженное будущее. Никаких предоплат и дополнительных сборов. Вам даже не надо лишний раз выходить из дома. Специалисты Центра «Максимум» все сделают сами и вернут все, что вам положено. Благодаря огромному опыту вы получите максимальную выплату в самые короткие сроки, не выходя из дома, прямо на ваш счет. Звоните сейчас. Не откладывайте решение этих важных вопросов. «Максимум». Ваши права, ваша забота. Звездочка 8507. Звездочка 8507.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Только в Центркар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
2: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Колбаса сырокопченая Рохбяк 11,90 за 100 граммов. Пастрома и буженина из индейки 5,90 за 100 граммов. Красная икра 79,90 за 200 граммов. Премиальный лосось малосольный нарезка 24,90 за 200 граммов. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон ЛеЦион, звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111.
6: Intelligo.
7: 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. Вновь говорим, конечно же, о сети стоматологических клиник доктор Бангиева. И, конечно, напротив меня вновь Михаил. Михаил, доброе утро еще раз.
2: Еще раз доброе утро.
1: И есть несколько вопросов у меня, которые касаются всего того, что у вас происходит. Да, мы, конечно же, не будем говорить сейчас о тех процедурах, которые вы предлагаете. Да, но... Это вопросы, которые касаются этих процедур, они находятся внутри. К примеру, представляем себе ситуацию. Вот пришел к вам пациент и лечился, вот все вроде хорошо, ведь не только от вас зависит, как происходит история с зубами, но и от нас, да, от ваших пациентов.
2: От организма человека.
1: Да, конечно, и от его здоровья, состояния здоровья, от питания, от всего-всего-всего, от режима даже иногда. Итак, вот приходит, а у него ночью там что-нибудь заболело после каких-то сложных манипуляций. Угу. Что ему в этой ситуации делать? Есть ли у вас какая-то возможность, чтобы человек обратился к вам, допустим, есть ли какая-то связь дежурная, там, я не знаю?
2: Именно ночью?
1: Да,
2: нет, к сожалению. Нет, к сожалению, это невозможно. Мы пытались что-то сделать в свое время. Нет, для этого существует отделение ПВЛС в больницах.
1: Так.
2: Для этого существует МИЮН, если прям совсем плохо. Угу. Естественно, мы это все объясняем после... хирургических
1: Супер.
2: Манипуляций. Это написано,
1: человек знает, что
2: да,
1: ему делать.
2: Да, это написано даже в вот этой бумажке, которую человек получает с указаниями, как он должен себя вести после хирургических манипуляций. Вот, что если есть какая-то сложная ситуация, и это вне рабочих часов, куда и как нужно обращаться, конечно.
1: Отлично, потому что иногда нам не хватает такой информации. Я же говорю, я часто сталкиваюсь в том,
2: это
1: что
2: бывает,
1: вижу...
2: я скажу тебе, очень редко. Я не говорю, что это не
1: я
2: бывает.
1: Я про информацию, что у
2: да,
1: людей,
2: да,
1: мы, нам иногда не хватает информации.
2: Все эти конечно. Вопросы у нас продуманы заранее, естественно, это уже, я тебе больше того скажу, это, наверное, все-таки опыт показывает это все. Но мы все это объясняем, все это рассказываем, как себя вести и все остальное. И в какой-то момент мы поняли, что то, что мы рассказываем, недостаточно, потому что человек ничего не помнит в этот момент, когда он выходит
1: однозначно.
2: Из кабинета стоматолога после там, имплантации или после хирургии какой-то. И обязательно сейчас мы всем выдаем такой лист, на котором это все, что мы объясняем, все написано.
1: Почему я говорю об этом? Потому что я все чаще в интернете вижу, в этих всяких разных группах люди спрашивают, что делать в такой ситуации, как... Нет. Или вот опять же, возвращаемся к началу недели, мы говорили про пародонтоз. Да. Спрашивают люди, проблемы с деснами, куда обращаться? И вот реально задумываешься, а куда обращаться? Не к семейному же доктору идти, правильно? Не к терапевту. Надо идти к стоматологу. А к какому стоматологу идти? Куда деваться?
2: Это специализация, это направление, по которому мы работаем. У нас есть врач, который занимается, который специализирован на проблемах с деснами. Вот. В любом случае, для того, чтобы записаться к нему на консультацию, хочу напомнить, кстати, Ян, у его консультации у нас также абсолютно бесплатная. То есть вы можете прийти поговорить с доктором о своих деснах. Да, единственное, что нужно обязательно указать, что проблема с деснами, тогда вас запишут к правильному врачу. Не просто на консультацию, а сразу к врачу, который занимается деснами. Иногда не совпадает, там, если серьезная проблема, то, может быть, нужно будет приехать в Ришин. Он принимает меня и в Ришине, и в Батьяме. Вот, у меня в основном все ездят. С Бершевы, конечно, не едут. В Бершеве ездит врач, который принимает там на месте. А Ашдод, Ашкелон едут в Ришин или в Батьям, куда им удобно, на консультацию. Потому что, ну, на самом деле консультация такая, я не хочу много говорить, но 500-600 шекелей стоит.
1: Вот так.
2: В любом
1: между
2: другом
1: тем,
2: месте.
1: Это специалист, конечно,
2: здесь
1: это его время.
2: Да, здесь вы получаете ее абсолютно бесплатно за счет сети клиник. Мы даем это, мы оплачиваем это бесплатно, никто ничего не делает. Вот, мы это оплачиваем для вас, консультация абсолютно бесплатна. Звоните звездочка 9442, записывайтесь, если вам нужно проконсультироваться с пародонтологом по деснам, доктор, который занимается деснами. Какие могут быть позывы, какие могут быть причины, чтобы записаться к пародонтологу на консультацию, кровоточение в деснах, убыль десны, то есть вы видите, что оголились шейки, попадение большого количества пищи между зубами, то есть если есть карманы, это называется карманы, все это по возможности,
1: тоже, да,
2: если есть такая возможность, восстанавливается пародонтологом, можно можно проконсультироваться и понять, насколько реально вернуть десну в то положение, в котором она была.
1: Ой, Михаил, я вот вчера мы говорили много, да, и о наших слушателях, и о том, как они приходят к вам. Мне вот интересно, у вас же наверняка уже есть какие-то прям семьи?
2: Естественно.
1: Наши, да, приходят к вам, конечно, прям с семьями, конечно, да, уже конечно. И сам один пришел, потом жену привел, детей привел.
2: Семьи, семьи
1: привел.
2: От семей, классный. Друзья семейств, родители, бабушки, дедушки, ну, конечно, естественно.
1: Это участие. Мне очень нравится, что у нас отзывчивые такие слушатели, что действительно прислушиваются и к нашим каким-то советам, и к советам ваших специалистов, пользуются вашими услугами, и получают еще и лучшие условия. Сейчас невероятно. 40% скидка на все услуги.
2: Единственное, одно я хочу напомнить, что сегодня это последний день эфира.
1: Да,
2: и
1: да.
2: На самом деле эта акция действительно сегодня до конца дня. По пятницам мы не работаем. Поэтому сегодня до 7, до 8 вечера вы можете позвонить. И даже если мы вам будем перезванивать в воскресенье, в понедельник, во вторник, это не имеет значения. Важен ваш звонок сегодня, чтобы участвовать в 40% скидке на весь, абсолютно на весь спектр услуг сети стоматологических клиник доктора Бангиева.
1: Да.
2: Напомню, что консультация по звездочке 94-42 абсолютно бесплатная.
1: Да.
2: Вы получаете в комплекте с консультацией снимки, нужные все снимки. Это панорамные КТ, сити снимки, прицельные снимки. Все, что нужно сделать
1: все
2: для того,
1: бесплатно.
2: Чтобы провести. Абсолютно бесплатно.
1: Так.
2: Делается на месте, прямо в наших клиниках, да, в наших филиалах. Плюс к этому грамотный врач, более 20 лет опыта. Естественно, вы получаете абсолютно точное объяснение того, что у вас будет и как вам это все будут делать.
1: Весь
2: плюс
1: прозрачный
2: этому...
1: протокол. Все будете поэтапно видеть.
2: Да,
1: это очень-очень круто.
2: И вы получаете, естественно, все это на печатанном виде, со всеми процедурами, с ценой, со скидкой, со всеми и вытекающими из этого последствиями.
1: Зубная щетка, 500 шекелей.
2: Зубная щетка только,
1: общем,
2: когда
1: там,
2: вы становитесь пациентом клиники
1: там
2: доктора
1: впереди
2: Бангиева.
1: Вас ждет много интересного. Много узнавайте, интересуйтесь. Звездочка 9442. Представляю сейчас ситуацию человека, который, допустим, ему необходимо восстановление полости рта. Да, вот представим себе, сидит он, думает, боже, где взять столько денег? Вот, пожалуйста, 40%
2: скидки.
1: Кстати,
2: где взять столько денег? Об этом мы, кстати, не говорили с тобой сегодня. До 24 беспроцентных платежей. И первый платеж только через месяц. Потому что это все происходит по Ураткева. Это ежемесячные платежи через банк.
1: Банка,
2: вам
1: да.
2: не нужны ни чеки.
1: Да.
2: Можете чеками. Чеки это то же самое. Для нас нет проблем. Или чеки, или вот Ураткева, который будет у вас сходить ежемесячно со счета.
1: Звездочка 9442. Звоните.
0: Реклама.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Ругин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Реклама.
3: Осенний листопад скидок в Мааданой Мане. Колбаса домашняя и докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе баса или окуня 34,90 за 2 килограмма. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Торт рыжий 44,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
4: Машину покупаем только в Центркар Азур.
5: 03-558-5458.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
5: Реклама.
6: Стиральные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Стиральные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
10: Центркар Азур.
9: Дерех Ашива 9.
11: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
12: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
13: BeCure Laser Plus. Медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
6: Сушильные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Сушильные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: После взрыва на заводе Intel скончался второй пострадавший. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В больнице Сорока в Бершеве умер 49-летний мужчина, получивший накануне тяжелые ранения при взрыве на заводе Intel в Кирьят-Гате. Об этом сообщила больница. Он стал вторым погибшим в результате взрыва. Ранее вчера в Сороке скончался техник газового оборудования Intel, доставленный в критическом состоянии. Еще один пострадавший, мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, остается в больнице в тяжелом состоянии. Полиция и служба пожарной охраны продолжают устанавливать обстоятельства взрыва. Подозрения на инцидент в сфере безопасности было исключено. Израиль не позволяет начать строительство военной базы в секторе Газа, предназначенной для международных сил стабилизации, которые должны действовать в рамках мирного плана президента Трампа, сообщает британская газета «Гардиан». По данным издания, в начале августа созданный по инициативе Трампа Совет мира определил подрядчика для своего первого строительного проекта в секторе Газа. Контракт на возведение военной базы, рассчитанный на размещение 150 военнослужащих, получила американская компания «Arkel International», ранее выполнявшая госзаказы США, в том числе в Ираке. Однако спустя более двух месяцев строительство так и не началось. Как пишет «Гардиан», израильские власти не выдают разрешений на въезд в сектор Газа подрядчикам и строительной технике. Израиль не открывает границу, заявил собеседник газеты. Речь идет о сравнительно небольшом укрепленном объекте, на котором планируется размещать сменные подразделения международных сил. По сведениям источника «Гардиан», они должны выделяться из контингентов 500 военных, направленных в Марокко и Косово. Глава партии «Осмаудиты» Тамар Бен-Гвир намерен внести изменения в этический код ЦАЛЯ. Как сообщает КАН, в окружении Бен-Гвира разработали программу запланированных изменений на тот случай, если глава «Осмаудит» получит пост министра обороны, как он того требует. Словосочетание «чистота оружия» Бен-Гвир намерен сменить на «справедливость оружия». Глава «Осмаудит» предлагает внести существенные изменения в несколько параграфов. Например, параграф, где сказано, что солдат использует оружие только для выполнения задания, не применит его против пленных. пленных и сделает все от него зависящее. Для того, чтобы избежать удара по жизни, здоровью, достоинству и имуществу тех, кто не являются боевиками, он предлагает полностью переписать. Солдат будет использовать оружие для победы над врагом, а направляющим принципом будет «убей пришедшего, убить тебя». Новые планы ударов по Ирану, разрабатываемые американской армией, потенциально включают в себя применение самого мощного конвенционального боеприпаса в истории. Об этом сообщает CNN со ссылкой на многочисленные информированные источники. Речь идет о бомбе GBU-43B MOAB, известной как «мать всех бомб». Ее планируется задействовать против иранских ядерных объектов и энергетической инфраструктуры, если президент США Дональд Трамп до и после промежуточных выборов примет решение о возобновлении военных действий. Насколько известно, она применялась в боевых целях лишь однажды, в 2017 году при американском ударе по подземному комплексу Исламского государства в Афганистане. Тогда сообщалось о 94 ликвидированных боевиках. Аналитики отмечают, что одна из причин ограниченного использования – опасения сопутствующего ущерба. На укрепление и защиту резиденции премьер-министра Бениамина Нетаньяху в 2023-2026 годах потратили 127 миллионов шекелей. Данные раскрыла канцелярия главы правительства. В прошлом году расходы составили 72,5 миллиона шекелей, в 6 раз больше, чем в 2022 году, когда правительство возглавляли Нафтали Беннет и Яир Лапид. Напомню, около 4 лет назад Нетаньяху критиковал своего предшественника за расходы на частный дом в Раанане, утверждая, что Беннет отремонтировал свой частный дом в Раанане за 50 миллионов шекелей. При этом канцелярия премьера подтвердила, что на укрепление и защиту дома Беннета потратили около 25 миллионов, вдвое меньше суммы, которую назвал Нетаньяху. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной, облачно. Временами дожди на севере и на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 25, в Бершеве 29, в Эйлате 32. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир, и, конечно, вновь напротив меня Михаил Эшкеназер. Мы говорим про сеть клиник доктор Бангиева и говорим о том, какие особые условия предлагаются на этой неделе. Неделя праздничная, неделя рекламная. Это значит, что
2: и
1: вы
2: сегодня
1: сейчас...
2: Здравствуйте, доброе утро всем. И сегодня добрый... последний
1: можете
2: день, ты забыла сказать. Да.
1: Да, поскольку конец недели, так мы вроде с одной стороны расслабляемся, такие уже все хорошо, конец недели, а с другой стороны, ребята, это последний день недели, да, и рабочий в том числе, и последний день акции.
2: Еще не успел, да, давайте, звоните, звездочка 9442, все остальное расскажем по телефону, 40% скидка, 5% дополнительной скидки для всех, кто приедет в Беэр-Шеву, кто близко к Беэр-Шеве, имеет смысл для того, чтобы получить еще 5% скидки.
1: Отлично. Причем на любые процедуры, на любые манипуляции.
2: Электрическая зубная щетка на всю жизнь в подарок.
1: Подарок.
2: Сити-снимки. КТ, сити-снимки, ну, бесплатно.
1: Консультация бесплатно.
2: У всех. Пародонтолог, или это хирург, или это ортопед. Угу. Бесплатно. Ортопед, я имею в виду стоматологический ортопед. Да. Тут люди путают иногда. Хочу напомнить, что...

0: клиник доктора Бангиева занимается эстетической стоматологией, то есть делает красоту. Помимо того, что если у вас даже ничего не болит, но вы хотите сделать
1: так, тоже
0: красивую
1: можно?
0: Улыбку, и это мы тоже делаем. Все, что касается терапии, пломбы, восстановления поломанных зубов,
1: депульпирование
0: зубов,
1: да?
0: Если там зуб реагирует на холодное и горячее, у нас делается 99% всех существующих стоматологических процедур в наших клиниках. То есть мы практически делаем все. Мы не отправляем вас никуда. Только если есть очень-очень-очень сложные случаи. Это случается в лечении корней. Угу. Если это перелечивание корней. Иногда у нас есть мухим,
1: специалисты да.
0: Только в этой области. Вы просто идете туда, вам это делают и возвращаетесь уже к нам потом на продолжение лечения. Но это за редким-редким исключением. В основном 90% случаев мы можем и знаем, и умеем сами перелечивать зубы. Плюс к тому, что хочу напомнить о том, что да, во всех клиниках стоит превосходное, вообще супер-супер оборудование, это правда. Колоссальные вложения были сделаны в качество и уровень оборудования, на котором это все делается. Микроскоп. У нас есть, если это сложный случай, у нас есть специалист, который работает с микроскопом в Ришон-ле-Цион, он находится. Что еще? Ну, все это можно сделать неважно, какая сумма вашего лечения. Можете разбить ее до 2 лет, до 24 платежей абсолютно беспроцентно. То есть равные платежи, если это 24 платежа, то каждый платеж будет абсолютно одинаковый и равный на весь период.
1: У нас есть вопрос.
0: Этих платежей. Да-да.
1: Вопрос к гостю. Где можно ознакомиться с прайсом цен в клинике, например, удаление зуба мудрости? Виталий Криворожский.
0: Удаление зуба мудрости, я расскажу. Есть
1: разные случаи, бывают
0: вопрос.
1: Разные зубы,
0: и,
1: да?
0: Да, к сожалению, я объясню в очередной раз, что израильский Минздрав запрещает рекламировать или называть цены по телефону, или это они называют это как бы обман пациента. Объясню, почему, что
1: согласна,
0: происходит.
1: Согласна.
0: Я думаю, что они правы.
1: Да,
0: это не то, чтобы самое просто объясню. Например, в удалении восьмерки, в удалении зуба мудрости существует куча разных видов и осложнений, которые могут возникнуть. Есть восьмерки, которые
1: в бок растут.
0: Есть восьмерки, которые лежат на нерве. Есть восьмерки, которые ретинированные, то есть еще не вышли, но уже давят на соседние зубы, их нужно удалить.
1: Нюансы.
0: Много нюансов,
1: нюансы, да.
0: Которые, назвав вам прайс или там, мы можем назвать прайс на все виды, но что подойдет вам?
1: Приходите в клинику.
0: Уделите
1: 15
0: минут.
1: Да,
0: 15
1: ребята.
0: Минут своего времени. Я говорю это всем. Вам доктор с стажем уделяет бесплатно время на консультацию. Уделите, дайте вы тоже
1: сами
0: те же 15
1: себе, да?
0: минут времени, чтобы доктор посмотрел на месте. У нас везде делаются снимки. Мы сразу видим, что происходит, и можем точно, с точностью до шекеля определить ту сумму, которую вам нужно будет заплатить. Плюс к этому, как и везде в Израиле, вы всегда можете попросить что-то. Может быть так. Есть сложные процедуры, которые плюс-минус доктор соглашается там сделать еще какую-то небольшую скидку. В особенности, если речь идет о зубах мудрости.
1: Итак, Ашдот, Ашкелон, Бершева, Бат-Ям, Ришон, Холон, Йокнеам-Илит. Где вы еще хотите, чтобы еще один филиал был в Бангиево?
0: Да.
1: Пожалуйста, конечно, можете обратиться, да? Клиентоориентированная компания пойдут вам навстречу, может быть, и там откроют. Но пока уже такая география у сети клиник, так что выбирайте филиал, приезжайте туда и используйте те возможности, которые есть на этой неделе до сегодняшнего вечера. Итак, звездочка 9-4-4-2. Позвольте себе жить здоровой жизнью, красиво улыбаться. Итак, еще раз повторю номер телефона. Звездочка 9-4-4-2. Звоните.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ну что, кто из наших радиослушателей прямо сейчас думает о том, чего бы такого вкусного съесть на обед или ужин, а готовить сил уже нет. У нас есть отличный план для вас. Торговая марка «Шефа Бухари» предлагает решение, которое сэкономит ваше время и порадует всю вашу семью. Полуфабрикаты «Шефа Бухари» — это идеальный баланс. Отборное мясо, ароматные специи, тот самый домашний вкус. Сочных пельменей, аппетитных хинкали, манты, домашние котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики, пирожки, совсем как у бабушки. Это все готовится за считанные минуты, а удовольствие на весь день. Не тратьте время на рутину у плиты. Заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку от «Шефа Бухари» и наслаждайтесь настоящей домашней кухней без лишних хлопот. «Шефа Бухари» – аппетитно, быстро и невероятно вкусно.
0: Реклама.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Рубин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
1: Спонсор «Янго». Новые бизнес-условия стали выгоднее. С каждой минутой и каждым километром вы автоматически зарабатываете больше. Янго. Каждая минута в пути стоит дороже. Звездочка 8002.
2: Реклама.
3: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
4: Центркар Азур.
3: Дерех Ашива 9.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: BeCure Laser Plus. Медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure
9: Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
10: Настольные плиты по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Настольные плиты по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаней
12: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
3: Только в Центркар.
13: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
4: Центркар Азур.
3: Дерех Ашива 9.
5: Реклама.

0: время Романовой. Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. И вот сколько бы напротив меня Михаил сидит сейчас, мы говорим по-прежнему о сети клиник Бангиева. И, конечно, сколько бы вопросов мы не обсуждали, сколько бы мы не говорили о том, о тех преимуществах, которые есть в сети, все равно есть вопросы, Михаил.
2: Все равно остаются,
1: да,
2: вопросы.
1: Остаются вопросы. Это говорит лишь о том, что нас, ну, продолжают слушать.
2: Самое большее,
1: люди,
2: знаешь, что мне нравится?
1: К нам новые
2: вот
1: люди.
2: Я расскажу секрет радиослушателям. Я вам честно говорю, как на духу, Яна мне вопросы не озвучивает за эфиром. Она,
1: заранее,
2: в отличие от других, которые меня, ведущих,
1: surprise,
2: которые меня
1: surprise.
2: Спрашивают, а можно, Михаил, задать вот такой вопрос? Яна просто спрашивает, есть вопрос?
1: Конечно, вообще, есть вопрос.
2: Есть вопрос,
1: да.
2: Слушаю.
1: Итак, Эдуард, Иерусалим. Доброе утро, Яна, доброе утро, Михаил. Мне нужно сделать полностью рот. Есть ли у вас возможность делать под общим наркозом, а не обкалыванием?
2: Да, конечно. Говорим об этом с тобой.
1: Мы говорим каждый раз, но вот Эдуард не слышал.
2: Да, конечно.
1: Итак.
2: И я вам больше того скажу. В Ришон-ле-Ционе, с Иерусалима вы приедете, скорее всего, в Ришон-ле-Цион. Делает это тоже ваш доктор Эдуард. Он, его зовут доктор Эдуард Сотов.
1: Так.
2: Ваш
1: анестезиолог?
2: Нет, ваш тезка.
1: Тезка, но это анестезиолог?
2: Нет,
1: или это
2: анестезиолог, это анестезиолог.
1: А,
2: стоматолог,
1: окей.
2: Доктор, который делает всю хирургию под анестезией. Да, делают, конечно. Приезжайте на консультацию, звоните звездочка 9442. Попросите консультацию у хирурга в Ришон-ле-Ционе. Скажите, что вам нужно обязательно пройти все процедуры под седацией. И вам назначат консультацию отдельно именно к доктору Эдуарду Сотову. Доктор Эдуард Сотов.
1: Причем так интересно, мы говорили об этой анестезии очень-очень много, обширно говорили о том, как вы используете ее, да, и что это, насколько это безопасно.
2: Да,
1: вообще очень много
2: после
1: времени
2: после этого
1: посвятили.
2: Эдуард с вами обязательно созвонится и поговорит доктор-анестезиолог, его зовут Александр Бала, он также работает как анестезиолог в больнице Асута, в системе Асута полностью, ни в одной, в нескольких больницах. Вот, и, естественно, вы все это можете пройти под общую анестезию. Общая анестезия, это не общая анестезия, это седация. Мы просто ее все понимаем как общая анестезия.
1: Человек,
2: но это
1: спит,
2: приблизительно человек спит.
1: Да. Расслаблен и ничего не боится, и не мешает доктору заниматься своим делом. И сейчас 40% скидка на все. Обратитесь сейчас, потому что действительно это выгодно для вас будет. Ну и мы возвращаемся, кстати, к эстетике, да, потому что я считаю, что это ваша сильная сторона. Одна из сильных сторон, да, но подсвечиваю ее. Сейчас мы говорили о ней очень мало. Как вы добиваетесь того, что ваши виниры смотрятся как зубы настоящие, естественно? Просто даже не отличить.
2: Как мы этого добиваемся?
1: Да.
2: Значит, несколькими...
1: И виниры, и коронки, кстати.
2: Опыт врача оманут. Техника, то есть, как сказать, искусство, техника. Плюс ко всему этому добавляется дигитальная часть, где можно проще и лучше все это выразить до того, что мы производим эти виниры. Вот. И есть еще такая штука, сейчас новая во всем мире. Это называется виниры Diamond. Они такие с...
1: отливом, с переливом?
2: Они имеют ребра. Такие, знаешь, они, да, посмотрите в интернете,
1: граненые, получается, да, они такие?
2: Граненые виниры, ну, это,
1: сверкающая,
2: конечно,
1: ослепительная улыбка.
2: Это не для всех, но это вау-эффект, вот, и мы это тоже делаем сегодня, да, у меня был один случай, правда, всего лишь, один случай из всех того огромного количества пациентов, которые, женщина, девушка, попросила сделать вот такую вот работу, мы ее сделали, да, эта работа очень-очень эффектная, я бы себе такого не делал.
1: Да, почему? Боимся? Семечки.
2: Нет, причем тут семечки? Это, знаешь, такой это эффект вау. К этому нужно быть готова.
1: Это надо быть с той молодой девушкой.
2: Навшит. Это, душе ты должна
1: морально надо принять себя в
2: принять в этом.
1: Круто. Звездочка 9442. Смотрите, сколько возможностей есть в клинике. Это же невероятно. И самые модные тренды.
2: Да, естественно. Но в основном, конечно же, это бытовые восстановления полости рта, все это людям для того, чтобы жить полноценной жизнью, Ян. Это супер. Ты не представляешь себе, насколько это важно. Звоните. Звездочка 9442. Вы получите исчерпывающую информацию от врача, который будет вас консультировать. Мне больше нечего добавить. 40% скидки для всех, кто позвонит сегодня до конца дня. 5% дополнительной скидки для филиала Бершевы, кто живет в районе Бершевы или хочет приехать в филиал Бершевы, чтобы лечиться. Такие случаи у нас тоже были. 5% дополнительной скидки для этого филиала. И все это можно расписать до 2 лет абсолютно беспроцентно. И до 5 лет с субсидированными процентами. Такое у нас тоже есть, до 60 платежей, но там с процентами, поэтому я это меньше об этом говорю в эфире.
1: Все обсуждается.
2: Но вопрос этот, в принципе, решаемый, то есть это все можно делать на месте с администраторами, с менеджерами, которые
1: приезжайте,
2: с вами общаются.
1: Говорите.
2: Да, вы озвучите ваше пожелание, я надеюсь, и я практически уверен, что я больше того скажу, еще не было ни разу, чтобы мы не удовлетворили желание наших пациентов, и у нас для этого есть все. Хороших вам выходных.
1: Спасибо.
2: Хороших вам, так сказать...
1: Да, взаимно.
2: Ауры и всего самого лучшего. Я рад, что я могу отсюда разговаривать с нашими пациентами, с вашими радиослушателями. Всем хорошего, красивого будущего.
1: Спасибо большое, Михаил. Все, до встречи в эфире. Ну, а я напомню, звездочка 9442, нужный номер телефона. Воспользуйтесь им непременно. До вечера есть время на то, чтобы сделать этот звонок и получить лучшее. Звездочка 9442.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ну, а я напоминаю вам о том, что если вы сейчас думаете о том, чтобы такого вкусного съесть на обед или ужин, готовить сил нет, ну или, может быть, времени нет, у нас есть отличный план. Торговая марка «Шеф и Бухари» предлагает решение, которое сэкономит ваше время и порадует всю семью. Полуфабрикаты «Шеф и Бухари» — это идеальный баланс. Отборное мясо, ароматные специи, тот самый домашний вкус. Сочные пельмени, аппетитные хинкали и манты, домашние котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики, пирожки совсем как у бабушки. Все это готовится за считанные минуты, а удовольствие на весь день. Не тратьте время на рутину у плиты. Заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку от «Шефа Бухари» и наслаждайтесь настоящей домашней кухней без лишних хлопот. «Шефа Бухари» — аппетитно, быстро и невероятно вкусно.
0: Реклама.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти».
0: Певица Лана Би.
1: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
0: Диджей Ругин.
1: Композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
2: Реклама.
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Мантис, Мантис.
7: Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Мантис. Ришон ЛеЦион. Ицхак Бен Цви. 23.
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: Но я тысячу раз обрывал «Браво».
8: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.

11 часов и 54 минуты на часах в студии первого. Самое время расставаться с вами, ну и, естественно, ждать встречи вновь после выходных. Обязательно вернусь в эту студию в воскресенье ровно в 10, традиционно, для того, чтобы не только поприветствовать вас, но и провести со всеми вами свое время. Время Романовой на первом. Конечно же, рекомендую вам оставаться с нами на одной волне нашей музыки для вашего настроения и в эти выходные, поскольку я, музыкальный редактор, иду заниматься плейлистами. Надеюсь на то, что мое настроение будет совпадать с вашим. Мы сольемся вместе в музыке. Ну а затем, как я и говорила, после выходных здесь в эфире встретимся вновь. Отличных выходных вам, замечательных планов, и пусть они сбудутся, эти планы. Всем в завершении эфира посылаю свое любимое, традиционное, то самое салют.

0: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
1: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
3: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Колбаса молочная «Бэби» и сардельки копченые. Только 2,90 за 100 граммов. Пирожки с мясом 16,90. Масло днепровское 9,90 за 2 упаковки. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Особое положение в Израиле продлят до выборов. Подробнее через несколько секунд. В стране полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр обороны Исраэль Кац предложил продлить особое положение в тылу на всей территории Израиля до 3 ноября, чтобы оно действовало и во время выборов в Кнессет. Ожидается, что правительство одобрит предложение на срочном телефонном голосовании. В документе, переданном министром перед голосованием, говорится, что по оценке силовых ведомств сохраняется высокая вероятность вражеской атаки на гражданское население. Это связано с неопределенностью прежде всего на иранском и ливанском направлениях. Ближе к завершению нового срока правительство вновь оценит ситуацию и решит, нужно ли продлевать особое положение еще раз. Хотя в Израиле избирательные участки откроются только через 12 дней, за рубежом израильские дипломаты уже начали голосовать. Первым из них опустил бюллетень израильский посол в Новой Зеландии Алон Ротшнир на участке в посольстве в Веллингтоне. В ночь на 15 октября проголосовали также дипломаты в Австралии и на Фиджи. Завершат дипломатическое голосование утром в пятницу 16 октября сотрудники израильских диппредставительств США. Всего проголосует более 4800 дипломатов и членов их семей. Наибольшее число избирателей будет в Нью-Йорке, а наименьшее – в Катманду. Все бюллетени, поданные в двойных конвертах, будут доставлены в страну дипломатической почтой. Полиция сообщает о первых итогах расследования взрыва в Бейтар-Элите, в результате которого погиб 10-летний Ильяу Азриэль. Несколько несовершеннолетних предположительно поджигали мусорные контейнеры в городе, чтобы развлечься, наблюдая за работой пожарных. По версии следствия, дети оставались рядом с подожженными контейнерами и ждали приезда экстренных служб. Работу спасателей они воспринимали как аттракцион, заявили в полиции. Вокруг контейнера, взрыв которого привел к гибели Ильяу, также собрались дети. По пока не до конца выясненной причине, в мусорном контейнере горел огонь, а вокруг него собралось много любопытствующих детей. Вскоре произошел взрыв, в результате которого мальчик получил смертельные травмы, говорится в сообщении полиции. Высокопоставленный представитель администрации президента США заявил Axios, что Белый дом не имеет отношения к ограничению работы Starlink в Украине. По данным источников издания, администрация Трампа собирается обратиться в SpaceX, чтобы выяснить, что произошло со Starlink в Украине. В Минобороны Украины ранее заявили, что столкнулись с ограничениями работы военной версии Starlink Starshield, которую используют ВСУ. Украинские военные и чиновники говорили, что из-за ограничений были сорваны некоторые миссии. Глава SpaceX Илон Маск объявил, что системы Starshield находятся в собственности и под контролем властей США. Любые ограничения по скорости или объему использования определяются военными США и в конечном счете президентом США, написал Маск в соцсети X. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной, облачно. В течение дня усилится ветер. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 25, в Бершеве 29, в Эйлате 32. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает PM.

Дэвид Демьяно, так зовут исполнителя этой песни, которая называлась «The First Time», «Первый раз». Ну, у нас у каждого есть какие-то знаковые события в жизни, которые случились и случались в первый раз, и мы о них помним всю жизнь, можно сказать. Согласитесь, господа, у каждого из нас есть такие события. Например, когда мы 1 сентября вспоминали первую учительницу. Сколько человек нам прислали, как ее звали, свою первую учительницу. Мы ее помним и не забудем.

что тогда было, а что тогда не было. Но интернет был вообще еще, уже был или как, или что? Я даже не помню, что было, а что не было. Но многое из того, чем мы пользуемся сегодня, не было. Никаких социальных сетей, никакого WhatsApp, никакого там еще чего-то. Не было, что помогает нам сегодня и в эфире, и быть на связи с вами, быть в интерактиве. То есть, когда у вас есть возможность прореагировать, написать WhatsApp-сообщение, о чем я вас прошу и предлагаю каждую программу PM, в том числе и сегодня, с учетом того, что сегодня четверг, и мы заканчиваем неделю очередную. Так, ну давайте по порядку. Сегодня 15 октября, сегодня Йом-Хамиши, четверг. Сегодня четвертый день месяца Хишван в еврейском летоисчислении, Далит Бахишван. Программа PM на Первом радио 89.1 FM. Чем мы будем заниматься? Я надеюсь, что мы будем сегодня общаться, что вы будете писать, что вы будете делиться чувствами, эмоциями. Может быть, сегодня я обнаружу сообщения, которые мы не успели во вчерашней суматохе прочитать вчера, и я их прочту обязательно. Долги перед слушателем надо выполнять и исполнять. Кроме этого, завтра, уважаемые радиослушатели, исполняется 140 лет со дня рождения Давида Бен-Гуриона. Папы, отца, один из отцов-основателей, как его называют, нашей страны. Я не знаю, как наша страна будет отмечать это событие. Все-таки круглая дата. У нас в стране сейчас другие заботы. У нас выборы через 8 дней. Через 12 дней, простите. Но, тем не менее, завтра нет программы PM. И поэтому в разделе, в рубрике «Подробности» я предлагаю вам сегодня в середине этого часа послушать краткую историю, биографию Давида Бен-Гуриона. При рождении Давид Йосеф Грин, который родился в Плотской губернии Российской империи 16 октября 1886 года. Это будет в середине этого часа. Для тех, кому интересна история нашей страны, не пропустите. Все остальное предлагаю послушать меня, прислушаться ко мне и общаться. Напоминаю, для ваших сообщений есть два канала связи. В Фейсбуке страница программы PM. Я туда вчера поставил несколько стихотворных поздравлений, которые пришли в адрес нашей радиостанции. Можете зайти и посмотреть, и почитать. Кроме того, в разделе «Мессенджер» на этой странице можно писать сообщения для эфира. Ну и второй канал, конечно же, WhatsApp, где наш номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Пишите, не забывая о наших правилах, не забывайте подписываться. Во втором часе загадка. Кстати, вчера в суматохе, я уж не знаю, виновата ли суматоха, или праздничная атмосфера, или еще что-то, но вы не отгадали мою вчерашнюю загадку, которую, несмотря на что, я загадывал. Сегодня у меня будет вторая попытка, и у вас будет вторая попытка отгадать ее. Это будет во втором часе, как обычно. А пока PM до 14, потом программа «Детали». Поехали. Поехали.

Бандера с песней «Все в сети». По-моему, сегодня абсолютное большинство населения находится в сети. В разное время суток, в разную продолжительность, минуту, две, три, часами и так далее. Но в сети сетью пользуются, ну, я даже не знаю, сколько процентов населения. Может быть, где-то в отсталых там странах, самых-самых в Африке и так далее, еще до них не дошло. А так, все в сети. Время 16,5 минут. Давайте сейчас музыкальная редакция напомнила мне, что сегодня день рождения у Криса Дебюрга. Он родился в 48-м году, ему 78 лет сегодня, да, это, если я правильно посчитал, исполняется. Но песня, которую мы послушаем, у нее тоже круглая дата. Она была в альбоме Into the Light 86-го года. То есть ей, главному хиту Криса, 40 лет исполняется.

0: Я увидел тебя на танцплощадке. Ты мне улыбнулась, и я ослеп. Видел только тебя в этом эффектном красном платье. Крис Деберг, 86-й год. Так, 2026 год. Ваши сообщения, господа, первые сегодняшние программы ПМ. Слава нам пишет. Всем привет. Зачем они так делают? Довели меня до белого коленя. Почти до второго инфаркта. Это я про Реал Мадрид и его камбэки. 3 гола за 15 минут. До конца игры, проигрывая 1-3, сумели выиграть. Браво! Vamos, Реал Мадрид! А нам всем мирных и благополучных выходных. Слава, вы раз не видели сообщение тренера Реала? Он выдал в прессу. Мы специально так сделали, чтобы довести до инфаркта наших болельщиков. Мы не сомневались в победе. Алекс Мифакеях написал. Сегодня. Добрый день, Павел Михайлович. Вчера поздравлял радио, но мои сообщения почти не видели или читали вскользь. Я понимаю, что многие писали и не было времени, но все-таки стало грустно. Я ждал этот день. В любом случае, с прошедшим днем рождения, любимое радио и вас особенно. Всем улыбок. Алекс, я помню, что я читал ваше сообщение, но в третьем части не эфира программы PM, а с 2 до 3. Но раз вы пропустили, и чтобы вам не было совсем грустно, тем более, что вы писали, что вы, по-моему, на больничном сейчас, да? Да, а я не могу так влиять на ваше, не могу себе позволить так влиять на ваше здоровье. Давайте прочту сегодня. Добрый день, Павел Михайлович, написал Алекс вчера. Поздравляю любимую радиостанцию и радиослушателей с 25-летием. Вы с нами ежедневно в любые минуты нашей жизни, и я хочу вам сказать за это спасибо. С праздником вас и ваших преданных телерадиослушателей. А до этого он, поздравляя, утром написал слоган, думаю, подойдет. Первое радио, корабль счастья на вашей волне. Алекс Мифакеях, все нормально, ваши сообщения прочитали. Слоган, мы познакомились, вам скорейшего выздоровления. Сабаск, добрый день, PM и все. Хочу поделиться вчера по некоторым обстоятельствам. Не мог слушать первое радио даже с 12 до 14, что почти всегда слушаю и пишу. Успел написать поздравление после 2 и все. Я работаю в ночную смену, и вечерние эфиры все были мои. А потом включил архив, и смена прошла на по темно... Чего? По темноэльном позитиве. Что это за слово? Что это за слово? Может быть, на постоянном, но это слово понять невозможно. Позитиве и легко, с любимыми голосами, с великолепной разнообразной музыкой, добрыми пожеланиями и поздравлениями. И только пятно с претензиями к вам, Павел, по поводу замены фамилии. Бедный, 24 года терпел, чтобы в юбилей выдать. Был один мой коллега вчера в эфире с 2 до 3, который начал свое присутствие в эфире с наездом. Но это была шутка, в общем. Хочу сказать спасибо вам, я надеюсь, что это была шутка. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо технологиям, телефону, аппликации, архив и так далее. И пожелайте нам всем здоровья. И пожелайте нам всем здоровья, мира и удачи. Написал Сабас. Сержант окунается в реалии сегодняшнего дня. Слушайте, я все понимаю, предвыборная кампания и все такое, и все средства хороши, но должны же быть какие-то границы. Вот что может подумать о нашей стране иностранец, глядя на подобное произведение. Хорошо еще, что заключенные хоть не голые. Значит, сержант прислал фотографию, Итамар Бен-Гвир, Хазак, текст такой, Итамар Бен-Гвир, Хазак, Исраэль Хазака. В углу заключенные с наручниками на руках, руки за спиной, на коленях полусогнутые. Ну, Бен-Гвир работает на тех, кому нравится такое его поведение, такая его политика. На своего избирателя, на свой бейс, сержант. А границы, вот вы пишете, о которых, которые должны быть какие-то, они будут после 27 октября. Начиная с 28 будут границы. До 27-го все границы будут взорваны, разорваны, нарушены и так далее. Готовьтесь. Добрый день, Павел Михайлович. 25 лет уже был ICQ-менеджер. 25 лет назад пишет кто-то без подписи. Тоже, по-моему, израильское изобретение, да? А я помню, как закурил. Это были Lucky Strike. Хорошие были сигареты, Алексей. То есть, первый ваш опыт был с сигаретами Lucky Strike. Кстати, а где они сейчас? По-моему, нет. Они канули в лету. Или они их не привозят в Израиль. Павел Михайлович, привет. В 2001 году был молодой радиоведущий. Фамилия его Маргулян. А там дальше поехали на 30-летие первого радио. Всем хороших выходных. Дед Федя. А там дальше поехали на 30. Окей, поехали на 30-летие. Да. Вон оно уже там, вон, не за горами, за углом. Павел Михайлович, привет. Это я прочитал. Бен Гурион жив. Прислал нам Виталий Криворужский фотографию, сделанную где? В аэропорту, наверное, да? Сидит мужчина где-то там на прилавочке. А, вы знаете, что на входе в аэропорт Бен-Гуриона есть бюст Давида Бен-Гуриона. И вот под этим бюстом там есть такие приступочки, сидит мужчина, который несколько похож на Бен-Гуриона, смотрит, по-моему, в телефон, и такую фотографию прислал нам Виталий Криворожский. А до этого вот такой текст. Добрый день, Павел Михайлович. Ну что, командировочные передали вам подарок? Хороший вчера получился праздничный эфир. Еще раз днем рождения, весь ваш коллектив. Всем хорошего дня и выходных. Виталий, они передали подарок, там бутылка кавы, но там на донышке было только немножко уже испарившееся, выдохшееся. Это был подарок от вас? Я шучу. Все передали, все нормально. Спасибо вам большое.
1: Реклама.
2: Лена, ну какая машина?
3: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
2: все
3: штучки.
2: Все ясно, внутри. Надо брать.
4: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03-558-54-58.
5: Фонтана, есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней
9: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Только в Центркар.
10: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
4: Центркар Азур.
10: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
11: Библиотека ТМ.
12: Любое путешествие начинается с первого шага.
13: Китайская мудрость.

0: У нас была «Леди в красном», сейчас песня про красное вино, «Red Red Wine», группа UB40. Напомню, что многие тогда, когда она была популярным, это было давно, в общем-то, интересовались, что за название, что за UB40. У нас есть U2, что за UB40? И это было название формы, в которой заполняли безработные люди на получение пособия. Там «Unemployment Benefit Form 40», UB40. «Red Red Wine», так называлась их песня. Так, сообщение. Фейсбук, заклинатель Кураги. Шалом, неиссякаемый фонтан идей и загадок, радиоведущий и жители африканского континента. Еду за рулем грузовика, зеваю и подпеваю песни «Lady in Red». Уважаемые, вы не ответили по поводу, ведете ли вы корпоративы. Заклинатель Кураги. Когда-то я вел все, что угодно. От джазовых фестивалей до конкурсов красоты. Не говоря уже о свадьбах там или еще чем-то. Юбилеях и так далее. Было такое дело. Значит, если вы зеваете, вам надо остановиться на обочине и поспать 15 минут. Тем более, что вы водитель грузовика. Виталий Криворожский написал разъяснение по поводу мужчины в аэропорту Бен-Гурион. Это таксист в аэропорту. Ну, в данном случае не важно, что он таксист. Главное, что он как-то похож на Бен-Гурион. И сидит на ступеньках памятника, приступках этого памятника, этого бюста в аэропорту. Бен-Гурион встречает всех, кто входит в помещение аэропорта Бен-Гурион, как вы знаете. Ну, уже туда, уже вовнутрь. Не с улицы, а уже вовнутрь. Спасибо, Павел Михайлович, за «Леди в красном». Елена. Рюдзаки из Украины, наш слушатель. Добрый день, Павел и радиослушатели. Чуть выше вчера небольшая история того, как я стал частью вашего радио. Он написал вчера вечером. Впервые стал слушать вас, когда у тети в машине играло первое радио постоянно. А когда вышла аппликация, то, находясь на родине, стал вас все чаще слушать, как будто к себе домой в Батьям, перемещаясь благодаря вам. А насчет шестой передачи обязательно буду. Это вчера он написал в эту программу, шестая передача. Илья Кот, так он подписывается. Здравствуйте, уважаемый Павел Михайлович. 7 часов с 10 до 17. Вчерашний праздничный эфир без перерыва для меня был рекорд. За 25 лет вашего эфира никогда столько не слушал. Спасибо всем сотрудникам Первого радио за классный эфир. Здоровья, удачи, с уважением, Илья Кот. Спасибо вам, что выдержали столько времени. Алекс Мифакех. Павел Михайлович, спасибо вам за такое уважение. И вот хочется прямо сказать, вся надежда на вас. Вот за вас бы я и голосовал. Хотя не люблю тему политики. Шучу. Вас и всех с прошедшим праздником любимого радио. Окей. Слушайте, я тут читаю статью в одной из газет, в которой написано, что на прошлых выборах половина жителей города Батьям не приняли участие в выборах в 22-м году. Я ее еще не досчитал, но заголовок меня напрягает. Уважаемые жители города Батьям, Мазепо, что это такое? Все на выборы. А сейчас вспоминаем в честь 140-летия со дня рождения Давида Бен-Гуриона, который будет завтра, о нем.
1: Давид Бен-Гурион. 1 декабря 2023 года исполняется 50 лет со дня смерти Давида Бен-Гуриона, первого премьер-министра Израиля, одного из отцов-основателей государства Израиль. Сегодня мы не будем рассказывать вам биографические данные Давида Йосефа Грина. Такое имя он получил при рождении 16 октября 1886 года в городе Плоньск Российской империи. Историю его жизни любой желающий может найти в интернете. Мы поговорим о судьбе лидера страны, о том периоде, когда он им становится, и способностью осознания того момента, когда настоящий лидер понимает, что его время проходит и надо уходить. Бен-Гурион стал сложившимся политиком уже к 1918 году с талантом оратора и опытом участия в сионистском движении. Ему было тогда 32 года. В 1930 году при его активном участии была создана партия Мапай, и Бен-Гурион ее возглавил. С 1933 года активно содействовал эмиграции евреев из Германии. В 1935 году он был избран председателем еврейского агентства. Но, безусловно, пик карьеры Бен-Гуриона наступил в первый день существования государства Израиль, когда, несмотря на предупреждения со стороны США и сопротивление внутри его собственной партии из-за опасения арабского вторжения, 15 мая 1948 года он зачитал Декларацию независимости. Он объявил о создании государства и стал его руководителем, когда оно отстаивало свою независимость в арабо-израильской войне 1947-49 годов. В декабре 1949 года, когда ООН присвоил Иерусалиму статус международного города, именно Бен-Гурион призвал перенести столицу страны в этот город. Идея согласиться на компенсации из Германии тоже принадлежала Бен-Гуриону, несмотря на жесткое сопротивление оппозиции во главе с Менахемом Бегином. Эти деньги были крайне необходимы Израилю ввиду ухудшающегося экономического положения страны, что угрожало безопасности государства. Да, он был лидером страны, но это не значит, что он не совершал ошибок. Давид Бен-Гурион, например, считал, что Османская империя победит в Первой мировой войне. Если бы это произошло, то у сионистского движения не было бы шансов. Он считал, что сионистское движение может победить Британскую империю, ведь если из-под скалы вытащить один камень, то она может рухнуть. Ради объединения всех евреев в Эрец-Исраэль Бен-Гурион составил письмо, направленное лидером религиозного движения Агудат Исраэль. В письме он обещал пойти на ряд уступок в области права в будущем государстве. В частности, он обещал провозгласить субботу днем отдыха. Также Бен-Гурион обещал отказаться от гражданских браков и обеспечить автономию религиозного образования. Это письмо определило внутреннюю политику государства Израиль на десятилетия. Она актуальна и по сегодняшний день, все больше укрепляя позиции религиозного сектора в государстве. Бен-Гурион уважал Герцля, Вайцмана, Черчилля, Ленина, Деголя. В 1923 году, вернувшись из России, он стал поклонником Ленина, но не идеи, а человека. Он восхищался целенаправленностью Ленина на революцию и тем, как тот сумел воспользоваться ситуацией в стране для ее свершения. В 1940 году Бен-Гурион побывал в Англии за несколько дней до нападения Германии на Францию и Бельгию. Бен-Гурион слышал выступление Черчилля. Он восхищался его решением потопить французский флот, чтобы не достался немцам. Это было решение лидера. К этому времени, к началу Второй мировой войны, Бен-Гурион уже сам достиг высот истинного лидера, а ведь ему было уже 53 года. Но накопленный опыт помог ему, несмотря на неблагоприятные внешние условия и возможность риска потери еврейского государства из-за нападения арабских стран, все-таки принять судьбоносное решение о создании Израиля. Опыт помог ему принять решение о том, чтобы сосредоточить борьбу за создание государства не на Англии, а на Америке. Правда, президент Рузвельт не верил в сионистскую идею. И тогда Бен-Гурион написал: «Дорога к Белому дому лежит через американский народ, через американское общественное мнение, и начать нужно с американских евреев». Когда Бен-Гурион мог окончательно уйти из политики? Может, в 1952 году, когда он первый раз ушел со всех постов из-за усталости? Находясь уже несколько лет у власти, он выполнил много важных задач. Были заложены основы государства Израиль, население страны было увеличено в 2 раза, была создана израильская армия, был определен политический курс молодого государства. Все это было заслугой Бен-Гуриона. 7 декабря Бен-Гурион выступил по радио с краткой прощальной речью, процитировав Псалом Давида. «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое». Но в 1955 году положение в области безопасности вынудило его вернуться. Может, ему надо было уйти в 1956 году после Синайской кампании, операции «Кадеш» и оккупации Синая? А может, когда поймали Эйхмана и произошло символическое возмездие по отношению к нацистской Германии за совершенные злодеяния? Его последние 10-13 лет участия в политической жизни страны не стерли его величие, но и не добавили к нему ничего существенного. В 1970 году Бен-Гурион окончательно покинул Кнессет и отказался от участия в политической жизни страны. Через 3 года случилась война судного дня. Если бы Бен-Гурион остался в руководстве страны к этому времени, обрушился ли бы на него народный гнев? Не стер ли бы он из народной памяти все его прежние достижения? Мы вряд ли можем ответить на этот вопрос сегодня. Лидеру страны нужна удача в момент его появления в самый необходимый для страны период, но и в той же степени удача и осознание реальности нужны ему, чтобы уйти вовремя. В нужное время и в нужном месте оказаться гораздо легче, чем обладать способностью уйти и принять такое решение. Shh.

0: Авраам Тали, Дэвид Броза. «Шма Исраэль». Так называется эта песня.
1: Реклама. Осенний листопад скидок в Маданой Мане. Колбаса домашняя и докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе баса или окуня 34,90 за 2 килограмма. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Торт рыжий 44,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
2: Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Пельмени, кюрзе, вареники, хинкали и чебуреки ручной работы, которые легко и быстро можно приготовить дома. Мантис. Ришон ЛеЦион. Ицхак Бен Цви. 23.
3: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты. Диджей Баттл и танцы до утра. Билеты на сайте showman.co.il.
4: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон ЛеЦион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo.
7: Вы заслуживаете знать правду.
6: 944-1111. Intelligo.
7: 03-944-1111.
1: Реклама.
8: Первое радио.

0: Nickelback, Those Days. Те дни. Читаем дальше сообщения ваши. Сержант в Фейсбуке написал нам вот что. Спасибо за вчерашний праздничный эфир. Он получился таким ностальгическим. Вспоминает те года, песни из прошлого и так далее. Вспоминания тех лет, песни из прошлого и так далее. А еще вспоминается форум Первого радио, когда еще даже самого понятия соцсети не было. И легендарный конкурс «Коротко и ясно», результаты которого вы, Павел, озвучили в эфире каждое воскресенье в 13:50. Сержант. Слушайте, люди помнят вообще. Было такое дело, да? Самые оригинальные подписи к какой-то фотографии. Был у нас такой конкурс на форуме Первого радио. Так. Перехожу в WhatsApp. Привет, ПМ. Прочитать. Просит человек, который подписался «Тихий». С утра хотел поздравить вас с юбилеем, писал, но никто не увидел и не услышал. Хорошо, что есть друг Красковский, он был в Ашдоде, поэтому он в лице Первого радио принял поздравление. Всем желаю добра и здоровья. Тихий. Слушайте, у вас, видимо, исчезающие сообщения, потому что я не вижу. Вот это сообщение ваше первое я бы прочел. Или вы хотели не в письменной форме. Голосовое сообщение пришло, слушаем.
1: Добрый день, Павел Михайлович. Вы знаете, я вот слушаю и по поводу Бен-Гуриона. По-моему, несколько лет назад это я уже слышал. Но сегодня я как-то более вник, скажем так, в это дело. И оказывается, Бен-Гурион когда-то в молодости говорил на русском, я так понимаю. И вообще, мне такой вопрос. Израильтяне вообще понимают, откуда ноги растут? Почему-то они не очень ценят, скажем так, русскоговорящих. Мне так кажется.
0: Ну, смотрите, во-первых, давайте не будем обобщать израильтян. Во-вторых, здравствуйте. Не только Бен-Гурион говорил на русском. Очень многие, те, кто возглавляли государство, строили эту страну, приехали из Российской империи. Если вам интересно, я сегодня в Фейсбуке опять же поставил, в газете «Арес» была интересная статья про Хайма Нахмана Бялика, как бы человек, который называют национальный поэт евреев здесь уже, в Палестине. Но эти события были еще до создания Израиля, поэтому я говорю «в Палестине». Почитайте, там тоже касается эта тема, касается этой темы русского языка. Шалом, Павел. 12:40 местного плюс 6. Привет из Румынии. 12:40 местного плюс 6. В смысле, не может быть, чтобы у нас с Румынией была разница в 6? Что значит плюс 6, не понимаем. Или, как говорят на румынском, буне зиуа. Добрый день. Первое, с днюхой. Долгих лет вещания вам. И моя рекомендация, если еще не были в Румынии, обязательно поезжайте. Вот прямо сейчас. Здесь так классно, золотая осень, очень красиво, добрые люди, не пожалеете. Дед Изя из Румынии рекомендует нам к нему присоединиться. БПТТМ. Всем шалом, уважаемый Павел, не могли бы вы повторить мое вчерашнее поздравление жене? Вчера пытались прослушать записи, не смогли. Заранее спасибо. И он прислал его повтор. Ну, хорошо, прочту. Надеюсь, что сейчас она с нами услышит. Хотел бы поздравить мою любимую супругу Ольгу с ее днем рождения. Олечка, всего и всего тебе много-много, я тебя люблю. В скобках добавлено здесь. А также поздравляю нас с супругой с днем нашей свадьбы. Оленька, дай нам Бог дальнейшей большой любви на долгий-долгий срок. Ведь 18 лет нашего брака – это всего ничего. Люблю тебя. Ну, я еще помню, уважаемые БПТТМ, что я вчера добавил, что по сравнению с нашими 25 годами, ваши 18 лет на самом деле это всего ничего. Это так, мелочи. Мазаль тов. И супруги, и вам обоим. Поздравляю с вашими семейными праздниками. Добрый день. Пишет нам Рина. Навеяло про Бен-Гуриона. Я учитель в школе в старших классах. Учим мы разных детей. Однажды мой коллега учил класс «Омец». Но это такой класс непростой. Текст был про Бен-Гуриона. Во время чтения выяснилось, что никто в классе не знает, кто такой был Бен-Гурион. «Отлично», — сказал мой коллега. И весь урок посвятил освещению личности и жизненного пути Бен-Гуриона с демонстрацией его фотографии в том числе. Дети были довольными и счастливыми. На следующий день моего коллегу встречала одна из девочек из этого класса. «Посмотри, я его нашла». Плохо проснувшийся коллега сначала не понял, о ком речь. И тут она ему показала селфи. «Она и какой-то дед». действительно похожий на Бен-Гуриона в каком-то Маколите. Оказывается, девушка зашла купить себе что-то, а там сидит сам Бен-Гурион. Она этого деда схватила и потащила фоткаться. Я, Рина, если найду это селфи, пришлю. Вот повезло. Девочка в Маколите встретила Бен-Гуриона и сделала с ним селфи. Окей, ставим все-таки точку музыкальную в этом часе программы PM. Есть еще сообщения, и, надеюсь, еще будут, господа, напоминаю, в Фейсбуке. Или присылайте сообщение на номер 054, в WhatsApp 054-2070-800. 054-2070-800. У вас еще 35 минут для сообщений сегодня, так что не потеряйте это время. Леонид Агутин, «Анастасия», так называется его песня.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Рубин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Реклама.
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
7: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
10: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111.
11: Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Израиль уничтожил полуторакилометровый туннель Хамаса, пересекавший район желтой линии в Газе. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщила, что военнослужащие Южной бригады дивизии «Газа» совместно с бойцами инженерного спецподразделения «Ялом» обнаружили и уничтожили подземный туннель протяженностью около полутора километров, пересекавший район желтой линии в секторе «Газа». В туннеле были обнаружены помещения, предназначенные для пребывания боевиков «Хамаса». Военные инженеры заблокировали подземные проходы и уничтожили инфраструктуру туннеля. Операция проводилась в рамках продолжающихся действий ЦАЛЯ по ликвидации террористической инфраструктуры в районе желтой линии. Глава партии «Оцмай Удит» Итамар Бен-Гвир намерен внести изменения в этический код ЦАЛЯ. Как сообщает КАН, в окружении Бен-Гвира разработали программу запланированных изменений на тот случай, если глава «Оцмай Удит» получит пост министра обороны, как он того требует. Словосочетание «чистота оружия» Бен-Гвир намерен сменить на «справедливость оружия». Глава «Оцмай Удит» предлагает внести существенные изменения в несколько параграфов. Например, параграф, где сказано, что солдат использует оружие только для выполнения задания, не применяет. Применит его против пленных и сделает все от него зависящее для того, чтобы избежать удара по жизни, здоровью, достоинству и имуществу тех, кто не является боевиками, он предлагает полностью переписать. Солдат будет использовать оружие для победы над врагом, а направляющим принципом будет «убей пришедшего, убить тебя». Бен-Гвир предлагает также определить ЦАЛЬ как еврейскую армию, задача которой – достижение решающих побед над врагами государства Израиль и народа Израиля. Федеральная морская комиссия США предложила ввести санкции против Испании в ответ на отказ испанских портов принимать американские суда, перевозившие грузы для Израиля во время войны в секторе Газа, сообщает Рейтер. Согласно предложению комиссии, с каждого судна под испанским флагом, заходящего в американские порты, может взиматься дополнительный сбор в размере 200 тысяч долларов. Кроме того, рассматривается возможность ограничения импорта ряда испанских товаров, включая оливковое масло, косметику, парфюмерию. Поводом для принятия таких мер стал отказ испанских властей разрешить заход в порты трем американским судам в ноябре 2024 года. По утверждению Мадрида, они перевозили грузы, связанные с военными действиями Израиля в секторе Газа. В частности, речь шла о судах компании «Маэрск», участвовавших в американской программе обеспечения безопасности морских перевозок. При этом компания отрицала, что перевозила оружие или боеприпасы. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Запрет снят, с нас хватит», — сказал президент Украины в интервью Financial Times. Он отметил, что Украина три дня не атаковала энергетические объекты в России, выполняя пожелания США. При этом Москва продолжала наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. В результате за последнюю неделю погибли более 100 мирных жителей. По словам Зеленского, несмотря на то, что Украина перестала наносить удары по НПЗ, она осталось без американских предупреждений о российских атаках баллистическими ракетами. Кроме того, напомнил президент, была ограничена работа терминалов Starlink. И о погоде. Температура воздуха сегодня незначительно ниже среднесезонной, облачно, временами дожди на севере и на побережье Средиземного моря. Сейчас в Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 25, в Бершеве 29, в Эйлате 32.

Celine Dion, New Day Has Come. Так называется ее песня. Открыла вторую часть программы PM. Последнюю на этой неделе, господа. Напоминаю, так как у нас сегодня четверг, и вдобавок еще 15 октября, а совсем еще в плюсе 8 минут 14-го, мы на Первом радио. Программа PM продолжается. Вторая половина, скоро загадка. Но до нее есть еще немножко ваших сообщений. Еще одна песня. И потом таки вторая часть загадки. Вторая попытка загадывания загадки, потому что вчера вы ее не отгадали. Окей, читаю. Галина написала. Значит, во-первых, напоминаю, что для сообщений в сегодняшний эфир есть еще минуты 22-23.

написать что-то. Вот я откровенно вам заявляю. Добрый день, Павел и радиослушатели. Еще раз днем рождения Первое радио. Спасибо большое за вчерашний праздничный эфир. Я была вчера с Первым радио с утра и до конца до 20 часов. Получила огромное удовольствие. В субботу собираюсь на Мертвое море. Всех с окончанием недели и хороших выходных. С уважением, Галина. Спасибо, Галина, и такую преданность нашей радиостанции вчера. Доброго дня, Павел. Вчера было не до этого, поэтому извините за скромное поздравление. Вот не знаю, где берут инфу разные партии, но мне присылают агитку партия Ави Маоза, ШАС, с предложением назвать мои инициалы, и они за меня помолятся. И другие партии такого же толка на иврите. Но что меня удивило, вчера получила агитку от Ликуда на русском языке о том, какой вред может принести партия Либермана и так далее и тому подобное. Вопрос, когда они выучили русский или это только для агитации против Либермана? Аленка. Ну, смотрите, в Ликуде есть руководитель русского штаба Зеев Элькин, так что русские у них есть те, кто знает. И все эти партийные рассылки, знаете, у нас есть три категории избирателей. Третья, самая плохая. Те, кто сказали, я на выборы не пойду. От их решения, кстати, может зависеть исход этих выборов. Вторая, я не знаю, насколько она большая, но она довольно существенная. Те, кто сомневаются до сих пор, не знают, за кого голосовать. Третья, кого не собьешь с пути, они знают, за кого будет голосовать. Присылаем, не присылай, агитки, шмагитки, интервью, ролики предвыборные, как вы знаете, уже в СМИ идут. Их не сдвинешь с этой позиции, с этих рельсов. Так вот, все вот эти вот рассылки рассчитаны на вторую категорию, на тех, кто сомневается. В попытке убедить их, пригрозить им тем, что будет, если выборы выиграют те или иные. Кошмар, ужас, конец стране. Напугать немножко, и чтобы они склонили свое решение о голосовании в ту или иную сторону. Вот такие агитки, они в первую очередь рассчитаны на вот эту вторую категорию колеблющихся. Потому что они тоже могут решить исход этих выборов. Я напомню, что на прошлых выборах собравшаяся коалиция, она даже не победила, за нее проголосовало меньше половины всех избирателей. Но в результате наших предвыборных технологий, из-за того, что две большие партии Мерец и Баллот не прошли, коалиция получила 64 мандата. С преимуществом, а не хватило для того, чтобы результат был другой, всего 30 тысяч голосов. И тогда бы у нас была совсем другая ситуация, совсем другое правительство. Поэтому борются за каждого из нас. Имейте это в виду, уважаемые радиослушатели, избиратели. Добрый день, Первое радио. Хочу поздравить тоже с днем рождения. Я знаю, что вчера у Первого радио было 25 лет. И правда, вы Первое радио не просто так. Мне нравится слушать Первое радио. Не всегда у меня получается, но я стараюсь слушать. Туда Хана. Хана, ну, за старание спасибо и за поздравления тоже. Ира, неужели Трамп уверен, что скотское отношение к Украине и поддержке Путина сможет как-то сломить украинский народ? Видимо, Дональд не просто непредсказуем, он еще беспомощен оказался в этой войне. Слушайте, Ира, но Трамп в данной ситуации волнуется не об украинском народе, а о результатах промежуточных выборов, которые будут в начале ноября. О своем народе и тем, как народ проголосует. Потому что перспективы у него и у республиканцев не очень хорошие. И поэтому он пытается придумать, чтобы сделать для того, чтобы эти перспективы улучшить. А украинский народ и его интересы, и его безопасность в этом плане у него далеко не на первом месте, как вы понимаете. Добрый день, Павел. Поздравляю вашу радиостанцию. Самое интересное, на мой взгляд, вы подняли людей, тех, кто ранее работал на Первом. Класс. Кирилл 226. А, ну, мы общались с нашими коллегами, которые в свое время работали на нашей радиостанции. Кирилл 226 это отмечает. Так, все, по-моему, что пришло к этой минуте. И мы можем возвращаться к музыке. Сейчас хочу вам предложить внимание новую песню Игги Ваксман. Есть такая израильская певица. Я бы ее отнес к среднему поколению израильских исполнителей. Она, между прочим, репатриантка, как и многие из нас. Она родилась в Канаде в свое время под именем Мия Дженнифер Ваксман. Потом с матерью переехала в Израиль.
поселилась в Иерусалиме.

И взяла себе сценический псевдоним Игги в честь барабанщика группы «Машина». Игги Даян. Есть такой, был такой. И теперь она Игги Ваксман. Игги прислал на радиостанцию песню, которая называется «Ширтов». Хорошая песня. Она тут поет, что хорошая песня должна быть хорошая. И судя по видеоряду, который сопровождает эту песню, она пытается донести до нас о том, о радости жизни. Причем через свою личную историю, через свою семью. Там в клипе и собака их семьи, и в конце к ней присоединяется ее муж и двое ее детей. Все счастливые, улыбаются. И получилась песня «Ширтов» Игги Ваксман.

Iggy Waxman. Итак, приступаем к загадке. Загадка звучит сегодня второй день, вторая попытка. Вчера было много чего, много суматохи, но тем не менее загадка звучала, и те, кто дозвонились, ее отгадать не смогли. Надеюсь, что сегодня, господа, у вас это получится, потому что, ну что же мы будем оставлять ее на выходные, что ли? Не отгаданы. Итак, повторяю. Я утверждаю, что в нашей стране есть по крайней мере, может быть, еще больше, чем я знаю, но я знаю по крайней мере, один спортивный комплекс и один торговый центр «Каньон» с песчаным покрытием. Прошу не воспринимать эти слова буквально, уважаемые дамы и господа. Это все подсказки, которые я могу вам сделать. А вы мне должны сказать, что я имею в виду, или какие места я имею в виду, или сказать одно ключевое слово, которое станет ключиком к разгадке этой загадки. И сделать вы это можете по телефону, только по телефону 0752-891. 0752-891.

0: Так, я пока читаю сообщения. У меня есть, чтобы успеть все прочитать сегодня, чтобы ничто не оставалось на следующую неделю. Ира, на одном русскоязычном радио бесконечно льют грязь на капланистов. Они все проплаченные бараны, ну и, разумеется, топят за Биби. На мой вопрос, не проплаченные ли они, меня пообещали заманить. Это как это? Заманить? Куда вас заманить? Может, они вас в ресторан хотят заманить? Ну, соглашайтесь. Слушайте, я догадываюсь, что вы... скажем откровенно, назовем мальчиков своими именами, говорите про лучшее радио. К сожалению, лучшего радио нет как радио. Они есть только в Ютубе, только в интернете, насколько мне известно. Но там есть такое дело, да. То, что вы написали, наверное, оно соответствует действительности. Ну, что я могу сказать? Ничего я сказать не могу. Я слежу за своей репутацией в эфире Первого радио. За тем, чтобы не говорить вам, за кого надо голосовать. Хотя высказываю некоторые свои мысли по этому поводу, но конкретные имена и партии никогда называть не буду. Серхио 74.
1: Павел, добрый день. Серхио 74. За кого вы будете голосовать, Павел? За нынешнее правительство, которое сделало такой провал, я не буду голосовать точно. Потому что это уже за рамки выходит границ вообще. А за кого голосовать я не вижу, честно. Не вижу. И скажите, за кого вы будете, чтобы решить такую проблему?
0: То есть вы хотите, чтобы я сказал, и вы тогда проголосуете за того, кого я буду голосовать? Серхио, так нельзя. У меня свои принципы, свои жизненные интересы, свой подход к жизни, свой подход к политикам, свои нормы нравственные и моральные, с которыми я подхожу к каждому политику. И вы, как я понимаю, из второй категории, которые еще не решили. У вас есть 12 дней для того, чтобы все-таки сделать этот выбор. Он непростой, но не голосовать это будет самое плохое. Не голосуя, вы тем самым голосуете за те партии, которые вы не хотели бы, чтобы за них проголосовали. Я за вас эту проблему решить не могу. Это выбор, иногда тяжелый и непростой, самого избирателя, самого гражданина. Голосование у нас тайное. Спрашивать у кого-либо, за кого он будет голосовать, нельзя. То есть только если он сам захочет рассказать, за кого он будет голосовать. Аншель напоминает нам о том, что сегодня четверг. Слушаем его.
2: Шалом. Анализируя многочисленные опросы, я пришел к выводу, что борьба развертывается между двумя партиями – Азенкота и Ликуда. Это две сионистские партии, которые нацелены на общие задачи – борьба с Хамасом, Хизбаллой и Ираном и решение вопроса экономических задач – дороговизны, жилищной проблемы. Поэтому, как в спорте, какой партии выразит доверие израильский народ – формировать правительство широкого национального единства. Тогда не будет шантажа от мелких партий, а народ Израиля не пойдет на повторные выборы.
0: Второе сообщение от Аншеля.
2: 35 лет тому назад русскоязычные евреи могли оформлять документы на выезд в Израиль через голландское консульство в Москве. А сегодняшний мэр города, в котором вечером встречается футбольный клуб АПЛ Бейершева с клубом из этого города, официально запретил продавать билеты на этот матч израильтянам. Но я уверен, что израильские болельщики через местную еврейскую общину проникнут на этот стадион. А мы будем дома у телеэкранов поддерживать наших футболистов. Зай гезунд, агутер шаббас майне либо идан. Будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Два комментария по поводу двух сообщений Аншеля. Что-то мне с трудом представляется, чтобы мэр мог официально запретить продавать билеты израильтянам на спортивные матчи футбольные. Если там только нет какого-то официального распоряжения футбольной ассоциации. УЕФА или кто этим занимается? Что-то я как-то, меня это не укладываю. Что значит, что он запретил израильтянам? А не израильтянам можно, а израильтянам нельзя, что ли? Это как такое может быть? Что-то я не верю, уважаемый Аншель. Надо знать подробности. Теперь по поводу вашего первого сообщения. Вот две партии с одинаковыми целями, сионистские, враги одни и те же, проблемы одни и те же в стране, которые они собираются решать. И поэтому надо создавать правительство национального единства. Значит, разъясняя ситуацию, уважаемый Анчин. Кто должен быть главой такого правительства? Вы, наверное, скажете, пополам? Пол каденции один, пол каденции другой. Правильно? Правильно я понимаю, продлеваю вашу жизнь? Господи, вашу жизнь, простите. Вашу мысль, конечно же. Хотя и жизнь вашу я тоже готов продлить, если у меня есть такие инструменты. Так вот, я обращаю ваше внимание, уважаемый Аншин, что если главой правительства половину срока, неважно какую, первую или вторую, я допускаю какие-то фантастические варианты, не судите меня, что вот я так сказал, так будет, но в израильской политике может все быть. Становится Гади Айзенкот, лидер партии Яшар. В этой ситуации Бениамин Нетаньяху не может быть не только там каким-то вице, он не может быть премьер-министром, потому что закон у министра с обвинительным заключением у нас быть человек не может. Значит, он максимум может быть депутатом Кнессета. Может ли Нетаньяху сам или Кут на это согласиться? Как вы считаете, Аншель? Я просто сомневаюсь, что такой расклад возможен. При всем том, что я сомневаюсь, что такой союз возможен. Но в этой ситуации, если Нетаньяху не премьер, он даже премьер-министром не может быть, представляете? Так, ладно, идем дальше. БПТТМ, спасибо. Павел, моя жена услышала, очень благодарна вам. БПТТМ, я надеюсь, что ваша жена понимает, что в первую очередь она должна быть благодарна вам, потому что вы прислали сообщение, а я лишь его всего лишь прочитал. Так, Михаэль, а я уважаю... А что, звонков нету? Опа! Опа! Сейчас я повторю загадку. Я, уважаемый ПМ, думаю, что знаю, за кого голосовать, но этот дядя вдруг решил, что сделает Нетаньяху министром в своем правительстве. И это после кошмарных 4 лет. И вот теперь я в больших сомнениях. А как ваше мнение, Павел Михайлович? Михаил, я только что, надеюсь, ответил. Нетаньяху не может быть министром. Он может быть только премьер-министром или депутатом Кнессета. Если они не примут какое-то законодательное решение, которое изменит эту ситуацию. Но на сегодняшний день ситуация такая. Нетаньяху или депутат, или премьер. Министром быть не может. Уважаемые радиослушатели, повторяю загадку, которую вы, я так понимаю, чего-то как-то это не того. Я утверждаю, что в нашей стране есть один спортивный комплекс в одном городе, и торговый центр в другом городе, у которых песчаное покрытие. Прошу не воспринимать это в буквальном смысле, но вот я так утверждаю. Почему я имею основания так заявлять? Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону 0752-891. 0752-891. Что я имею в виду вообще? Уже скажите уже, пожалуйста, ну сколько можно мучиться, издеваться. Вчера не было правильного ответа, а сейчас вообще нет звонков, мне сказать. Может, у нас телефоны сломались? Нет, говорят, работает Даша Достоевская, которая отвечает, говорит, все нормально. Гудит. Это у тебя не в ухе гудит? Нет, в телефоне гудит. Окей, 0752-891. Что это за заявление? Я делаю, расшифруйте, пожалуйста. Тихий написал, еще раз здравствуйте, ПМ. Столкнулся с тем, что хочу идти голосовать, но не знаю за кого. О! Еще один товарищ. Чем ближе выборы, тем больше выливает всякого дерьма один против другого. Но почему не похвалить один другого? Может, это и сработает, и нам будет проще. Тихий, где это вы видели, чтобы какая-то партия хвалила другую перед выборами? Это что это? Где это? Откуда? Такого быть не может. Дерьма, то, что вы называете, ну, это грубое слово. Критики, запугивания нас с вами будет очень много. Как я уже говорил, если эти придут к власти, то будет все. Все, конец, все, все. Нас всех убьют. Все. И так далее. Постарайтесь. Я даже не знаю, а на каком основании человеку прийти к решению, за кого голосовать? Это как вы считаете? Какие надо принимать факторы? Знаете, у меня есть один рецепт, которым я иногда делюсь. Когда человек меня спрашивает, за кого голосовать? Я говорю, я тебе сказать не могу, за кого голосовать. Я предлагаю тебе посмотреть на политиков и вспомнить, кто из них тебя меньше всего обманывал. Если нет других критериев, выбери вот такой критерий. Может быть, он поможет. Есть звонки, наконец-таки. Алло.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Только женщины могут спасти ситуацию. Я всегда это отмечаю. Как вас зовут?
3: Меня зовут Анжелика. Я еще вчера хотела позвонить у вас. Это ключевое слово «арена», если
0: женщина. И?
3: И я не знала, какие там конвенверсия, по-моему, «арена». Я не помню.
0: А при чем здесь песчаное покрытие, Анжелика?
3: Потому что «арена» — это песок.
0: Анжелика, а почему вы вчера не позвонили с этим правильным ответом? Где вы были, черт побери, Анжелика?
3: Да вот же ж не знаю.
0: Господа, слово «арена» пришло к нам из латинского, означает «песок». Арены гладиаторских боев посыпали песком, чтобы туда впитывалась кровь, конечно же, пот и слезы, может быть, и гладиаторов или животных, с которыми они боролись. И поэтому у нас в Герцлии есть каньон «Арена», а в Иерусалиме есть спортивный комплекс «Арена», в котором проходят баскетбольные матчи рядом со стадионом «Тедди». И поэтому я задал, сформулировал так вопрос и сказал, что не принимайте это буквально. Там, наверное, нет песчаного покрытия, но судя по названию, мы можем это предположить. «Арена» означает «песок». В цирке «Арена». Чаще всего про цирк я вам не стал говорить, потому что в цирке, понятно, там арена, она песчаная, по-моему, в основном. Как раз-таки потому, что там много животных бегает. Анжелика, правильный ответ. Вы спасли сегодня ситуацию, не позволив загадке остаться на воскресенье. Ваша музыкальная заявка.
3: Ну, я хочу Максим Леонидов.
0: Подождите, я не расслышал. Клоун?
3: Нет. Максим Леонидов, «Письмо».
0: А, вот. А то вы просто немножко глухо как-то вас слышали, я не расслышал.
3: Да, это с... наушник разговаривал.
0: Я понял. Замечательная песня, супер песня Максима Леонидова. После рекламы прозвучит по вашей просьбе.
3: Поздравляю с 25-летием, очень давно слышал.
0: Спасибо. А вам шаббат шалом, Анжелика. Всего доброго, до свидания. Бай-бай.
4: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
5: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
4: На сцене
5: группа «Расти»,
4: певица «Лана Би»,
5: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
4: диджей Рубин,
5: композитор и певец Влад Зерницкий.
4: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
6: Реклама.
7: Только в «Центркар». 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
6: «Центркар Азур».
7: Терех Ашива 9.
8: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
10: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Реклама.
0: Я думаю, что когда впервые прозвучала эта песня Максима Леонидова, она не новая, многие из нас задавались таким вопросом самим себе. А что бы я написал себе в письме, если бы оно могло бы отправиться там на 20, 30 или 40 лет тому назад? И каждый человек, наверное, отвечал себе на такой вопрос. Может быть, даже Первое радио тоже бы ответило бы на такой вопрос, учитывая то, что вчера у нас был день рождения 25 лет. Максим Леонидов. «Письмо». Заявка Анжелики.

письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, отчего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

про роль ту, что так хотел и не смог сыграть. А если б было можно и бандероль, я б всего Акунина смог послать.

хочеш, вишлю пісню письмом, ту, что все побила хиты, спою я в своем 78-м.

Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

Ну, понятное дело, что песня, о которой вспоминает Леонид, Максим Леонидов, господи, я все время хочу Леонида Максимова назвать, это песня «Видение», его главный хит карьеры после группы «Секрет», как вы понимаете. Но интересно, если бы он ее послал себе самому в 78-м году, выстрелила бы она так, как она выстрелила в свое время, с учетом ограничений советского периода и так далее. И мне вообще интересно, исполняет ли господин Леонидов эту песню сейчас на концертах, потому что кое-что, может быть, изменилось в его жизни и не соответствует тому, что указано в этой песне. Хотя песня, конечно же, суперская, я бы так сказал. Салам пополам всем, я охотник из Афулы. Мне интересно, есть ли тут зрители на программе Первого радио «Молодые девушки»? Еще отношения с молодыми до 35 лет. Значит, пока вы будете жаловаться на жизнь и говорить, что вы нищеброд и вы несчастный человек, нет у нас таких для вас девушек и женщин. Они предпочитают мужчин, а не людей, которые жалуются постоянно на жизнь. Так. Насколько я знаю вообще женщин. Нудники и нытики им не нужны. А, Ирина разъяснила, что в общении с этим, с этой радиостанцией они обещали ее заманить. Я подумал, куда заманить, может, в ресторан. Она поправилась. Оказывается, не заманить, а забанить ей грозились. Слушайте, ну это правильно. Не нравится. Мне твои мысли не нравятся, я тебя забаню. Все должны думать так же, как и я. Порожняк какой-то это ваша Иги. Уровень районного клуба, написал Миша. Миша, вот в песнях и вкусах я точно спорить ни с кем не буду. Этот агитмен Аншель точно на зарплате у Ликуда. Читает прямо с буклета. Или он живет в другой реальности? Таки да. Ну почему? Он предложил вариант, который может быть возможен. Но правда, вот там есть кое-какие заусенцы в таком варианте, о которых я рассказал. Алексей, Паша, я тут случайно напрягся после того, как ты озвучил имя Иги, и на ум пришло, что это, скорее всего, сокращение от имени Игорь. Но оказалось все гораздо проще. Это сокращение от Иголь. Вопрос, как так девушка взяла себе мужское имечко? Ну, слушайте, Иги. Спросите у кого-нибудь, Иги, это мужское или женское имя? Ну, кто? Кто-нибудь вам точно скажет? Нет, сейчас это раз. Во-вторых, сейчас полно юнисексовых имен, которые и у девушек Даниэль. Это что, есть полно девушек, есть полно парней. Сейчас все поменялось. Она же не Иголь, она Иги. Всем привет. С начала недели 277 пропущенных звонков, начинающихся с номера 073. Господа звонящие, скажите, вам скучно или вы настолько тупые, что не догоняете, что я заблокировал все звонки, начинающиеся на 073? С некоторых номеров более 10 звонков. Продолжайте названивать. Игорь Аждот написал нам это. Окей. А что, все 073 это реклама или мошенники, что ли? Дин Льюис с песней Poison. Яд. Отрава.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Рубин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
2: Спонсор «Янго». Водители «Янго» для вас. Новость. Подтверждать фирменное оформление нужно всего раз в 20 дней. Меньше остановок, больше времени в пути. Звездочка 8002.
3: Реклама.
4: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Колбаса молочная «Бэби» и сардельки копченые. Только 2,90 за 100 граммов. Пирожки с мясом 16,90. Масло днепровское 9,90 за 2 упаковки. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
6: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Честно ответьте себе. Прикрывайте рот, когда смеетесь. Избегайте улыбаться на фотографиях. Стесняйтесь своих зубов. Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
3: Реклама.
0: Первое радио.
11: Прикоснусь.

0: Амурский, так сценический псевдоним растаявшего исполнителя в нашем эфире. «Таю», так называется его песня. Еще сообщение. Игорь из Ашдода, который написал тем, что у него там куча заблокированных им звонков, он говорит, что 073 — это предвыборная агитация. Что, у всех 073, что ли? А почему меня не агитирует никто? Я что-то ничего не получал в последнее время. Что такое? До выборов 12 дней, а меня не бомбят предвыборной агитацией. Кошмар какой-то. Такое пренебрежение я не ожидал вообще от них. А мы с подружкой, пишет нам кто-то, покупаем на конец марта круиз на 9 дней на новом лайнере, который отплывает из Рима, Марина. Ой, Марина, ну что там хорошего на этом лайнере? Вот эти вот 20 этажей, куча народа, вот это вот плывет, качка вообще. Зачем вам это надо? Вообще, это же кошмар какой-то, Марина. Одумайтесь. Передайте подружке. Это я все из зависти вам говорю. Ой, я тоже мечтаю на таком проехаться. Молодцы. Правильно делаете, что покупаете. Круизы. Я не видел ни одного человека, который был бы в круизе и сказал, плохо было. Все довольны. Так что, господа, все в круиз. Да, это чистая правда. Мэр города Алкмар Аня Схаутен официально запретил израильским болельщикам посещать этот матч и покупать на него билеты. Это совместное решение мэрии, местной полиции и прокуратуры. Из-за высоких рисков безопасности и угрозы пропалестинских протестов власти решили полностью закрыть гостевой сектор стадиона Илья Кот. Да, но это нарушение же всех каких-то правил спортивных. Их надо тогда этот матч перенести из этого города в другое место. Мазепо. Мэр города может не пустить болельщиков одной страны на матч своей команды в своем городе. Где это видано? Зугин прислал нам сообщение. У Зугина до этого была проблема. Он сообщал нам в основном о каких-то грустных вещах. Давайте попробуем послушать сегодня его.
1: Привет всем. Привет, Павел. Привет, радиослушатели. Привет, весь интернет. Хорошее всегда есть. Просто когда сердце переживает, и когда ты неравнодушен, тогда кажется, что постоянно какие-то темы я привношу в эфир не того плана. Но мы с вами знакомы уже порой, мне кажется, лет 20. Мы еще с вами с 7-го канала общались, Павел дорогой. Так что хорошего всегда много в Израиле. Первое для меня хорошее – то, что я в Израиле. Второе – то, что я среди евреев. И третье – то, что я говорю на иврите, а значит, я могу читать Тору, пророков и Писания в оригинале. Для меня это вышка, пизга, как говорится на иврите, чувствование. И сегодня я еду к своим друзьям. Все кирчане их знают. Это мама королева Татьяна, Ирена и Наталья. Это просто две шикарные кирчанки, еврейки, у которых тоже по двое детей. Это семья Полтавских. Она была музыкальный руководитель в детском саду Керченского торгового порта. Так что у меня сегодня волнительные ожидания. Чего я всем желаю в конце недели. Зугин.
0: Господин Зугин, вы встали на верный путь. Продолжайте идти по нему. Продолжайте присылать нам что-то оптимистичное, что хорошего в вашей жизни происходит, тем больше, что вы сказали, оно всегда есть, и его много. Вот им и постарайтесь делиться. Спасибо за песню Леонидова, написал Кузя. Ну, это спасибо Анжелике. Доброго дня. Шерут и Торан тоже 073 начинается, папа Саша. Ну, вот я тоже сомневаюсь. Надо проверить. А вот человек блокирует все телефоны 073. Еще голосовое сообщение. Слушаем.
2: Добрый день, Павел. Да. Хочу поздравить, так как вчера не получилось. Праздником вас. Здравствуйте. Тебе, ПМ Радио. Вы молодцы, ребята. Так держать и продолжать. Хочу особенно отметить. Очень хорошая ведущая. Ты, Павел. Саша Солнце. Светлана Карапут. Влада Прешель. Моя любимая. Почему-то ее ставят и Саша Солнце вообще перестали в эфире появляться. Ну, желаю, чтобы у всех было хорошо. Элиш Видер вообще это коронка ваших передач. Желаю всем удачи, продолжения всех успехов.
0: Второе сообщение.
2: А насчет того, что как голосовать, я голосую за Индию уже много лет. Если бы те русские язычные, которые голосовали за Ликуд, Бенямина Нетаньяху, тоже проголосовали в этот раз за НДИ. Дали шанс, дали 20-25 мандатов, если получилось. Может быть, мы бы посмотрели, что он бы мог сделать за все это время. Тогда можно было бы это делать. Вы. Так что голосуйте за НДИ.
0: Господа, моя просьба одна техническая. Если вы находитесь там, где что-то шумит, какой-то сильный ветер и так далее, то услышьте, как слышно ваше сообщение. Слышно его плохо. То есть надо, чтобы была тишина какая-то. Так, а за правильный ответ сегодня тоже Мантис платит? Год назад исполнял, были на их концерте, было супер. Если что, я про Леонидова с Фоменко. Господи, вы как-то перешли с Мантис на Леонидова. Я понял, что вы были на концерте в кейтеринге Мантис. А можно с Мариной ее подружками в круиз, написал Данил. Конечно, может, Данил. Покупайте билеты, узнавайте у них, на каком они круизе, и присоединяйтесь к круизу. Надеюсь, вы и найдете ее среди тысяч пассажиров этого корабля. Так, давайте я вам напомню. Раз меня напомнили про Мантис, дело в том, что нас и сегодня угощают, господа. Ну, что делать? Ну, мы пытаемся отказаться, они говорят, нет, мы без этого не можем. На этот раз это магазин Елисеевский. Говорят, где-то там угощают он, ну, не в студии, естественно. Значит, но мы их благодарим. И сеть магазинов гастрономов Елисеевские, владельца Михаила Рабиновича, за праздничные угощения. У них филиалы по всей стране, широкий ассортимент и высокое качество продукции. Можно найти любимые продукты, и в том числе и к новогоднему столу. Свежее мясо и рыба, сырые молочные продукты, колбасы, деликатесы, бакалеи, консервы, приправы, хлебобулочные изделия, чай, кофе, напитки, замороженные продукты, полуфабрикаты, хозяйственные товары. А почему здесь алкоголь не перечислен? Но он там есть. Это нам и с вами известно. Сегодня в сети Елисеевские действуют специальные предложения. Вам предлагают посетить в вашем городе, в ближайшем магазине, ну и воспользоваться этими самыми специальными предложениями. Так. Да вы прикалываетесь. Все есть в интернете. Сергеевна, Александрович, морковка, приз не хочу, с праздничком. Ой. Это, подождите, это, господи, это я что-то несколько дней тому назад утром кто-то. Я думаю, что где я прикалывался? Я стараюсь быть серьезным в программе. Кто-то написал, что я прикалываюсь. Так, так, так. Я проверяю сообщения, господа. Проверяю сообщения, проверяю сообщения. Мне пишет кто-то... В WhatsApp пишет, что кто-то что-то пишет. В смысле, печатает. Но время уже 13:42, он все печатает и печатает. Давайте я сейчас в конце, может быть, я успею прочитать. Хотя это уже поздно, конечно же. А, нет, все, все нормально, мне кажется. Поставлю песню, которая символизирует ход нашего эфира, потому что в следующем часе программа «Детали» с Беленькой и Кричевским. А песня будет называться «Остановите музыку». Мы на час ее останавливаем, музыку. Будут серьезные разговоры с гостями нашего эфира. Во, мельчаете. Раньше брали борзыми щенками, а сейчас продуктами. Кто-то написал, да мы ничего не берем вообще. Мы что, вы думаете, просили угостить нас? Нет, они говорят, мы от чистого сердца. Так что все нормально, не волнуйтесь. Господа, всем шаббат шалом. Спасибо за внимание всем. Нас еще раз с днем рождения. Углубляемся в 26-й год существования Первого радио. Всего доброго. Бай-бай.

0: Реклама.
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Посудомоечные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
5: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Я знаю пару.
5: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Ицхак Герцог прибыл в Азербайджан с визитом. Подробнее через несколько секунд.

0: 14 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл в Азербайджан с полуторадневным визитом, в ходе которого он принимает участие в международном саммите по сотрудничеству и укреплению связи между странами Азии. Во время выступления президента на международной конференции зал покинули представители Ирана, Турции, Кувейта, Пакистана и палестинской автономии. Эмир Катар остался в зале и выслушал речь президента. Во время выступления герцога также остались представители Бахрейна, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и стран Центральной Азии. Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что в период с 2023 по 2026 год на охрану резиденции Бениамина Нетаньяу было потрачено 127 миллионов шекелей, что эквивалентно примерно 35 миллионам долларов. Только в 2025 году расходы составили 72,5 миллиона шекелей. Это в 6 раз больше, чем в 2022 году, когда правительство возглавляли Нафтали Беннет и Яир Лапид. При этом около 4 лет назад Нетаньяу критиковал Беннета, утверждая, что тот потратил 50 миллионов шекелей на ремонт своего частного дома в Раанане. Беннет отремонтировал свой частный дом в Раанане за 50 миллионов шекелей. Смотрите расследование Илы Хасу, он заявлял тогда Нетаньяу. Однако, согласно данным канцелярии премьер-министра, охрана дома Беннета обошлась государству примерно в 25 миллионов шекелей, вдвое меньше суммы, которую Нетаньяу ранее приписывал расходам на безопасность своего предшественника. Опубликованные цифры вновь привлекли внимание к государственным расходам на охрану глав правительства и сравнению затрат при разных кабинетах. На шоссе номер 60, недалеко от перекрестка Джид в Самарии, в результате ДТП тяжелые травмы получил мотоциклист, мужчина в возрасте примерно 25 лет. Прибывшие на место происшествия парамедики службы скорой помощи Маген Давида Адома обнаружили пострадавшего с множественными травмами, но в полном сознании. Пострадавшего мужчину доставили в больницу Мейр в Кфарсабе. Его состояние оценивается как тяжелое. Минувшей ночью на предприятии в населенном пункте Буэйне-Нуджейдат в Нижней Галилее в результате наезда вилочного погрузчика погиб рабочий, гражданин Шри-Ланки. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. Полиция Северного округа начала расследование обстоятельств происшествия. Водитель погрузчика, также гражданин Шри-Ланки, был задержан и доставлен на допрос. Сегодня полиция намерена обратиться в суд с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей. Военно-морские силы Украины сообщили, что в результате удара по российскому военному аэродрому Борисоглебска во Владимирской области были уничтожены 6 боевых самолетов Су-34М. При операции был задействован береговой ракетный комплекс «Нептун». Также было уничтожено техническое оборудование для обеспечения полетов авиации. Зафиксированы повторные детонации пожар на территории аэродрома, сообщает ВСУ. Поражение враждебных Су-34М существенно ослабляет авиационный потенциал противника и снижает интенсивность применения тактической авиации по соответствующим направлениям фронта, отмечает украинское военное командование. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Облачно, временами дожди на севере и на побережье Средиземного моря. В течение дня усилится ветер. В Иерусалиме 22 градуса, в Тель-Авиве, в Бершеве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 27, на Голландских высотах и в Хайфе 26, в Твери на побережье озера Кинерет 28, на побережье Мертвого моря 30, в Эйлате 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 40 до 240 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Далее в эфире детали с Марианной Беленькой и Марком Кричевским.
1: В эфире программа «Детали».
2: Я реально не знаю, кто будет вести эту передачу, но за звукорежиссерским пультом у них сам Павел Михайлович Маргулян. Привет, Марьяна.
3: Здравствуй, Марк.
2: Ну и, вы знаете, друзья, хотел начать на самом деле с политики, с приближающихся выборов, но потом решил неуместно, что есть тема поважнее. Как вы знаете, я думаю, многие из вас знают, не стало Григория Тамара. Это действительно большая потеря для всех, кто слушал его эфиры, кто ценил его за честность, за его голос. Мы потеряли глубокого человека. Григорий, как говорят, я опять же ушел сам, это было его личное решение. И как бы нам всем больно или было непонятно его мотивы, нужно просто принять одну простую вещь. Я всем это говорю, каждый человек вправе сам решать, когда, как и почему ему уходить из жизни. Это его выбор. Никто из нас не знает, что было у этого человека на душе, и судить его никто не имеет права. Ну, а я видел в Фейсбуке очень много, мягко скажем, такой желчных постов. И могу сказать, только история только будущее рассудит. Вот не хочу и судить тех, кто писал всякие гадости, тоже не хочу судить о них. Но вот история рассудит, и светлая память человеку, ну как-то так.
3: Тут ничего не добавить, кроме того, что вот все дрязги в соцсетях, вот это все это очень грязно, и нужно уважать память человека, вот, собственно, что можно на эту память сказать.
2: Ну да, но нельзя вот на текущую политическую проблематику переносить, ну потому что одна дама, я не буду называть ее, она написала, что он умер от того ж, от желчи к Нетаньяху.
3: Это очень некрасиво.
2: Ну, вот,
3: это за грань, я бы даже
2: сказала. Ну, вот я о чем и говорю. Ну, никому это не нужно. А так, да, я действительно, вот, чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что каждый человек на самом деле вправе самому выбирать, как жить и как умирать. Ну, как жить в рамках, конечно, Уголовного кодекса. Хорошо, давай, наверное, мы с вами начнем говорить о главном, о серьезном. Бывший глава Общей службы безопасности Шабак Рананбар в среду 14 октября, то есть вчера, подал в Центральный окружной суд иск о защите чести и достоинства против премьер-министра Нетаньяху. Бар обвиняет главу правительства в распространении ложных сведений о его действиях накануне нападения Хамаса 7 октября. В исковом заявлении утверждается, что в течение нескольких месяцев, предшествующих нападению, он предупреждал и так далее, и так далее. Много там о чем. И об этом мы поговорим, о юридической стороне дела. Мы не будем говорить, было, не было, это должна решить Следственная комиссия. Ну, да, все-таки, да. Которая когда-то должна быть все-таки создана. И об этом мы поговорим с адвокатом Игорем Доктором, Игорем Глидером.
1: Детали юридические.
2: Игорь, здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Здравствуйте, доброе утро.
2: Вы знаете, для вас уже утро, не... да, для вас утро.
4: Уже не утро.
2: Вы знаете, я сегодня вот задал вопрос профессору Ханину, он сказал как раз обратись к юристу. Вот обращаюсь к вам. Вот вправе ли гражданский суд общей юрисдикции давать правовую оценку действиям высших должностных лиц, ну, премьер-министр, там, главы спецслужб и так далее, в рамках иска о дефамации, если эти действия напрямую касаются нацбезопасности и вопросов государственной важности? Вот как вы все это видите с юридической точки зрения?
4: Дело в том, что... как это говорят, съесть-то он съест, да кто же ему даст. Суды право-то имеют принимать решения, ничего особенного в этом нет. Особенность заключается в том, что у Нетаньяху, как у депутата Кнессета, есть неприкосновенность, которая касается, которая дает ему защиту по поводу всего, что он как парламентарий говорит. И, соответственно, в этой ситуации суд просто не сможет разбирать этот иск.
3: То есть иск сразу обречен на провал изначально или что?
4: Да, буквально, конечно, буквально первым же делом, вместо того, чтобы подавать, как положено, защиту, суд будет просто-напросто отметет это рассмотрение, потому что Нетаньяху напишет, что у него есть защита, как у депутата Кнессета, и он имеет право в рамках своей должности говорить все, что он хочет. И он будет это все, что он хочет говорить, и судить его за это нельзя, и на этом иск закончится.
2: То есть, давайте так, как я понимаю, потом мы перейдем там, к другим вопросам. Вот если вот после выборов, потому что только что подал. Неважно, будет премьер-министр Нетаньяху опять премьер-министром или не будет, то, что будет он депутатом Кнессета, это

0: он. Осмелюсь предположить, что Нетаньяху так не поступит.
1: Угу. То есть получается, опять же, вот я хотел разобраться в юридической плоскости. Давайте так. Вот предположим, мы можем предполагать, Нетаньяху скажет: я полностью уверен в себе, я отказываюсь от парламентского иммунитета в этом вопросе. Но имеет ли право суд, обыкновенный суд, не какой-то там не государственная следственная комиссия, требовать секретные документы? Если у него...
0: Запросто.
1: А, это можно,
0: запросто.
1: Да?
0: Запросто. Я вам хочу привести простой пример, чтобы было абсолютно понятно. Когда мы говорим про какие-нибудь уголовные расследования, которые ведет полиция, служба общей безопасности, кто угодно, все первоначальные вопросы по поводу проведения обысков, задержания, арестов, продления арестов, они все решаются в мировых судах, то есть в судах первой инстанции, то, что вы называете самой нижней. И там в рамках этой инстанции предъявляются документы, в том числе и секретные. Поэтому ничего нового в этом смысле нет.
2: Ну, то есть секрет, но не секретность, секретности рознь, там же есть какие-то секреты государственной важности, скажем так.
0: Я насчет секретов государственной важности, еще раз, если вдруг появится необходимость, чтобы судья имел какую-то там повышенный вид секретности или что-нибудь, все решаемо. На самом деле никаких ограничений в законе на эту тему нет. И если бы не было защиты депутатской, то тогда этот иск совершенно спокойно рассматривался бы. Это во-первых. Во-вторых, этот иск подан не в мировой суд, а в окружной суд. Да. Потому что сумма этого иска 3 миллиона. И поэтому это подсудность окружного суда, в том числе, например, суд, который сейчас рассматривает уголовное обвинение против Нетаньяху. И там показываются самые разные документы, в том числе некоторые, которые да, с грифом секретности. В общем, в этом смысле нет никакой проблемы.
1: Так я пока я как понимаю, что вот то, что сделал Ронен Барр, наверняка он юридически подкован, это чисто пиар-ход. Ну вот, судя по тому, что вы нам рассказали.
0: Это, смотрите, я не могу утверждать, что у Ронена Барра не было никакого желания внести свою лепту прямо вот за секунду перед выборами и в очередной раз показать населению страны, какой у нас премьер-министр лжец и всякое разное прочее. Но с точки зрения самого Ронена Барра, пока Нетаньяху его поливает грязью, и по его поводу выливает тонны лжи, так, во всяком случае, уверяет Ронен Барр. Как этому Ронену Барру защищаться? Ронен Барр говорит, я готов был защищаться или показать свою позицию в рамках Государственной следственной комиссии. Но ее же тоже этот же самый Нетаньяху не сдает. И поэтому получается очень интересная ситуация. Нетаньяху, во власти которого не создавать эту самую комиссию для выяснения правды, пользуется своей неприкосновенностью для того, чтобы не дать выяснить эту правду в суде, и пользуется своей неприкосновенностью, чтобы с утра до вечера поливать кого-то грязью и врать. Как его остановить? Ответ, что для... можно, конечно, прийти в телестудию и сказать что-то, можно положить иск в суд, тогда эти слова будут иметь гораздо больше веса, потому что человек в суде отвечает за свои слова. И мне кажется, что в этом смысле Ронен Барр выбрал достаточно понятный путь, даже если юридически он не приводит к решению, но в общественном смысле он дает ему возможность очистить свое имя и как минимум выразить его позицию, выложив ее, так сказать, в полноте иска.
1: Доктор Игорь Глидер, огромное вам спасибо за участие в этой передаче.
2: Спасибо.
1: Спасибо, до свидания.
0: До свидания.
1: А мы давай с тобой, наверное, поговорим немножко о ситуации, которая сложилась вокруг сектора Газа, потому что появилась информация, что Израиль не дает в Газе строить какую-то этот базу, да?
2: Для... Базу для международных сил, ну вот этих сил иностранных.
1: Да, говорят во всяком случае до выборов, что там происходит, потому что опять же тот же

0: Пресс-код сказал, что, скорее всего, мы должны будем начать военную операцию в Газе. Вот как, что там варится?
1: А понимаешь, мне кажется, что толком никто не знает, что варится в Газе, потому что...
0: Даже те, кто живет в Газе.
1: Ну, те, кто живут, безусловно, знают, потому что то мы слышали, что Израиль все-таки... приступает к реализации. Буквально на прошлой неделе были публикации, что Израиль приступает к реализации плана Совета мира по разоружению Хамаса. Я, честно говоря, помню, что я упала со стула, что там имеется в виду. Вот. Ну, возможно, громкие заголовки, но суть нет. Сейчас, что миротворческих сил база там не делается, но то, что доподлинно известно, что, да, Израиль не пускает в Газу комитет технократов, который пытался...
0: Израиль не пускает?
1: Да, ну, я не думаю, что они тоже очень горят желанием, честно говоря, въезжать, но формально, да, Израиль действительно им не разрешает въезд, и это то, что мы знаем, и дальше мы знаем то, что Израиль продолжает там операции, и США дают на это свое молчаливое одобрение, по крайней мере, я не слышала, чтобы кто-то очень сильно выступал.
0: До выборов, да, такая
1: да,
0: вот.
1: По крайней мере, да, ну, там, видимо, свои терки, Иран на Газа, Газа, да. Иран, хуситы, выборы и так далее. Да, ходит много разговоров о том, что военная операция в Газе будет продолжена. Есть сейчас очень много политических заявлений разных партий о том, что нужно делать в Газе. Ты говорил с разными политиками на этой неделе, и я говорила, у всех свое видение, что нужно делать, и это видение не пересекается даже, мне кажется, в пределах одного блока.
0: Ну, хорошо бы, если бы это понял там премьер-министр тот или другой, потому что на самом деле мы сегодня живем в ситуации ни войны, ни мира, чего-то надо решать.
1: Ну, у нас еще есть Ливан такой же примерно.
0: Также заморожено,
1: и над
0: да.
1: нами, над всеми висит Иран. Тоже непонятно, то ли будет... То есть за эту неделю столько публикаций вокруг Ирана было, что я уже даже не знаю, какой из них верить.
0: Ну, смотри, идет, когда идет война, идет и пропагандистская война тоже, и поэтому, безусловно, идут вбросы, и не все из них соответствуют действительности. Тут вопрос такой. На твой взгляд, вот то, что произошло в Эр-Рияде, насколько это влияет, вроде далеко, хотя сколько там до Эр-Рияда тут лететь, господи, час-полтора, насколько это влияет на вообще общую ситуацию в регионе, потому что нам кажется, что мы где-то в стороне, знаешь, на обочине. Но это так, такая опасная обочина.
1: Это, во-первых, опасная обочина. Но, во-вторых, опять же, в тех разговорах, которые я упомянула, и по публикациях, Йемен тоже звучало. То есть были же слухи, их, что США просили под ним версиям сначала, чтобы мы ударили по Ирану, чтобы другим версиям, чтобы мы ударили по Йемену, бог с ним, с Ираном, хотя бы по Йемену. Типа мне сейчас Трамп говорит, делать это неудобно. Ну, третьи говорят, что никаких разговоров не было. Но да, что Израиль завязан тоже так или иначе передает какую-то информацию о Саудовской Аравии. Да, ситуация напряжена, потому что и Иран тянет за ниточки. Понятно, что хуситы относительно самостоятельные, но Иран все равно тянет и играет за ниточки. Он может заблокировать судоходство в Красном море. Хуситы могут атаковать нас. Может возникнуть в любой момент конфликт, который заденет всех, и он будет уже такой, вспыхнет большим, хотя никто не хотел.
0: И тут ты знаешь, тут вот вообще столько информации о том, что кто-то говорит, что Нетаньяху просил там Трампа ударить по Ирану до выборов.
1: Или, да, или
0: Анна,
1: просил,
0: Анна Барски
1: да,
0: пишет в Маариве, что на самом деле Нетаньяху на встречах с ликудниками говорил, что не надо, мы не заинтересованы вбить Ирану до выборов. В общем, потому что непонятно, какие будут разрушения. В общем, на самом деле такое нагромождение информации...
1: Мне кажется, надо подождать окончания выборов, хотя бы часть этой информации...
0: Ты имеешь в виду выборов в США или в Израиле?
1: Нет, хотя бы наших для начала, чтобы хотя бы часть информации прекратила.
0: Ну, как минимум, если не будет удара по Ирану, то этот вопрос уже снимется. Но потом будем ждать 3 ноября.
1: Безусловно.
0: Потому что результаты выборы в Конгресс... Да, результаты выборов в Конгресс — это очень важны, и до выборов в Сенат. Если Трамп потеряет и Конгресс, и Сенат, это будет другой Трамп. Хотя в международных делах президент все равно первое лицо, но посмотрим. В общем, все очень-очень на тоненького.
1: Очень зыбко и везде, да?
0: И хочется на самом деле, чтобы Ближний Восток хоть как-то успокоился.
1: А ты помнишь такой период, когда он был спокойный?
0: Да. Да, ну скажем так, 10-е годы.
1: Это вот может быть в Израиле, а там арабская весна, там полный кошмар.
0: Это да, арабская 11-й год, да.
1: И это, все после этого это трясло правда. Всех и долго.
0: Это
1: а
0: правда.
1: Потом исламское государство, Не-не-не.
0: Ну, в общем, да, живем мы. Выбрали, да, где построить Иерусалим. Хорошо, друзья мои, давайте мы идем на небольшую рекламу, после мы продолжим.
2: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
2: На сцене
3: группа «Расти»,
2: певица «Лана Би»,
3: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
2: диджей Ругин,
3: композитор и певец Влад Зерницкий.
2: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
4: Реклама.
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Реклама.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Еще одна тема, да, очень важная тема. Павел Михайлович, ты можешь немножко музычку прибрать? Спасибо. Ну, просто молодой сотрудник, надо учить. Итак, значит, показания Мандельблита на суде против Нетаньяху. Он, как пишут, нужен защите для того, чтобы... Потому что он занимал центральное положение в системе принятия решений. Он не просто наблюдал за расследованием со стороны, он утверждал его юридическую основу. В конечном итоге подписал обвинительное заключение. И там вот я вот смотрел комментарии. Первый день допроса, когда он говорил, там были неполадки, Вот люди, которые, что называется... выступают за команду Нетаньяху, говорили, ну вот, мы же говорили. Во вторую, так сказать, половине дня он сказал, это я все, в общем, санкционировал, и так далее, и так далее. И как бы все немножко... В общем, короче говоря, давайте разбираться с юридической точки зрения, потому что то, что я видел, я небольшой, может быть, поклонник премьер-министра, но вот когда я читал, особенно вот в первой половине дня первого допроса, сколько было нарушений, и я такой сижу и думаю, если это в деле Нетаньяху столько нарушений,
1: сколько вообще
0: а сколько со мной, если, не дай бог, меня машина, так сказать, это в свои жернова, и меня это немножко напрягло, и это напрягает нашего гостя, он много об этом говорил, о прокуратуре,
1: и нам в том числе,
0: да, и нам в том числе, поэтому, так сказать, у нас на прямой линии адвокат Яшар Якоби.
4: Детали юридические.
0: Господин Якоби, здравствуйте.
1: Добрый день.
10: Добрый день.
0: Так вот, из показаний, если я правильно понимаю, следует двойственная картина. Мандельблит признал, что некоторые следственные действия не были им санкционированы, но одновременно отверг утверждение, что прокуратура, полиция или СМИ заставили его открыть дела против Нетаньяху. Он продолжил защищать юридическую основу расследования обвинений. Ваши комментарии.
10: О, Господи, с чего начать?
0: С главного, главного.
10: Главного. Это дело и дело Задорова можно изучать в юридических факультетах, и больше ничего не нужно в уголовном праве. Преступления от начала и до конца были здесь совершены прокуратурой, полицией. И Мандельблит немножечко отрешается, от этого всего отрекается, говорит, я тут не совсем знал. В первой половине дня, когда это общие фразы, мы замечательные, все прекрасно, все выглядело все красиво, а потом, когда спустились на резолюцию, например, Шохаджи основывается на 315 Вы со мной там какая-то
0: мы
10: музыка?
0: Да, музыка. У нас Павел Михайлович очень любит музыку, поэтому...
10: А, я понял. То есть я без музыки у вас не
1: получаю. Это музыкальное сопровождение.
0: Да.
10: Так мне надо станцевать что-то тогда.
1: Ну, мы вас прекрасно слышим и без музыки.
10: Да, говорю, она мне просто... Мне мешает немного. Я слушаю музыку, а не это, свои мысли. Так вот. Он не прочел, тупо не прочел самое главное дело. Когда-то он говорил, без шохода, без взятки не будет ничего. И вот они 315 пунктов хорошего описания Биби в прессе, в этой Вале. Он даже не знает, о чем речь, но это бред. И он подписал этот документ. Ну, или же ты, закон дает ему право в нашей системе, да, кривой-косой, он решает, подавать обвинительное заключение или нет, делать определенные действия полиции или нет. Его, то есть, или он же какой-то вот мифагер такой, его все обманывали, дурили, он ничего не знал. А то, что Аловичи пытались адвоката поменять, что это вообще бред, я не знаю, как это объяснить. Когда я учился в Тель-Авивском университете, честные прокурорши, кстати, которые я уважаю, честно говорила, нарушают закон все у нас, да, а вот адвокат и клиент – это святое. Да нифига, оказывается, не святое. Окей, он про это тоже не знал. То, что Нира Хефица – это схитабаюмим, это значит шантаж путем угроз, добились от него сотрудничества, но это в нормальной стране все улики, которые получили после этого, выбрасываются в мусорный ящик. Есть такая концепция, да, при аэце мураль. Да, это значит плоды отравленного дерева. У нас, когда я учился, говорили про это уже 30 лет, и столько написали про это, что если незаконные действия приводят к уликам, улики ничего не стоят. У нас был случай из Асхаров уже давно-давно, где отменили улики, а сейчас я говорю об этом. То есть Мандельблит постановил, в принципе, своими словами, мы про это знали давно, я вам об этом не раз говорил в передаче, что был нарушен закон во всех аспектах. Плоды отравленного дерева говорят, если само действие было отравленное, незаконное, то его плоды, то есть показания Нира Хефица, тоже не должны признаваться. Но у нас в Израиле первый раз из Асхаров признали эту концепцию, когда нашли у человека маленький бычок с марихуаной. Написали там миллион страниц, как это прекрасно, плоды отравленного дерева. Давай уберем. Ни разу, ну, наверное, может, там тут было. Серьезное дело. А я говорю, ограбление, убийство, изнасилование. Если была незаконно добыта улика, суды как-то находили выход. Ну, знаете, вот, ну-ну-ну, не делать больше такого. Но мы все равно эту улику принимаем. Я боюсь, что и здесь то же самое произойдет. В нормальной системе этого достаточно, его выступления, что были незаконные методы, чтобы оправдать подсудимого.
1: Но то есть речь идет об оправдании всех дел? То есть, по сути, закрыть все дела, до свидания, извините, что потратили столько... Видишь, потратили все ваше время.
0: И тут еще один момент. Смотрите. Вот смотрите, я прошу прощения, еще будет... по-моему, 5 заседаний, то есть осталось 3 заседания.
10: Будет веселее. Пока что в перчатках с ним обращаются. Все, что можно поглаживанием по головке вытянуть, вытягивают, потом начнется жесткое мордобитие.
0: Будьте что вы имеете в виду?
10: А потому что сейчас, а вот скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь про это? Уже сейчас он выложил много вещей. Дальше будет жестче. В таком огромном деле есть много материалов, напечатанных, зафиксированных, которых вообще не избежать позора. То есть, да, говоришь одно, сейчас набирают, помимо всего прочего, его высказываний, которые противоречат материалам следствия. Окей? А потом будет уже вот избиение младенцев. Дело в том, что насколько он говорит, я это не помню, то не знаю. Скорее всего, он реально вот так его манипулировали им, и он и не хотел ничего знать, потому что верховодил всем Шай Ницан, очень амбициозная и харизматичная натура, но которая не должна быть в таких местах, где у тебя безграничная власть. Ты не должен такие вещи делать. И, а кстати, Мандельблит же говорил, Шай Ницан держит меня за одно место, все, чтобы это было удобно варимо, говорят, за горло. Но это бред. Если бы политики назначали бы другого, и кто-то из тот, кто назначает, тот, кто, кого назначили, держит, который назначает за определенное место, это бы отменили моментально результаты.
0: Но его же сам Нетаньяху и назначил, я имею в виду Мандельблит.
10: Главный, я не об этом говорю. Главный прокурор говорит, что главный юрсоветник правительства всего Израиля говорит, что главный прокурор держит его за горло, и главный прокурор приходит к нему на подпиши тут обвинительное заключение, он подписывает. Ну вот это и есть Нигуды Ньяним классе, на которого всем наплевать абсолютно. И Гуда Ньяним – это противоречие интересов, да, конфликт интересов. То есть тут на всех уровнях, поэтому я сказал, с чего начать. Закон нарушен абсолютно на всех уровнях. Абсолютно на всех. И прикидываться тем, что я не знал, я не слышал, я был младенцем в то время.
0: Меня не разбудили.
10: У меня были закрыты глаза. Невозможно. Не-не-не, не приписывайте. Я знал, придет этот момент. Все правильно. Не надо приписывать других людей к этому. Это достаточно серьезно, чтобы делать из этого...
0: Я согласен. Цирка. Я с вами... Я что?
10: Достаточно серьезно. И если вот, например, когда были материалы, сливались на нашу голову до 19-го года, до подачи обвинительного заключения, определенные каналы израильские, большие, каждый день говорили об этом деле. А там выкручивались информация, Нир Хефец сказал так, и так, и так, и так. А никто не говорит, что его угрожали, ему черт побери, да? А сейчас я, готовясь поговорить с вами, попытался понять, кто что говорит. Эти же каналы молчат. Никто через эти каналы не узнает, какие преступления были совершены. Поэтому не надо себя вести вот так, как они. А другие говорят, вот Биби нашел время, чтобы перед выборами, чтобы Мандельблит выступил. Так если бы он выступил нормально, так это все было бы против него. Я, кстати, ни за левых, ни за правых, я в этом случае за закон. Нельзя нарушать закон таким безобразным образом, чтобы не было никаких последствий. Но я вам открою секрет, не будет никаких последствий.
0: Я с вами согласен, здесь я с вами согласен, что если к премьер-министру отнеслись не по закону, то... виновные должны понести наказание, безусловно.
10: Никто не понесет. Никто не понесет. В этом суть проблемы.
0: Потому
10: что никто не понесет наказание.
0: Адвокат Якоби, ответственность — это не наше слово. Слово охраю для нас неведомо. Спасибо вам большое.
10: Спасибо вам.
0: Хорошо, давай сегодня прошел, называется такое мероприятие, «Бамат Исраэль», «Трибуна Израиля», специальный предвыборный эфир сайта «Вала», «Маарив» и «Джерузалем Пост». И вот мероприятие снимали в студиях «Валы» и «Тель-Авива», в нем участвовали лидеры партии, высоковоставленные политики и чиновники, все это было сегодня. Среди участников был бывший премьер-министр и председатель партии «Вместе» Баяхат Нафтали Беннет, который говорил о Урихи, который встречался с ближайшим, так сказать, человеком эмира Катара и делает вид, что не помнит, где, когда и почему. Был там Гади Айзенкот, он критиковал своих партнеров по блоку, говорил, что они зря его обвиняют в этом, в политике самой крупной партии. Там был министр обороны Либерман, который говорил, что и в Ликуде хотят освободиться от Нетаньяху. Там был председатель религиозного сионизма, который предупредил о последствиях самостоятельного участия Офера Винтера в выборах. Председатель Отцма Иудит Итамар Бен-Гвир тоже там был, и он вызвал Беннета на дебаты. Беннет ему ответил: «Я борюсь не с тобой, я борюсь с Нетаньяху», председатель партии «Демократы», просто всех, кто по Бырику, генерал Яир Голан раскритиковал, компанию «Большая партия» Айзенкота, были резервисты «Экономика» Йоза Энделя, был Яков Ашер, председатель вот этого блока «Ядут Отора», Шарон Эскель, в общем, много-много кто был. И мы, собственно говоря, об этом, и о том, что сегодня происходит на политическом поле, поговорим с колумнистом газеты «Маарив», издания «Маарив», Софьей Рон-Мории.
11: Детали парламентские.
0: Софья, здравствуйте.
1: Добрый день.
12: Добрый день, Марьяна и Марк.
0: Софья, ну вот идут последние, что называется, попытки перетянуть какие-то голоса в свою сторону. Насколько эти попытки, на ваш взгляд, уже сегодня, ну вот Бамат Исраэль, вот это вот мероприятие большое, насколько, на ваш взгляд, эти попытки могут, ну, что называется, закончиться для какой-то партии позитивным результатом, или уже практически все определились и ничего не изменится? Вот как вы это оцениваете?
12: Вы знаете, тут нужно разделить два аспекта. Это деление между блоками и деление внутри блоков. Между блоками, насколько я понимаю, насколько я читала вот в последние дни, практически нет колеблющихся. То есть вот количество колеблющихся между партиями нынешнего правительства и партиями оппозиции составляет примерно 0,3%, то есть это вообще ничего.
0: То есть ни о чем?
12: Ни о чем, абсолютно ни о чем. Поэтому вопроса два. Такого вопроса нет. Вот перетягивать людей из одного блока в другой, израильтяне уже определились. Осталось только два вопроса. Первое – это вопрос внутри самих блоков, кто с какую партию будет голосовать. И второе – кто придет вообще на выборы. То есть это процент участия в выборах, и это соотношение внутри партии. Например, вот кто-то за Винтера, а кто-то за Смотрича. Да? Вот, например, в блоке партии коалиции идет очень острая борьба против партии Винтера. Или, например, в блоке оппозиции кто-то, кто, например, будет голосовать за партию Зелихи, которая, ну, она, ее обычно не приписывают к коалиции, то есть ни к коалиции, ни к оппозиции, ставят посредине, но, в общем-то, это партия, которая относится скорее к оппозиции, и вот там вот тоже такой вопрос, кто, допустим, будет голосовать за эту партию, а кто за какую-то из других, или даже между самими партиями, кто за Азенкота, кто за Либермана, кто за Беннета, да, вот я думаю, что Яир Галан стоит немножко особняком, он почти ни с кем не конкурирует. Ну, вот такой примерно расклад. И процент участия в выборах, он имеет очень-очень большое значение, как я понимаю. Поэтому, например, некоторые, связанные естественным образом с правительством организации, они пытаются устроить в день выборов поездки для репатриантов куда-то на Мертвое море или в Эйлат, для того, чтобы они не успели проголосовать.
1: Ну, тот, кто хочет, мне кажется, всегда может успеть проголосовать.
0: И туда, а я всегда говорю, и дают туда какие-то ништяки, берите и идите голосуйте, как вы считаете нужным. Да, Марьяна.
1: Да, я хотела спросить.
12: Да, но дело в том, что есть один существенный момент, да, простите, Марьяна, для того, чтобы проголосовать, нужно в то время, когда открыт избирательный участок, проголосовать по вашему месту жительства. Вот просто пользуюсь случаем сказать, не думайте, что вы можете поехать в Эйлат и там проголосовать. Голосовать в Израиле можно только по месту жительства, если вы не солдат.
1: Это да, это очень важное замечание. Я хотела спросить, в эти выборы, вы тоже говорите, очень много колеблющихся людей, которые не знают, за кого голосовать. Как вы думаете, что вот за последние фактически неделю может изменить, нет, две, может изменить ситуацию?
12: Вы говорите, Марьяна, о тех, кто внутри одного блока колеблется между разными
1: партиями? Нет, очень мало тех, кто между блоками, но есть и такие тоже, на самом деле. Плюс вы уже упомянули Зелиху, которая непонятно кому, какому блоку принадлежит. Поэтому здесь могут быть разные варианты, на самом деле. И на самом деле мы можем узнать потом, в зависимости, что мы голосовали за один блок, а вдруг окажется, что это другой. Такие тоже прецеденты уже были.
12: Это тоже так бывает. Но, вы знаете, мне кажется, во-первых, ну, по опыту предыдущих выборов, трудно, конечно, говорить never say never, да, всегда бывает первый раз, да, но по опыту предыдущих выборов могу сказать, что когда вот люди говорят, я не знаю, за кого голосовать, поставим отдельно новых репатриантов, которые ни разу голосовали, но люди, которые говорят, вот совсем не знаю, за кого голосовать, они, как правило, в день выборов возвращаются туда, где были в прошлый раз. Или не идут, да, то есть вот вряд ли они куда-то совсем за новую партию пойдут голосовать. Что касается новых репатриантов, то вот им действительно придется делать выбор в первый раз.
1: Ну и молодежь, кстати, кажется, еще что, тоже.
12: И молодежь, да, но мне кажется, что это все вот не самые большие цифры. Есть два фактора, которые решат исход этих выборов. А исход этих выборов, собственно, тут есть два варианта. Третий вариант. Нет третьей опции. Да? Нет опции, что блок Нетаньяху возьмет 61. Значит, есть, соответственно, две опции. Или партии оппозиции возьмут 61, или они не возьмут 61. Вот это две опции, которые
0: окей. У нас в сегодняшний день есть. Смотрите, вы знаете, вот что меня пугает? Действительно, партия Ликуд, надо отдать ей должное, она технологически на порядке выше, чем все остальные партии. И уже, во всяком случае, была информация, по-моему, в вашем издании «Маариве», что они готовят группу по давлению на тех депутатов Азинкота, они проверяют все их социальные сети, с кем же служили, какого раввина молятся и так далее, в какой синагоге молятся, чтобы потом начать, в какой школе учатся дети, чтобы потом начать давление и вырвать их из партии Азинкота. На ваш взгляд, насколько вот такая история может повториться, потому что она была блестяще сделана с Орбахом, с Сильман.
1: Шикли,
0: да, вот блестяще отработано. Видите ли вы это повторение?
12: Нет, я вам скажу почему. Потому что расколоть вот таким же образом партию Азинкота окажется гораздо сложнее, фракцию Азинкота, да, гораздо сложнее, чем расколоть фракцию Беннета.
0: Почему?
12: Давайте посмотрим, почему. Во-первых, потому что, просто чисто технически, потому что она больше. То есть, во фракции, ну, по опросам, да, примерно Азинкот будет иметь примерно 20-22, где 23 мандата. Для того, чтобы отколоть от его фракции треть, значит, им понадобится 8 депутатов. 8 депутатов...
0: Это много, да.
12: Это очень много. Теперь, на кого воздействовали тогда вот эти вот активисты, кстати, не только Ликуда, но еще и Смотрича, которые очень активно давили на Идит Сильман, и на Шикли, и на Орбаха. На кого они воздействовали? Они воздействовали на депутатов из вязаного сектора, которые, скажем так, где-то ходили на грани мейнстрима, и на Шикли. Шикли немножко вообще стоит особняком, да, про Шикли можно поговорить отдельно. Но вот Сильман
0: но
12: и Орбах,
0: сегодня.
12: Они...
0: Не сегодня.
12: Да, не сегодня. Сильман и Орбах – это такой, скажем так, вязаный мейнстрим, немножко с уклоном в хардаль, то есть в более радикально-религиозный фланг. У Азинкота таких депутатов нет. Поскольку я сама из сектора, то могу сказать, что все вот депутаты вязаного сектора у Азинкота, если не считать Юрама Коэна, вот Юрам Коэн, пожалуй, бывший глава Шабака, он немножко более такого, скажем так, строгого религиозного плана, чем остальные депутаты. Прочие депутаты относятся к либеральному крылу. Но Юрама Коэна никто никуда не сдвинет. Вы понимаете, что главу Шабака вы не сломаете, да? Что касается всех остальных, Матана Кааны они не сломают, они уже как бы не сломали его в прошлой каденции, он был министром Беннета. Остальные депутаты, они относятся, как я уже сказала, к либеральному крылу вязаного сектора, на них нет рычагов давления практически
0: окей,
12: у
0: понятно.
12: Хардаля.
0: Софья Рон-Мори, огромное вам спасибо за участие
1: спасибо
0: в нашей
1: большое.
0: Передаче.
12: Спасибо.
0: Удачи, будем следить за развитием событий. Пока.
12: Обязательно.
1: До свидания.
0: Реклама, после продолжим.
2: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате. В пятизвездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
2: На сцене
3: группа «Расти».
2: Певица Лана Би.
3: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
2: Диджей Ругин.
3: Композитор и певец Влад Зерницкий.
2: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
3: Спонсор «Янго». Новые бизнес-условия стали выгоднее. С каждой минутой и каждым километром вы автоматически зарабатываете больше. «Янго». Каждая минута в пути стоит дороже. Звездочка 8002.
11: Реклама.
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
13: Осенний листопад скидок в Мааданэй Мане. Коньяк Тифон Виэс 0,7 литра 89,90. Виски Феймус Граус 99,90 за литр. Водка Абсолют 79,90 за литр.
3: Согласно условиям мероприятия. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
11: Реклама. Программа «Детали».
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. И вы знаете, мой коллега, политический обозреватель радио 100FM, радио «Радиус», Давид Бен-Басад взял интервью депутата Кнесет от партии НДИ, бригадного генерала Шарон Нир, и небольшой кусочек из этого интервью он любезно нам предоставил.
11: Детали политические.
14: Как собираем коалицию, при том, что все опросы и на 11-м, и 12-м, и 13-м, на 14-м нет, показывают, что ни вы, ни противоположная сторона не может создать коалицию. Может быть, вы полагаетесь на невозможность составить коалицию ваших политических противников? Что означает, что это ведет к нас к следующим выборам, к еще выборной системе, так как это было 2 или 3 раза тому назад.
15: Повторяю снова, сейчас 3 критические недели до выборов.
14: Нет, нет, не нужно делать выборную пропаганду.
15: И я обращаюсь как раз к тем самым 10-12 мандатам.
14: Верно, есть 10-12 мандатов плавающих.
15: Те самые колеблющиеся голоса. Прежде всего, идите и голосуйте. Проголосовать — это значит влиять. Я напоминаю, что было 76% участия в выборах.
14: Вы считаете, что если повысится процент явки?
15: Мы обязаны поднять процент явки на выборы. Я считаю, как раз если будет повышена явка на избирательные участки, это как раз поможет победить на выборах сионистским партиям с государственным подходом. Мы знаем, что в ортодоксальном секторе было 100% явки, иногда даже 110%. Я говорю это с иронией, но как раз это самое, о чем я и говорю, выйти на участок и проголосовать, и повлиять. Нужно поднять явку на избирательные участки. На сегодняшний день есть 4 разные, абсолютно разные партии, которые могут повлиять, составить следующее правительство и внести изменения. Они могут оказаться и слева, и справа, у них абсолютно разные подходы, например, у Либермана. Подход у нас у всех один в следующих вопросах. Всеобщий призыв, создание государственной Следственной комиссии по 7 октября, изучение основных предметов в религиозном секторе, а также, ну, действительно, ограничить срок нахождения на посту премьер-министра 2 каденциями. Есть очень много, что надо сделать, просто спасать страну. Прежде всего, я считаю, что 27 октября мы услышим хорошие новости.
14: То есть вам нужен готовый план?
15: И в конце концов мы услышим, что оппозиционный блок получил большинство голосов. Блок, который стремится создать новое правительство. И те, кто сейчас возглавляет оппозицию, стремятся стать главными в коалиции. И первая и одна из важнейших вещей, которые нужно сделать, это сменить спикера Кнессета. Я очень надеюсь, что это произойдет одновременно, что победа будет абсолютной, как в 1977 году.
14: 1,5 недели до резни 7 октября шейх Арабских Эмиратов Бен Заид беседовал с премьером и предупредил его. Но что поделаешь, если те или иные оборонные структуры сказали: ничего нет, ничего такого нет. И я слышал представитель Эмиратов в то время сказал: ничего не было такого. Бен Заид тоже говорит: нет, я никого не предупреждал. Кому верить? СМИ или тех, кто был тогда в центре событий, в том числе и глава египетской разведки?
15: Само существо, что мы сейчас ведем диалог и спрашиваем друг друга, кому верить, это как раз та самая разница, которая выражает ответственность премьер-министра, который должен взять и создать государственную комиссию, как это было сделано после окончания войны судного дня. То, что не сделал премьер-министр. И чем больше проходит времени, и мы видим все больше и больше информации, большинство глав оборонительных силовых ведомств взяли на себя ответственность за вот эту катастрофу, которая произошла 7 октября. С тех пор у нас есть 2300 павших, 2300 жертв, и премьер не сделал то, что должен был сделать. И из-за того, что мы все больше и больше критики слышим. То, что сейчас ясно и проясняется с каждым днем, Давид, что премьер-министр не определил стратегические цели войны, ровно как и министр обороны.
16: Как видно, на сегодняшний день мы можем говорить об этом намного лучше.
15: Он сказал о том, что стратегическое предупреждение было о том, что ситуация нехорошая. Все то же самое, и все главы, и Херца Алеви, и Ронен Бар, все сообщали об этом премьеру.
16: Нет, Галланд говорил, что никаких предупреждений не было. Галланд, которого мы не можем подозревать в каком-то любви к Нетаньяху. Да, но то, что вы сейчас говорите, эти слова...
15: Я считаю, что премьер-министр обязан дать ответы, что с этими письмами произошло и какой он дал на них ответ. Абсолютно ясно, что прямая ответственность на главе правительства, а не какие-то там выверты, изобретения, как нам говорится, с другой стороны. Это совсем другое – быть ответственным, но не быть виноватым.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Ну, сегодня у нас небольшая замена.
1: Как на поле.
0: На поле, да. Именно на поле, потому что мы поговорим о Лиге чемпионов, чего вчера по понятным причинам нам с Эли Швидлером не удалось сделать. Вообще нас вчера разлучили на самом деле.
1: И вы как сиамские близнецы.
0: Ну да, Шерочка с Машерочкой, я и Швидлер. Швидлер, привет.
17: Детали спортивные.
0: Эли.
1: Здравствуйте.
10: Да.
0: Ну что я тебе скажу?
10: Давай, добрый
0: день. Осталось у нас минут 7. Вчера спортивной программы не было. Был ли матч Лиги чемпионов? Или о чем-нибудь еще? Влады нету, она за границей. Про культуру нам не с кем поговорить. Я сказал, остается...
1: А или, может, про культуру, знаешь?
10: Есть культура, что ли?
0: Знаешь, Влада Прешель с тобой бы как бы поспорила, но ее нету в стране.
10: Так не, вот. У нас-то есть культура, а в общем.
0: В общем и целом. Давай вот что тебя... Расскажи нам, что тебе понравилось,
10: не
0: понравилось.
10: Я как раз вам предоставлю сначала события, которые формально состоятся сегодня вечером.
0: Давай.
10: Но ущерб от того, что происходило вокруг, он будет не только нашему спорту, но вообще нашему государству.
0: Швидлер, ты о чем?
10: Значит так. А я говорю о матче Бершевы с голландским Алкмаром в Лиге Европы. Футбольный матч.
0: А что так драматично?
10: Потому что наши гении, которые находятся в Министерстве иностранных дел, ну, разумеется, правительство вообще не о чем говорит. Я не совсем уверен, что речь стоит обвинять нынешнего министра спорта. На самом случае, чиновники точно могли отреагировать пораньше. Муниципалитет Алкмара, который возглавляет очередная хамасовская подстилка, как и в Амстердаме, по совмещению, по рекомендации мэрши Амстердама решила не допустить болельщиков Бершевы на матч. Официально заявив, что это по соображениям безопасности. То есть я напоминаю, что мэр Амстердама, который находится там, города отстоят друг друга на 40 километров, та опасалась, что приедут болельщики и остановятся в Амстердаме. Ну, разумеется, так бы и произошло. Она в свое время с колоссальным скандалом во время визита Макаби Тель-Авив в Амстердам, но потом обвинила болельщиков Макаби, что срывали палестинский флаг. Тем не менее, никакого основания для безопасности от не допустить болельщиков Бершева, одних из самых мирных в нашем футболе, не было. Например, член муниципалитета от той же ультралевой партии, родившийся в Стамбуле, говорит, что Бершева тоже находится на территории оккупированной Палестины.
18: Почему вредно несет? УЕФА, Европейская ассоциация футбола, пыталась вмешаться. А наш президент федерации, еще называется, он член исполкома УЕФА. И даже влияние, и позднее влияние МИДа, и фактически правительство, футбольное правительство Европы не помогло, потому что сдвиг Голландии в хамасовском направлении, он давно уже очевиден. Как это может повлиять? То есть это будет прецедентом. Фактически для Бершева уже получилось так, что этот первый выездной матч без болельщиков. На следующей неделе игру с бельгийцем. Бельгийцам перенесли без зрителей вообще в Дюссельдорф. Затем будет Бешикташ, который дома не играет. Это будет в Батуми. И еще непонятно, как английская команда в последнем туре отреагирует. Причем наш президент федерации бодро заявил, а я взвешиваю возможность полететь и стоять перед стадионом рядом с болельщиками. Ну, вроде он никуда не полетел, вообще надо было. И причем созвать пресс-конференцию еще на фоне недопуска фанатов. Хотел бы посмотреть, как это. Это повлияет на, не знаю, на культуру. Не только на другие виды спорта, на культуру, на науку, на повлияет на все.
0: Ну, вообще, естественно, это я тебе скажу, Эли, я вот ты вот просто говоришь, я тебе скажу, что у меня есть одна знакомая, которая постоянно летает на международные научные конференции, и она мне сказала, всегда она, когда участвовала в них, писали «Израиль», сейчас извиняются и говорят «International». И она говорит, я понимаю.
18: Ты знаешь, организации вот этих, как метастаз этих пропалестинских организаций, она начинает сейчас преследовать врачей. Это экранирует нас, но поскольку у нас наши, извините за выражение, долбодятловое правительство, она не чухается ни в каком направлении, подобные вещи не обращают внимания, хотя есть да, скажем, и другие серьезные вещи. Ну вот, все же мы получим очередной реверанс со стороны отношений, с Европе, которая, Западная Европа, которая резко клонит влево и к товарищам, которые пять раз на день стоят задницей кверху. И теперь по поводу Лиги Чемпионов непосредственно. Шикарное выступление первый тайм чемпиона и победителя Лиги Чемпионов, в общем, двукратного подряд Парижского Сен-Жермена, которые вели в первом тайме на выезде против Манчестер-Сити 3-0, выиграли 4-2. Удалось Реалу перевернуть отставание к 80-й минуте против Ромы. Вот 1-3 на 3-4. Причем все запасные там все сделали. А за день до этого устроился дома Интер от Брюгге. Это большая сенсация. И германские и немецкие клубы не очень-то сыграли, поскольку Бавария лишь ничьей добилась 3-3 против Викинга с норвежского, а Дортмунд вообще проиграл другому норвежскому клубу Бодø/Glimt.
0: Да,
18: достаточно сенсация. Ну, разумеется, наш баскетбол за исключением...
0: Давай за одну секундочку на баскетбол.
18: Да.
0: Одну секундочку на баскетбол, потому что скажи, что у нас...
18: Да, разумеется. У нас Макаби по традиции с грубейшими нарушениями со стороны судей в пользу Барселоны, но и вполне незаслуженно проиграл там в 2 очка. А вот в Евролиге Апоэль Тель-Авив легко обыграл Бешикташ, 18.
0: И это прекрасно.
18: В Еврокубке, Иерусалимский Апоэль выиграл на выезде у испанского Бургаса.
0: А ты знаешь, Элли, Влада Прешель, она более послушная. Удачи тебе, спасибо.
1: Спасибо.
18: Как будто ты меня не знаешь.
0: Спасибо тебе. Ну что ж, друзья мои, да, Швидлер был в нашем эфире. Марьяна Беленькая.
1: Марк Кричевский.
0: Ну и как всегда, не как всегда, а сегодня с нами был Павел Михайлович Маргулян, за что ему большое спасибо. Встречаемся в этой студии Ну, через неделю меня не будет, так что вот будет
1: хорошо,
0: только Марьяна.
1: Хорошо, что я об этом сейчас узнаю.
0: Да, ну, вот ты узнаешь ровно за неделю, этого достаточно.
1: Это прекрасно.
0: Всем пока.
1: До свидания.
19: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
11: Реклама.
8: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
20: Стиральные машины по самым низким ценам.
21: А можно еще дешевле?
20: Стиральные машины по самым низким ценам.
21: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
22: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
20: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Возле развязки Голани обнаружено тело мужчины. Подробнее через несколько секунд.

0: 15 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня на открытой местности недалеко от развязки Голани в Нижней Галилее на пересечении шоссе 65 и 77, примерно в 15 километрах к западу от Твери, недалеко от кибуца Лави, обнаружено тело мужчины примерно 40 лет. Прибывшие на место парамедики констатировали его смерть. Обстоятельства его смерти пока неизвестны. Координатор правительственной деятельности на территории генерал-майор Йорам Алеви направил письмо высокопоставленным должностным лицам международного сообщества, в котором сообщил о прекращении координации ввоза товаров в Газу со стороны частного сектора в связи с механизмом принудительного налогообложения, применяемого Хамасом, и увеличением угроз в адрес торговцев, отказывающихся выполнять его требования. По сообщениям торговцев, Хамас требует выплаты примерно 10 тысяч шекелей за каждый грузовик, въезжающий в сектор. Координатор также предупредил, что Хамас использует ввоз товаров для укрепление своих позиций, будет использовать прекращение деятельности частного сектора для распространения ложных заявлений о нехватке товаров и несоблюдении Израилем условий соглашения. Министр обороны Исраэль Кац предложил продлить особое положение в тылу по всей стране до 3 ноября в связи с высокой вероятностью нападений из-за неопределенности на иранском и ливанском направлениях. Голосование министров по этому вопросу должно пройти в рамках срочного телефонного опроса, поскольку действующий режим истекает 20 октября. В случае утверждения особый порядок будет действовать во время выборов в Кнессет 27 октября и в течение недели после них. Сам по себе режим особого положения, действующий с февраля текущего года, наделяет командование ЦААЛя и службу тыла полномочиями вводить ограничения. Однако на данный момент специальных запретов или ограничений для гражданского населения нет. Юридические советники подтвердили отсутствие препятствий для продления, отметив, что это решение не отменяет и не переносит выборы, а также подлежит утверждению парламентской комиссии по иностранным делам и обороне. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила, что в провинции Медина была перехвачена и уничтожена, выпущена йеменскими хуситами крылатая ракета. Хуситы утверждают, что сегодня вообще не предпринимали ракетных обстрелов саудовской территории. Заявление о попытке атаки Медины ложное, сообщили они. Медина – второй по важности священный город ислама. Здесь находится мечеть пророка, где похоронен Мухаммад. Ранее хуситы обещали не обстреливать Мекку и Медину. В пакистанском городе Пешавар обрушилась крыша частной школы Аль-Хайр, в результате чего погибли по меньшей мере 28 человек, 27 учеников и один учитель. По данным местных властей, обвал верхней конструкции привел к разрушению двух этажей, погребя под завалами детей, находившихся на занятиях. Спасателям удалось извлечь из-под обломков более 45 пострадавших, около 20 раненых доставлены в больницу. Поисково-спасательная операция продолжается. Число жертв может возрасти, так как под завалами все еще могут находиться дети. Всего в пострадавших классах находилось около 110 человек. По предварительной версии, причиной трагедии стала слабая конструкция зданий и перегрузка крыши. Власти начали официальное расследование. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Облачно, временами дожди на севере и на побережье Средиземного моря. В течение дня усилится ветер. В Иерусалиме 22 градуса, в Тель-Авиве, Бершеве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 27, на Голландских высотах и в Хайфе 26, в Твери на побережье озера Кинерет 28, на побережье Мертвого моря 30, в Эйлате 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 40 до 240 сантиметров, и купание опасно. Это были новости. Далее в эфире 101 километр с Владом Зерницким.
1: Так, пишите, откуда родом?
2: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
2: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
2: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
2: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Дни летят под горочку, половины нет.
1: Зарастает корочкой горечь прошлых лет.
0: Будет то, что сбудется, как тут ни крути.
1: Слезы — это лужица,

0: годы – это камушки,
1: деньги, как вода.
2: Я стою на краюшке, горе не беда. Это только с возрастом, слышь.

0: на 101-м километре.
1: Ну вот, наконец-то я и добрался до программы авторской песни. У нас сегодня 15 октября. Позади фантастический день рождения, который мы провели вместе с вами. Но сегодня у нас будет невероятно необычная программа. Во-первых, мы сегодня послушаем две премьеры, которые должны были прозвучать в воскресенье, пока Влад Зерницкий гастролировал, а они не прозвучали. Сегодня они прозвучат. Это премьеры, которые уже были оценены вами, и, разумеется, вы должны были только вспомнить их. У нас сегодня новая песня. У нас сегодня будет премьера от Михаила Бублика. Посмотрим, что вы скажете о ней и какие оценки поставите. Но у нас есть еще одна совершенно невероятная вещь. Интервью с певицей, которая была уже в нашей студии, и это Люба Бабис. Люба, добрый день.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я хочу поздравить Первое радио с днем рождения. Пожелать вам еще долгих лет процветания.
1: Это очень приятно. И более того, когда Люба желает нам долгих-долгих лет, она таким образом параллельно говорит: я к вам еще не раз приду, чтобы спеть новые песни и побывать в интервью здесь в студии. Правильно?
2: С удовольствием. Большим.
1: Да, у нас хорошие были встречи, я уверен, что они продолжатся. И сейчас я хочу представить нашу аудиторию Любу Бабис не как певицу, может быть, даже, а как импресарио, как человека, которая решила создать нечто большее, чем просто исполнение песен. И поэтому я сразу задаю первый вопрос. Когда родилась эта идея? Почему она вообще появилась? И что это такое?
2: Эта идея родилась не так давно. В принципе, только потому, что создать какой-то альтернативный отдых для людей. Потому что есть очень много ограниченных мест, куда люди ходят. Это обычные дискотеки, русские рестораны, кафе, ну и театр максимум, нахон?
1: Да.
2: А мы создаем что-то между театральным шоу,

0: сделать что-то особенное. Это Iconic Music Show, и мы объединили самые яркие музыкальные эпохи 80-х, 90-х, 2000-х. В нашем шоу есть трибьют-перформанс Майкла Джексона и Фредди Меркури. Это два иконика прошлого столетия, можно так сказать.
1: Да, две иконы рок-музыки и поп-музыки в том числе, да. Помимо этого, я наслышан о том, что вы готовите битву диджеев.
0: Да, у нас будет битва титанов. Рафаэль Диджей – это представитель центра страны, и Фил Косинов – представитель севера страны. Это два легендарных, можно сказать, уже диджея. И они будут соревноваться между собой. То есть скучно не будет никому в этот вечер. Я могу вам обещать, выступаю я, у меня будет лайв-выступление с прекрасными танцовщицами фэшн-дэн-шоу. Будет красочно, красиво. Переодевайтесь, у нас есть дресс-код.
1: Я сразу понял, что центром всего этого блестящего вечера, фантастического и музыкального представления, будет Люба Бабис, которая будет петь для тех, кто соберется. А, судя по всему, там соберется огромная тусовка большая. И очень важно, значит, мы сказали, у нас будут, безусловно, перформансы, то есть у нас будет перформанс Майкла Джексона и Фредди Меркьюри, у нас будет шоу-балет. Битва диджеев.
0: Битва
1: титанов.
0: И мое живое выступление.
1: Не, ну это центр. Это центр события. Я бы даже не хотел в конце его упоминать. Оно должно быть на первом месте. Но есть еще один важный момент. Это дресс-код.
0: Именно. Мы пытаемся сделать часть шоу и с теми же людьми, которые к нам придут, чтобы мы все были на одной волне. Дресс-код гламур 80-х, 90-х, 2000-х. Девочки могут достать те наряды, которые они 10 раз доставали со шкафа и не понимали, куда это одеть. Это тот самый вечер. Самая яркая, пестрая, пайетки. Сходите с ума максимально.
1: Так, хорошо. Значит, я должен сказать, что у нас сейчас будет разыграно прямо вот здесь, вот в реальном времени, в 15 часов 13 минут, два билета на это грандиозное Iconic Music Show. Мы сейчас уже точно скажем, где оно будет, когда. Но для того, чтобы эти два билета выиграть, вам надо прямо сейчас позвонить в прямой эфир. Я вам дам музыкальную загадку. Вы ее услышите, скажете, дадите правильный ответ, а Люба Бабис подарит вам два билета на этот вечер. И сейчас 07-52-891. Звоните, смельчаки. А пока Люба Бабис скажет нам, где это пройдет, когда это пройдет и как туда приобрести билеты.
0: Это будет в Гавана Клаб 23 октября, опять же, повторюсь. Адрес Игаля Лен 123, по-моему. И в 11 часов вечера открываются двери. И мы ждем вас с хорошим настроением.
1: Так, значит, клуб «Гавана», шикарное место. 23 октября, и это уже практически на следующей неделе, если не ошибаюсь, пятница. Это пятница, да, Тель-Авив. И билеты вы можете приобрести на сайте showman.co.il. Showman, это одним словом пишется, вы все уже знаете, как пишется showman.co.il. Напишите Iconic Music Show или Люба Бабис, вы увидите продажу билетов. И приходите с друзьями, приходите с мужьями, с женами, с подругами, потому что танцы, шикарный дресс-код, бары, кухня и, соответственно, музыка и битва гигантов, диджеев. Это будет, наверное, то, что мы уже, может быть, даже где-то и подзабыли. Люба, во-первых, браво. Отличная идея. Мне она нравится, и я чувствую у нее перспективу. Я так понимаю, что одним таким вечером это не обойдется.
0: Да, конечно. Мы хотим подарить это представление всей нашей стране. И те люди, которые не могут приехать в Тель-Авив, мы обязательно приедем к вам. Это юг страны и, конечно же, север страны. Обязательно.
1: Хорошо.
0: Это должны увидеть все.
1: Сейчас с нами в прямом эфире один из радиослушателей. Давайте узнаем, кто. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваше имя?
2: Вика.
1: Здравствуйте, Вика. Значит, это будет музыкальная загадка. Она, с одной стороны, может быть достаточно простая, с другой, больше построена на вашей интуиции. Итак, и тут я смотрю звонки за звонками. Что нужно сделать? Я вам сейчас дам послушать.

0: 4 маленьких кусочка песни в исполнении Любы Бабис. А вам надо сказать, какая из этих песен была самой первой, появившейся на волне Первого радио.
1: Окей.
0: Давайте послушаем.

0: Ну вот, прозвучали фразы из каждой четырех песен. Как вы думаете, первая, вторая, третья или четвертая?
1: Я думаю, третья.
0: Вы думаете, третья? К сожалению, это неправильный ответ, моя дорогая. Увы. Увы, но 23 октября мы вас в Тель-Авиве ждем. Спасибо вам огромное. Это клуб «Гавана». Так, есть еще один игрок, 075-28-91. Люба, вы с нами?
2: Конечно, обязательно.
0: Вам, как я себя здесь вам со стороны слушать, а?
2: Отлично, я получаю море удовольствия.
0: Так, смотрим. Здравствуйте, кто позвонил?
3: Здравствуйте, это я, Ирина.
0: Здравствуйте, Ирина. Люба вас тоже слышит. Итак, в клубе «Гавана» 23 октября в Тель-Авиве это произойдет. Это будет шикарный тусовочный музыкальный бум. Сейчас вы слушаете 4 песни. И, разумеется, вы должны мне сказать о том, какая из песен, по вашему мнению, прозвучала самой первой в нашем эфире. То есть, когда Люба появилась на первом радио. Давайте послушаем.

0: Но у нас уже одна песня выбыла, не знаю, слышали вы или нет, но все-таки ваш ответ.
1: Первая.
0: Первая. Нет, увы, не первая, не первая. Вы думали, мы поставим первую песню? Ира. 23 октября в Тель-Авиве в клубе «Гавана» мы вас ждем.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Так, еще один звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ваше имя? Вы, случайно, не продюсер Любы Бабис, нет?
2: Нет, пока.
0: Потому что ваше имя я не слышал, оно пропало. Еще раз скажите его.
2: Алекс.
0: А, Алекс, очень приятно. Алекс, слушаем еще раз?
2: Давайте.
0: Давайте.

0: Итак, два билета на кону у нас на эту тусовку Iconic Music Show, где Люба Вавес в сопровождении блистательного шоу-балета выйдет на сцену в качестве гран-примы. А вы, Алекс, должны мне сказать, какая же песня первой прозвучала на первом радио?
1: Четвертая, последняя.
0: Да что ж ты будешь делать? Да нет!
1: Нет!
0: Спасибо, Алекс, за звонок. Нет. Люба, ну... Вот так вот.
2: Ну что мы делаем?
0: Что ну что, делать? У нас, условно говоря, осталась одна песня, поэтому тот, кто позвонит, он, в принципе, по-любому даст правильный ответ. И решение принимает Люба Бабис. У нас есть еще один телефонный звонок.
2: Окей.
0: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Шикарная у вас ситуация получилась. Как вас зовут?
3: Меня зовут Элина.
0: Элина, шикарная ситуация у вас получилась, и вот сейчас Люба Бабис должна принять решение. У нас было три радиослушателя, вернее, две радиослушательницы, радиослушатели, которые дали неверные ответы.
3: Да.
0: Вы хотите послушать эти четыре песни или дадите ответ?
3: Нет, я думаю, что это первая песня.
0: Подождите, а вы слушали то, что говорили сейчас все предыдущие?
3: Ага.
0: Но первую уже называли. Вы хотите просто пройтись еще раз по этим ответам?
3: Ну давайте еще раз.
0: Давайте.

0: Ну вот так вот, Элина.
1: Да. И вторая песня.
0: Ну кто бы сомневался. Кто бы сомневался. То есть нужно было немножко просто подождать. Люба, ну, ситуация такова, что правильный ответ – это песня номер два. «Заруби ты на носу». Она самой первой появилась в нашем эфире в исполнении Любы Бабис. Элина.
1: Да.
0: Ну, вы и везунчик, скажем так, и, может быть, даже профессор, который рассчитал эту математическую ситуацию. Люба, что, мы вручаем два билета?
2: Ну, мы же обещали, мы вручаем, конечно.
0: Элина, вы, пожалуйста, останьтесь на линии, мы запишем номер вашего телефона.
1: Да, спасибо большое.
2: Я бы хотела подарить всем участникам, кто звонили и проявили инициативу, подарить по одному входящему билету.
0: Окей. Хорошо, принимается. Ира, Алекс, все, кто нам сейчас звонил и играл, вы нам, если можно... У нас есть номера телефонов? А, у нас есть и номера телефонов, говорит мне Лида, спасибо. Мы вам позвоним. У вас есть по одному входному билету, и у Элины есть два билета, как и было заявлено нами. Спасибо, Элина. До свидания.
1: До свидания, спасибо.
0: А вот эта песня звучит. Ну что ж, Люба, от имени персонала Первого радио и от нашей большой аудитории мы желаем успеха первому грандиозному Iconic Music Show 23 октября в Тель-Авиве.
2: Благодарю вас и еще раз поздравляю вас с шикарным юбилеем. Продолжайте в том же духе, мы получаем от вас море удовольствий.
0: Спасибо, мы не
2: подведем. Спасибо огромное.
0: До свидания, Люба Бавис.
2: До свидания, Влад Зерницкий.

0: встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Ругин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
2: Спонсор «Янго». Водители «Янго» для вас новость. Подтверждать фирменное оформление нужно всего раз в 20 дней. Меньше остановок, больше времени в пути. Звездочка 8002.
3: Реклама.
4: В студии Денис Ганиев, генеральный директор магазина «Альта Левел». Денис, здравствуйте.
5: Добрый день, Влад.
4: Денис тоже под впечатлением вчерашнего дня рождения, и оно продолжалось в том числе и в магазине, где собрана лучшая итальянская мебель. Это так?
5: Это действительно так. И не просто так я вам вчера пожелал прекрасных радиослушателей. У вас действительно прекрасные радиослушатели, и я в этом убедился вчера лично. Если вы помните, в честь дня рождения Первого радио, в честь 25-летия, мы объявили, что каждый, кто покупает у нас диван, получает журнальный стол из последней коллекции в подарок. Такого ажиотажа, если честно, даже я не ожидал. Это было действительно очень много. У вас действительно преданы, у вас действительно лучшие радиослушатели.
4: Ну, во-первых, люди живут со старыми журнальными столиками, а здесь итальянские столики фантастические.
5: Конечно, конечно. Поэтому в связи с этим я понимаю, что наверняка вчера не у каждого получилось прийти. Я с огромным удовольствием хочу сказать, что и в ближайшую субботу, послезавтра, 17 октября, наш магазин будет открыт с 11 утра до 10 часов вечера. Каждый, кто придет к нам в магазин, каждый, кто приобретет у нас диван, получит обязательно в подарок журнальный стол из новой коллекции.
4: Да, речь идет именно о новой коллекции. 8 экземпляров разных совершенно представлены в выставочном зале. Это 2 этажа, это 1100 квадратных метров «Альта Левелла». Здесь недалеко, кстати, от нас, поэтому есть смысл приехать и посмотреть. Вы говорили о том, что кожа, да, на ощупь просто заставляет закрыть глаза и...
5: В этот раз эта кожа даже меня удивила. Это действительно классная кожа. Помимо того, что мы представляем новую коллекцию на этой неделе, то есть, собственно говоря, осталось сегодня, завтра и в субботу, 55% скидки абсолютно на все модели из новой коллекции под заказ, плюс журнальный стол в подарок. Поэтому приходите сегодня до 9 часов вечера, завтра в пятницу мы открыты с 9:30 до 2, и в субботу, 17 октября, мы будем открыты с 11 утра до 10 часов вечера. Побалуйте себя приобретением нового итальянского салона и, естественно, подарком журнальный стол. Почему нет?
4: Так, давайте, надо закрепить скидку. Вы сказали 55?
5: 55% скидки абсолютно на всю новую коллекцию итальянской мебели.
4: Шикарно. 55% до субботы до 22 часов.
5: Да, с 11 утра до 10 часов вечера.
4: А сейчас, внимание, мы скажем, как приехать в магазин «Альта Левелла».
5: Город Ришон-Лицион, улица Рожанский, 11. Кстати, если вы набираете Waze «Альта Левелла», вас Waze приведет прямо до наших дверей. Огромное количество парковочных мест, особенно в субботу, прямо напротив магазина, поэтому приезжайте... Ставьте свою машину напротив магазина, заходите к нам, покупайте шикарную мебель, получайте стол в подарок.
4: Денис, продолжим разговор.
5: Потом. С удовольствием.
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон-Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
10: «Альта Левелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Левелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон-Лицон. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
12: Но я тысячу раз обрывал провода.
13: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
14: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
4: Продолжается программа авторской песни.
11: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
4: Да, совершенно. Это программа 101-й километр. Вторая часть начинается. И сейчас мы окунаемся в премьеры. Сначала прозвучит премьера, которую мы оценивали ровно неделю назад. Песня называется «Та, которая», Александр Федорков.

влюблялся в красивые лица, жил годами надежду храня, но никто не сумеет сравниться с той, которая любит меня. Был я не идеален, порою всех вокруг в своих бедах винят.

0: Александр Федорков, та, которая... Это была премьера, которая прозвучала неделю назад. Ну, а теперь в рубрику к сегодняшней премьере.
1: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
2: Простите, часовню тоже я развалил?
3: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
4: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
0: Так, ну а теперь песня, которую мы сегодня с вами будем оценивать. Приготовьте ваши смартфоны, откройте приложение WhatsApp, найдите строчку «Первое радио». Если нет, то вбейте вашу адресную книгу, телефон 054-2070-800. Это наш WhatsApp. Мне понадобятся оценки по 10-бальной системе, и мне понадобится ваше мнение по поводу песни, которую мы впервые с вами сейчас услышим. Михаил Бублик представляет премьеру, песня называется «К ней». И давайте внимательно слушать. Но помните, что песню вы оцениваете по 10-бальной системе. Поехали.

Ну что ж, давайте-ка с вами попробуем оценить новую песню, премьеру, которая называется «К ней». Ее нам сегодня представил Михаил Бублик. И давайте на 0, 5, 4, 20, 70, 800 ваши комментарии.

0: песни на 101-м километре.
1: И вот еще одна премьера, которую мы с вами тоже оценили. В прошлый вторник она прозвучала, песня «Кошка». Ее представляет нам израильская певица Катя Ди. Давайте вспомним и послушаем еще раз.

0: эта песня «Кошка».
1: О пощаде не надо.
0: Ее нам представила Катя Ди. Премьера тоже прошлой недели. Мы сейчас ее просто прослушали. А пока оценки приходят в пользу или против сегодняшней песни в исполнении Михаила Бублика. К ней так называется премьера. На WhatsApp жду ваши оценки по десятибальной системе.
2: Ой, 101.
3: Реклама.
0: И снова в нашей студии Денис Ганиев, генеральный директор магазина «Альта Ливелла». Денис влетает, как шикарный итальянский круизный лайнер. Итак, новая коллекция поступила в «Альта Ливелла», коллекция мебели.
4: Да, да, она поступила. Это шикарная коллекция, это необычные диваны. Мы все время говорим о новой коллекции, это все время правильно, потому что на нее есть большая скидка. Давайте не будем забывать, что помимо этих 8 диванов и помимо журнальных столов, в магазине остались еще мебель. Помимо диванов у нас есть телевизионные кресла, у нас есть дизайнерские кресла, у нас есть обеденные столы, журнальные столы, стулья для обеденных столов, тумбы под телевизор, кровати, матрасы. Поэтому, если вам помимо новой коллекции нужны еще другие вещи, конечно, тоже приходите к нам в магазин на этой неделе. Давайте уже подведем такие небольшие итоги. Хочется в очередной раз сказать огромное спасибо и всей команде Первого радио, и еще раз поздравить вас с 25-летием, сказать огромное спасибо всем слушателям Первого радио, потому что они действительно преданы, действительно вас слушают, приходят к нам в магазин, покупают, и не всегда покупают, и очень часто приходят нам люди и говорят, мы слышали очень часто на Первом радио и просто зашли посмотреть, но придет время, и мы обязательно придем вас купить, и это тоже важно, это, вас действительно слушают, вы действительно передаете важную и нужную информацию.
0: Когда мы говорим «новая коллекция», я обращаюсь сейчас к радиослушателям, мы, разумеется, подразумеваем то, что вы придете в магазин, выберете ту или иную модель, выберете тот или иной цвет, материал и закажете этот диван, который придет из Италии.
4: Да, который придет из Италии, пройдет от 3 до 4 месяцев, и мы его вам привезем. Естественно, когда вы заказываете у нас диван, вы не платите сразу все деньги, вы платите предоплату в размере 35%, все остальное уже перед доставкой. Мы отвозим в любую точку Израиля, от Митулы до Эйлата, поэтому приезжайте к нам. И давайте напомним, что осталось сегодня до 9 часов вечера, да. Завтра в пятницу мы открыты с 9.30 до 2, и в субботу 17 октября мы открыты с 11 утра до 10 часов вечера. Приходите, 55% скидки абсолютно на всю новую коллекцию, журнальный стол в подарок.
0: Поэтому... А есть еще один нюанс. Вы ведь даете гарантию.
4: Да, мы даем гарантию, большую гарантию. Мы единственный магазин в Израиле мебельный, который дает на всю свою мебель гарантию 10 лет.
0: 10 лет?
4: 10 лет.
0: И доставка в любую точку?
4: Абсолютно в любую точку.
0: Да, даже вот на Мертвое море?
4: И даже на Мертвое море у нас были доставки в кибуцы возле Мертвого моря.
0: Ого! Итак, «Альта Ливелла» — это магазин эксклюзивной, шикарной, самой современной итальянской мебели. Генеральный директор этого магазина Денис Ганиев находится у нас здесь в студии. И мы сообщаем вам, что магазин расположился, называйте нам адрес.
4: Город Ришон-Лицион, улица Рожанский, 11. Вейзи можно набрать «Альта Ливелла», вас это тоже приведет прямо к нашему магазину. Вдруг вы что-то не запомнили, хотите переспросить, как мы работаем, звездочка 9246, с 10 утра до 9 часов вечера мы с огромным удовольствием ответим на любой ваш вопрос, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому приходите к нам в магазин.
0: А если в Эйзи написать «Денис Ганиев»? Приведет?
4: Не знаю, надо будет попробовать.
0: Но вспомните, что до 22 часов субботы есть скидка 55% на самую современную новую коллекцию, которая пришла из Италии.
4: И журнальный стол в подарок.
0: Денис Ганиев, спасибо.
4: Спасибо вам.
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Коньяк Тифон Вес 0,7 литра 89,90. Виски Феймус Граус 99,90 за литр. Водка Абсолют 79,90 за литр. Согласно условиям мероприятия. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
10: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
11: Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятное ощущение? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангеева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Спонсор программы – Центр реализации прав «Максимум». И речь идет о том, что на счету страховых компаний и пенсионных фондов лежат миллиарды шекелей, так называемые потерянные деньги. И вы не подозреваете о том, что у вас есть права, или, скорее всего, у большей части из вас есть права на эти деньги. Поэтому их надо найти и вернуть. И вот для этого как раз и есть специалисты Центра «Максимум». Наберите звездочка 8507, поговорите, выясните, и если актуально, то специалисты займутся. Более того, найдут ваши деньги до последнего шекеля, помогут правильно снять пенсионные накопления и, так сказать, выплаченную компенсацию ПИЦУИМ. И вы можете получить этот ПИЦУИМ, в том числе, если ваш работодатель обанкротился или закрыл предприятие, или просто не хочет вам выплачивать. Поэтому специалисты Центра «Максимум» разберутся с этим в кратчайшие сроки и вернут вам все ваши деньги до последнего шекеля. Звездочка 8507. В том числе, может быть, у вас есть право на выплаты по биток СЮДИ. Звездочка 8507. Позвоните. Что важно отметить, что никаких предоплат вы не делаете, дополнительных сборов нет, вы даже лишний раз не выходите из дома. Специалисты все сделают сами и вернут все, что вам положено, на ваш счет в банке. Звоните сейчас, не откладывайте решение этих важных вопросов. «Максимум» — это ваши права, говорят они. Это наша забота, говорят в «Максимум». Звездочка 8507.
9: Реклама.
2: В эфире 101 километр.
0: Но сейчас я хочу вспомнить человека, который родился 9 октября. Да, я 9-го не мог о нем рассказать, потому что находился за пределами нашей страны, но не рассказать о нем я тоже не могу. Это Менахем Манеухович Нейман. Он родился 9 октября в городе Нежин Черниговской губернии. Впоследствии он стал актером кино и дубляжа, эстрадным певцом. Он получил звание народного артиста России, стал лауреатом Сталинской премии и был одним из наиболее любимых артистов советской эстрады. Он выдающийся русский шансонье, как хотите, так и думайте, но я утверждаю это. И прожив всего 57 лет, он оставил замечательный след и сделал вклад в культуру, и в советскую в том числе. А я говорю о Марке Наумовиче Бернесе.

0: летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам, однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел полет, но рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставив живого следа, и тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней прервутся тогда. Мелькают кварталы, и прыгать нельзя, дотянем до леса, решили друзья. Подальше от города смерть унесем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, но город спасем. Стрела самолета рванулась с небес и вздрогнул от взрыва березовый лес. Не скоро поляны травой зарастут. А город подумал, а город подумал, а город подумал, учения идут.
1: Марк Наумович Бернес. Так, ну а теперь время подвести итоги голосования в премьерной рубрике. Давайте-ка я сразу скажу, что Михаил Бублик и песня к ней получают из 10 возможных баллов ровно 8. Что сказали наши радиослушатели? Ласка написала: песня ничего так себе, не зацепила. Ставлю 8. Дальше мы увидели от Кенга 3 балла, и комментировать мне тут нечего, очень слабо. Дальше. Добрый день. Хорошая песня, со смыслом. Я уважаю этого певца. Была на его концертах. Мне он нравится. Поет с душой. 10 баллов, пишет нам Тед. Михаил Бублик. 10 баллов. За рулем расплакался, так как моей разведенной жене сегодня 30 дней. Добрый день. После песни «Кошка» Бублик как-то не дотянул, что ли. С натягом на новую премьеру ставлю 7, пишет нам Виктор Печатник. Добрый день, Влад, ставлю 10, понравилось. Всем хорошего дня, с уважением, Галина. Дальше. Так. А все, дальше комментариев нет. И это означает, что в принципе мы переходим к песне, которая завершает сегодняшнюю программу. И называется она «Золотая осень». Я с вами расстаюсь буквально на несколько минут, потому что впереди реклама, выпуск новостей, и я продолжу эфир. И все расскажу вам. А пока наслаждайтесь хорошей музыкой.

0: 101, и это правильно.
1: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права, наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
4: Реклама.
5: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
8: Настольные плиты по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Настольные плиты по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней
10: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Нетаньяу созвал совещание по вопросам безопасности. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. На сегодняшний вечер назначено совещание по вопросам безопасности, которое премьер-министр Биньямин Нетаньяу проведет с участием начальника генштаба ЦАЛя генерал-лейтенанта Эйяля Замира, главы службы внешней разведки Моссад Романа Гофмана, главы службы общей безопасности Давида Зини и министра обороны Исраэля Каца. По предварительным оценкам, совещание будет посвящено иранской угрозе и опасениям в Израиле относительно восстановления ядерной программы Тегерана. Как ожидается, будет также обсуждаться подготовка к различным экстремальным сценариям, включая внезапную атаку или попытку срыва выборов в Кнессет. Сегодня в больнице Сорока в Бершеве скончался 49-летний Илья Чичулин, житель Бершевы, получивший тяжелые травмы при взрыве на заводе «Интел» в Кирьят-Гате. Таким образом, число погибших в результате происшествия выросло до двух. Как сообщалось ранее, накануне вечером в больнице Сорока был констатирован первый смертельный исход. По сведениям издания «Исраэль Айом», погиб Якир Козашвили. Третий пострадавший, мужчина в возрасте около 26 лет, остается в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Он погружен в медикаментозный сон и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По предварительным результатам расследования, взрыв произошел во время разгрузки двух грузовиков, доставивших на предприятие газ для производственных нужд. Первый грузовик завершил перекачку газа в резервуары завода. После подключения второго грузовика произошел взрыв, за которым последовал пожар. Как сообщает информационный портал «Вести», президент Израиля Ицхак Герцог встретился с министром иностранных дел Китая Ван И на полях саммита в Баку. Встреча была сосредоточена на двусторонних отношениях между странами и ситуации на Ближнем Востоке. В ходе беседы с Ван И президент Герцог подчеркнул важность связи между Израилем и Китаем и потенциал для расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, культуры и других областях. Кроме того, стороны обсудили ситуацию в регионе. Герцог обратил внимание китайского министра на стратегические угрозы, с которыми сталкивается Израиль, особенно со стороны Ирана и его террористических структур. В Лондоне в районе Холмборн на крыше центра Palestine House была установлена в полный рост бронзовая статуя Маруана Баргути, террориста, отбывающего в Израиле 5 пожизненных заключений за убийство. Баргути изображен с поднятыми над головой руками в наручниках, показывающим двумя пальцами символ победы. В Израиле резко повысились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 3 шекелей 10,3 агары, что на 0,911% выше, чем сутками ранее. Курс евро повысился на 0,75% и составляет 3 шекеля 47,87 агары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизилась незначительно ниже среднесезонной. Облачно, временами дожди на севере и на побережье Средиземного моря. В течение дня усиливается ветер. В Иерусалиме 22 градуса, в Тель-Авиве, в Бершеве, в Ашкелоне и в Аждоде 27, на Голландских высотах и в Хайфе 26, в Твери и на побережье озера Кинерет 28, на побережье Мертвого моря 30, в Эйлате 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов. Высота волн от 40 до 240 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: картина маслом.
1: 16 часов и почти 8 минут. И я думаю, что вы, уважаемые дамы и господа, ожидали услышать голос Екатерины Вергуновой, потому что это время, когда выходит в эфир программа «Снова Вергунова». Но Кати сегодня нет, у нее суперуважительная причина, и ее заменяю я, что делаю с удовольствием. Всегда нужно товарища подстраховать, прикрыть его спину, и я с вами проведу этот музыкальный час. Тем более, что у нас будет путешествие во времени, тем более, что у нас будет ряд вещей, о которых я с вами поговорю или по крайней мере, расскажу вам, а вы уж сами будете дальше додумывать, что и как. Но, в принципе, сегодня давайте-ка подведем итог. Четверг, завершается неделя, сегодня 15 октября. Много новостей и тревожных, и грустных, и радостных в том числе. Я могу только лишь оглянуться назад во вчерашний день, когда мы отметили вместе с вами 25-летие Первого радио. Сложно поверить, но 25 лет в эфире с 2001 года. И на радиостанции работало очень много людей, замечательных, талантливых, которые ушли работать на телевидение, которые ушли в политику, которые уехали жить в разные страны. Радиостанция практически получается как большая библиотека, в которой можно с полки достать ту или иную книгу и почитать о том или ином человеке. К сожалению, за это время, за время радиостанции мы потеряли троих человек. Игорь Бодик, ведущий спортивной программы, Дмитрий Орлов, ведущий развлекательных программ, и Алла Катанова, и певица, и ведущая программы о детях. Да, их не стало, они все трое ушли невероятно рано, и это до сих пор является, скажем так, большой раной на нашем сердце, родийном и человеческом, разумеется. Но мы их помним, мы никогда не забываем и, надеюсь, не забудем. Желаю всем вам, безусловно, здоровья, продолжать слушать Первое радио. И хочу сказать, что буквально через несколько дней, а если быть более точным, ориентировочно, вот я скажу, 1, 3, 4 ноября в нашей стране выступит Вера Брежнева. И я планирую взять у нее интервью в начале следующей недели. Узнаем, как живет Вера Брежнева после начала вторжения России в Украину, как это повлияло на ее творчество, какие песни она привезет сюда, в Израиль. И заодно поговорим о том, где пройдут концерты и как приобрести на них билеты.

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: 2026.
0: Поехали.
2: Да, если вы обратили внимание на заставку, то речь идет о путешествие во времени. Это рубрика «Ностальгия». И сегодня мы недалеко с вами перенесемся назад на 15 лет. Тогда осенью, практически в эти же дни, 21 октября, появилась песня «Read All About It». То есть «Прочитай все об этом». Но о песне расскажу чуть позже, а пока скажу, кто ее исполнил. Это Стив Пол Мандерсон. Ему сегодня 46 лет, но он известен как рэпер под сценическим псевдонимом «Профессор Грин» или «Про Грин». Он англичанин, он пишет тексты, он снимается как актер, телеведущий и даже является активистом за движение, активистом движения за психическое здоровье. Что, кстати, немаловажно. Живет он в Лондоне. Надо сказать, что он очень успешен, потому что его альбом разошелся тиражом в 3,5 миллиона копий в Великобритании. Мультиплатиновый артист. Его автобиография вошла в список бестселлеров Times. И он в том числе сторонник благотворительной организации Kelm. Это организация, которая занимается предотвращением самоубийств. То есть общественная деятельность у него действительно серьезная, но и он может участвовать в ней достаточно активно, потому что у него есть деньги, и он эти деньги в том числе вкладывает. Надо сказать, что он не случайно участвует в этой организации Kelm, которая занимается предотвращением самоубийств. Когда ему было 24 года, его отец покончил жизнь самоубийством. Надо сказать, что его жизнь была достаточно, ну, скажем так, похожа на жизнь многих подростков в недостаточно небогатом районе Лондона. Вот, то есть хаотичная жизнь, он продавал каннабис, он курил его, начиная с 16 лет. Вот, и в тот день, когда отец покончил жизнь самоубийством, он отправился опознать тело в морге. И с этого момента он перестал употреблять наркотики и занялся в том числе творчеством, ну и, как я и сказал, общественной деятельностью. Так вот, что касается профессора Грина, он в 2011 году, то есть, как я и сказал, 15 лет назад, записывает трек «Read All About It». Значит, он записывает его, и там есть большой длинный припев, вы его слышите. Его спела британская певица Эмили Санде. Трек вошел в его второй студийный альбом и был выпущен вот как раз в эти дни, в 2011 году. Сразу залетел на первое место в британских

чартах. Было продано более 150 тысяч копий. Две недели подряд он был на вершине. Песня в стиле хип-хоп и R&B. Клип примерно копирует ту ситуацию, в которой оказался он ребенком. Там 5-летний мальчик, там мачеха, там младшая сестра, пасынок. В общем, отец, скандалы. И все это вот так вот жизненно и было прожито непосредственно профессором Грином. Поэтому давайте-ка послушаем его песню, которая принесла ему большой успех, да и, впрочем, заработки 15 лет назад.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Рубин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
1: Спонсор «Янго». Новые бизнес-условия стали выгоднее. С каждой минутой и каждым километром вы автоматически зарабатываете больше. Янго. Каждая минута в пути стоит дороже. Звездочка 8002.
2: Реклама. С удовольствием представлю вам спонсора программы, магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». И если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, то знайте, в «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки, сочная самса, классические жареные пельмени, домашние вареники, хинкали, сытный ароматный лагман, душпюре, кюрзе, бахш, плов, пышные пирожки с мясом, яблоком, картофелем. Все создано вручную. Все создано исключительно из свежих, качественных продуктов. И главное, по приятным ценам. Поэтому гурманам сообщаю, что по четвергам, а сегодня четверг, и по пятницам, а завтра пятница, в «Мантис» вас ждет новинка – запеченные бараньи ребрышки с овощами. Ну а если вы хотите приготовить шедевр дома, покупайте полуфабрикаты. Итак, Ришон Лецион, промзона Рамат Элиягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Вы приезжаете в магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Есть бесплатная стоянка прямо перед магазином. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
3: Машину покупаем только в Центркар Азур.
1: 03-558-5458.
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Фонтана, фонтана, фонтана.
8: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
10: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
11: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
12: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
14: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
2: Шестнадцать часов и 24 минуты, и я хочу от лица коллектива Первого радио поблагодарить сеть гастрономов «Елисеевский» и лично владельца сети Михаила Рабиновича за шикарнейший стол. Это уже пошли третьи сутки, когда сотрудники Первого радио восстанавливаются после праздника, после 25-летия, после юбилея. Если говорить о «Елисеевском», то это сеть магазинов, филиалы разбросаны по всей стране. В магазинах сочетается широкий ассортимент и высокое качество продукции, в чем мы, кстати, и убедились. В Елисейских всегда можно найти любимые продукты, и в том числе к праздничным и даже новогоднему столу, это совсем уже не за горами. Свежие мясо, рыба, сыры, молочные продукты, колбасы, деликатесы, бакалея, консервы и приправы, хлебобулочные изделия, чай, кофе, напитки, замороженные продукты и полуфабрикаты, хозяйственные товары. Сегодня в сети «Елисейский» действует специальное предложение. Поэтому я бы на вашем месте не пропустил, а заглянул бы в один из гастрономов «Елисейский» в вашем городе. А потом сказали: да, Влад, вы были правы.
1: Реклама.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.
3: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
4: Война, это все продолжается постоянно.
5: Я буду ждать выборов.
6: Ракеты к нам летели, конечно.
7: Ракеты много куда летят.
8: А что аналитика у нас очень страдает.
3: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

16:34 вместе с вами. Еду домой. Те, кто находится за рулем, вам привет. Если вы сейчас где-то в пробках, сообщите мне, а я сообщу всем водителям, которые приближаются к месту затора. Мы поможем таким образом друг другу. В нашем WhatsApp постоянно какое-то движение, жизнь. Люди пишут, присылают от стихов до фотографий, звонят. Но сейчас, если вы находитесь в каком-то трафике, где пробки, давайте-ка на 054-2070-800. Пусть соседи ваши, которые сидят рядом, напишут. Вы-то сами за рулем, поэтому даже не вздумайте прикасаться к сотовому телефону. Сегодня это огромный штраф и невероятное количество штрафных очков, которые вы получите. Да, но в любом случае я хочу вам рассказать об отдыхе. Да, дело в том, что пришел рейтинг, который проводит, это ежегодный такой рейтинг, который проводит издание Expedia Unpick 2027 года. Этот рейтинг составляется на основе изменение числа поисковых запросов на авиабилеты и жилье. В данном случае взят промежуток с 1 сентября 2025 по 27 июля 2026. И сравнивают с предыдущим таким же точно периодом. И вот что говорит нам Expedia, какие 10 самых популярных туристических направлений. Да, представьте себе. А я, знаете, не с первого места начну. Чего это я вам сразу говорю? Нет, я начну с 10 места. На 10 месте исторический город в графстве Западный Суссекс на юге Англии. Называется городок Чичестер. И это городок, который восходит к римской эпохе. Там до сих пор есть фрагменты древних городских стен и т.д. и т.п. Туда приезжают. Чичестер, Англия, на 10 месте. На 9 Ниагара on the Lake. Это городок в канадской провинции Онтарио. Там река Ниагара впадает в озеро Онтарио, недалеко от знаменитого Ниагарского водопада, но там совершенно другая атмосфера. Там нет этих огромных гостиничных комплексов, отелей. Есть небольшие магазинчики, ухоженные улицы и исторические здания 19 века. Запомните, если поедете на Ниагарский водопад, смотайтесь на Ниагара on the Lake. Маленький этот городок. Ну и, кстати, там, между прочим, когда едешь, очень много... Там винодельческие регионы, там много виноделин. Ох, какое там продается вино. И помните, что чрезмерное употребление алкоголя, безусловно, вредно для вашего здоровья. На 8 месте регион Туид. Туид. Это Австралия. Туда все больше стремится людей. Это север австралийского штата Новый Южный Уэльс. И там маленькие прибрежные городки, там живописные пляжи, там тропические леса. Среди известных пунктов это Твит Хэтс и Кингсклифф. Мне это вообще неизвестно, кто сказал, что это известно. Но одна из главных достопримечательностей там гора Вулмбин. Ну и местные аборигены ходят молиться к этой горе. Это 8 место. На 7 месте столица области Умбрия в центральной Италии, город Перуджа. И это первое еврейское направление в этой десятке. Да, не знаю, кто из вас был в Перудже, уверен, что были. Город стоит на холме. В городе шикарный средневековый центр, Old Town. И старинные церкви, дворцы и площади. Ну и главная достопримечательность – Палаццо де Приори. Палаццо де Приори – это средневековый дворец. И внутри находится Национальная галерея Умбрии. Там еще международный джазовый фестиваль проводят, праздник шоколада и так далее, и так далее. 7 место – Перуджа. На 6 месте – Мексика, остров Хольбош, расположенный к полуострову, вернее, к северу от полуострова Юкатан, то есть туда ближе, скажем так, к Америке. И там совершенно иной отдых, чем в Канкуне или чем в Ривьере Майя. Там нет практически асфальтированных дорог. В основном туристы или пешком ходят, или ездят на велосипедах. Песчаные пляжи фантастические, мелководье, небольшие гостиницы. Одна из достопримечательностей – возможность наблюдать за китовыми акулами. Это одна из фантастических достопримечательности, это все организовано. И еще одно необычное явление, это можно видеть — биолюминесценция. Да, микроорганизмы в воде светятся от радости, что они именно там, возле Мексики, в Хольбоше там плавают. На 5 месте Южная Корея, Пусан. Город второй по величине в Южной Корее, расположен на юго-восточном побережье страны. Важнейший порт, торговый центр, современные небоскребы, широкие морские пляжи. Один из них — это Хуэнде. И одна из главных достопримечательностей — знаменитый рыбный рынок Чагальчхи.
и буддийский храм Хедон Йонгунса. Такое ощущение, что я лет 30 прожил в этой Южной Корее. Вот. Ну и помните фильм «Поезд Пусан»? Вот это тоже речь идет о городе Пусан на 5-м месте Южной Кореи. На 4-м небольшой городок Седона на севере Аризоны, Соединенные Штаты Америки. Фантастические пейзажи красных скал. Они меняют цвета, разумеется, в зависимости от времени суток, от того, как солнце заходит, восходит. Плюс скальные образования Cathedral Rock и Bell Rock. Многочисленные пешеходно-велосипедные маршруты. Центр оздоровительного и духовного туризма. СПА-комплексы, центры йоги, медитации. Так что поезжайте в Седон. Дону в Аризоне. 4-е место. На 3-м Пунта дель Эсте в Уругвае. Рост заявок и обращений на 65% один из самых известных морских курортов Южной Америки. Город расположен на полуострове между эстуарием Ла Плата и Атлантическим океаном. Самая узнаваемая достопримечательность – скульптура «Рука». 5 гигантских пальцев, выступающих из песка на пляже Браво. Созданная в 1982 году. Разумеется, пляжи, курортные зоны. Балдеть не хочу. На 2-м месте Хиого. Это префектура на западе японского острова Хонсю, Япония. Простирается она от Японского моря до внутреннего Японского моря Сето. Это современные города, горные районы, исторические поселения. Главная архитектурная жемчужина – замок Химедзи. Один из наиболее известных и хорошо сохранившихся японских замков. Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Плюс портовый Кобе, знаменитая мраморная говядина, термальные курорты. В общем, это префектура Хиого. А вот на 1-м месте ни Лондон, ни Париж, ни Рим, ни Барселона и ни Тель-Авив. Мы отправляемся в Саут-Лейк-Тахо. Да, это Калифорния, США. Это небольшой городок на южном берегу озера Тахо, на границе Калифорнии и Невады. Озеро считается одним из самых глубоких в Северной Америке. Вокруг горы Сьерра-Невада. Густые хвойные леса, и туристы там находятся круглый год. Зимой горнолыжные комплексы, летом пляжи, прогулки на лодках, каноэ, водные виды спорта, горные маршруты. И одна из главных достопримечательностей – залив Emerald Bay. Там огромное количество ярко-синей прозрачнейшей воды. Я вот сейчас смотрю на эти фотографии. Голова кругом. Да, на 1-м месте Salt Lake Tahoe, Калифорния, США. Ну и почему бы нам не послушать песню «Отель Калифорния», да? Даже с каким-то испанско-французским таким прононсом.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
2: Спонсор программы, я еще раз хочу вам напомнить, магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». И речь идет о настоящих качественных вкусах Востока и Кавказа. А в «Мантис» есть все. Я должен отметить, что там все готовят вручную, и вы можете выбрать. Или вы покупаете все готовое и просто съедаете, или вы забираете полуфабрикаты ручной работы с собой и дома уже готовите, когда вам нужно. Речь идет о большом выборе продукции в восточной кухне. Я говорю, во-первых, о пирожках с мясом, картофелем, яблоком, о бахше, о плове, о лагмане, душпере, о варениках, о чебуреках, о самсе, кюрзе, хинкали, пельменях. Все это есть. Только приезжайте. Это Ришон Лецион, это промзон Рамат Элиягу, и это улица Ицхак Бен Цви, 23. Я хочу объяснить, что сегодня четверг, а завтра пятница, поэтому это имеет непосредственное отношение к тому, что я сейчас скажу. Потому что каждый четверг и пятницу «Мантис» предлагает вам новинку – запеченные бараньи ребрышки с овощами. Сегодня и завтра. Приезжайте. Это промзона Рамат Элиягу в Ришон Леционе, улица Ицхак Бен Цви, 23. Есть своя стоянка, она бесплатна. А фабрика «Мантис» говорит, что сделано вручную, но приготовлено с душой, и все это здорово.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
6: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Виски Лаудерс 89,90 за литр. Вермут Мартини 39,90. Португальское вино Лолита 24,90. Согласно условиям мероприятия. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
8: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты. Диджей Баттл и танцы до утра. Билеты на сайте showman.co.il.
9: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
10: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
11: Альте Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лецион. Звездочка 9246.
12: Работаем в субботу.
13: Но я тысячу раз обрывал провода.
14: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
15: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414.
16: BeCure Laser.
15: Звездочка 3414. Согласно уставу.
17: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
18: 03-944-1111.
17: Intelligo.
18: 03-944-1111.
1: Реклама.
19: «Картина маслом» с Владом Зерницким.
2: Завершая этот музыкальный час, я хочу пожелать вам спокойных, хороших, качественных выходных. Отдохните. Не выключайте радиоприемники. Шаббат шалом. Завершает программу Леонид Агутин и песня «Она такая». А далее в студии Милан Левитин и «Хит-радио». Всем приятного вечера.

0: «Картина маслом».
1: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
2: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
1: На сцене
2: группа «Расти»,
1: певица Лана Би,
2: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
1: диджей Рубин,
2: композитор и певец Влад Зерницкий.
1: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
0: Реклама.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. «Мантис». Ришон ле Цион. Ицхак бен Цви, 23.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
6: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: В Трейдмобиль. Большой выбор автомобилей из первых рук с небольшим пробегом. Именно то, что вы искали. Звоните сейчас. Звездочка 94 94. Согласно уставу.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Я знаю.
11: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
13: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
14: Болезнь или травма? Возможно, вам положены деньги. Звоните в Махаль. Звездочка 9624.
15: Махаль. Нам важен результат.
0: Реклама.
16: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
17: Веселее.
16: Молодец, понял.
18: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
19: Шавуатов на Первом радио.
20: Здесь зрители аплодируют.
6: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
21: Твой комментарий, почему?
22: Ну что тут комментировать?
21: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
22: Начнем с того, что...
6: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютубе. «Ханин день».
23: Это круто.
24: Первое радио вещает 16 часов.
23: Ульё.
24: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
25: Слушайте.
26: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
24: Первое радио всегда с тобой.
27: Первое радио. Новости.
28: Особое положение в тылу Израиля продлят до 3 ноября. Подробнее через несколько секунд. 17 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министр обороны Исраэль Кац предложил продлить особое положение в тылу на всей территории Израиля до 3 ноября, чтобы оно действовало и во время выборов в Кнессет. По данным информационного портала Ynet, правительство должно одобрить это предложение на срочном телефонном голосовании. В документе для министров указано, что силовые ведомства оценивают вероятность вражеской атаки на мирных жителей как высокую. Это связано с сохраняющейся неопределенностью на иранском и ливанском направлениях. Секретарь правительства Йоси Фукс разослал предложение членам кабинета. Предыдущее решение от 6 октября ограничивало срок действия режима до 20 октября. Для продления режима также требуется согласие комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, после чего правительство снова оценит ситуацию. Данный режим действует с 28 февраля, когда начались боевые действия против Ирана. Он дает службе тыла право вводить ограничения на учебный процесс и массовые мероприятия, хотя сейчас такие меры не применяются. Юридический советник оборонного ведомства МОР Ямин Барталь заявил об отсутствии юридических препятствий для этого шага. Она указала, что долгое продление чрезвычайного положения может создать правовые вопросы, но признала меру необходимой и срочной. По данным структур безопасности, руководство страны не планирует наносить удар по Ирану до выборов 27 октября. Тем не менее, в Израиле усиливают готовность к потенциальным попыткам Ирана или связанных с ним сил вмешаться в голосование. После инцидента с попыткой захвата самолета авиакомпании Fly Dubai, Израиль ужесточает ограничения в отношении пилотов и бортпроводников из примерно 30 стран, причем вне зависимости от того, из какого населенного пункта какой страны вылетает самолет. Запрет распространяется и на лиц с двойным гражданством, о чем сообщает издание Кипа со ссылкой на зарубежные СМИ. Граждан примерно 30 стран, включая Иран, Ирак, Ливан, Катар и Саудовскую Аравию, будет запрещено включать в состав экипажей рейсов, направляющихся в аэропорт Бен-Гурион. Граждане Марокко и Объединенных Арабских Эмиратов под запрет не подпадают. Ограничения действуют также в отношении лиц с двойным гражданством. Таким образом, даже пилоты и бортпроводники, имеющие американский или европейский паспорт, не смогут выполнять рейсы в Израиль в составе экипажа, если у них есть второе гражданство страны, включенное в список запрещенных. Авиакомпании обязаны передавать данные членов экипажей за 48 часов до вылета. В документах авиакомпании United Airlines и Air France, ставших достоянием общественности, фигурируют списки из 29 и 31 страны Санкт-Петербурга. Соответственно, швейцарская авиакомпания Swiss подтвердила получение израильских инструкций и сообщила, что они затрагивают часть ее сотрудников. Air France и чешская авиакомпания Smartwings также подтвердили, что выполняют соответствующие требования. На станцию Маген Давид-Адом в Рахате доставили двоих детей с травмами, полученными в результате наезда на них автомобиля. Оказав пострадавшим неотложную помощь на месте, медики эвакуировали в больницу Сорока в Бершеве 9-летнего мальчика в тяжелом состоянии с множественными травмами и 10-летнего мальчика в состоянии средней степени тяжести с травмами конечностей. Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей жительницы Хайфы Мириам Васадзе. В последний раз ее видели в среду, 14 октября, около 21 часа в районе улицы Барзилай в Хайфе, и с тех пор о ней не было вестей. Приметы пропавшей – рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, короткие каштановые волосы, карие глаза. Была одета в черную одежду и белую обувь. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Хайфы по телефону 04-864-8811. И о погоде. Завтра, 16 октября, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Переменная облачность, возможен легкий дождь, слабый ветер до 4,5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность средняя. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 24, в Твери на побережье озера Кинерет 25, в Бершеве 29, в Эйлате 31 градус. Это были новости. Далее на первом хит по радио с Миланом Левитиным.

0: самые горячие хиты.
1: Ну что, вот мы и вместе. Сегодня, между прочим, первый день после 25-летия Первого радио. То есть мы открываем сегодняшним днем 26-й сезон наших радиопрограмм. В том числе, видите, хит-парадио одно из первых выходит в эфир. Ну, из тех программ, которые выходят, например, раз в неделю. Так как и хит-парадио зовут меня Милан Левитин. И эти два часа будем проводить вместе с лучшей музыкой, с той музыкой, за которую вы голосуете, в том числе на сайте Первого радио 891fm.co.il. У меня есть для вас список из 30 композиций. На прошлой неделе плюс 6 композиций прибавилось. Ну, соответственно, 6 старых из этого списка вылетело. Тем самым я вам говорю, что наш список, он такой вот плавающий и следящий, идущий, так скажем, в ногу со временем, потому что новые песни должны добавляться, должны радовать нас, и мы не должны застаиваться на месте. Я вас призываю голосовать за лучшие песни, таким образом мы будем следить за главным. Ну что ж, сегодняшняя программа не исключение, у нас середина месяца, мы подводим итоги всего лишь этой недели, хотя кое-какие подвязки с 25-летием, конечно же, будут. Да, новиночки тоже есть, расскажу, что творится в различных чартах, это и Apple Music, и iTunes, и Spotify, Official Charts, Billboard и многие другие те чарты, за которыми следует следить. Да, но главный чарт — это, конечно же, наш 10 лучших композиций этой недели, уже заряженные в плейлист, и осталось только открыть нашу программу. Ну и, как обычно, это музыка на репите, то есть рубрика просто песен из моего плейлиста. Сразу скажу, этой песни у меня в плейлисте нет и не было, но я задался сегодня вопросом, какая же песня была главным хитом октября 2001 года, то есть ровно 25 лет назад, когда Первое радио только вышло в эфир. Вы знаете, я предположил, что эта песня Кайли Минок «Can't Get You Out of My Head» и был абсолютно прав, хотя на самом деле не буду хвастаться прям такой-то эрудицией музыкальной, я наугад ткнул, и видите, оказалось, что это так и есть, одна из самых успешных песен в карьере Кайли, причем изначально, между прочим, композицию предлагали другим исполнителям, в том числе группе S Club 7, но в итоге эта песня досталась Кайли. Ну и не зря, не зря. Главный секрет этой песни в простоте. Ее авторы построили практически весь хит вокруг вот этой навязчивой мелодии, повторяющегося ла-ла-ла. Ну, в итоге вы сами подпоете. Эти слова несложные. Ну а по смыслу это история об одержимости человеком, которого невозможно выбросить из головы. Ну и музыка буквально воспроизводит это состояние. Мелодия крутится снова и снова. Ну а мы, конечно же, снова и снова с удовольствием, я уже не знаю, в который раз на Первом радио будет звучать эта песня, но именно эта песня была главная в октябре 2001 года. Поехали!

0: Вот такой вот незамысловатый припев, как я уже сказал, построена песня в основном именно на этом. Ну а для что для песни для хорошей нужно исключительно хорошее настроение.
1: Новая музыка. Новое настроение.

заходить в соцсети, смотреть какие-то рилсы или истории, потому что они сплошь и рядом в этих песнях. Ну, неужели вы не слышите вот этот вот противный песочный голос? Я вот разговаривал со своими знакомыми музыкантами, они все слышат этот песок, так вы давайте научитесь. Для чего это делать? Очень все просто. В музыке все-таки должно быть какой-то смысл, да? Культура, она в целом несет какой-то код, какой-то смысл культурный. Поэтому, когда мы идем в какую-нибудь галерею смотреть картины, мы же прекрасно понимаем, что у всех этих картин есть история, как минимум, создания. Что имел в виду автор? Вот здесь то же самое. Когда мы слушаем искусственные песни, автор ничего не имел в виду. Ну а когда я приношу вам новинки, я тщательно смотрю, что есть искусственное, что нет. И если я вижу, что песня более чем на 50% искусственная, то она в эфир, безусловно, не попадет никогда. Ну а там дальше вот на оставшиеся 50% смотрю, можно или нет. Главное, чтобы вокал был живой. Ну вот Антон Токарев уже зарекомендовал себя как прекрасный исполнитель, певец. И его новинки я с удовольствием ставлю. Он человек живой и человек очень талантливый. Песня, которая называется «Вернуться домой», прямо сейчас будет в эфире. Поехали.

0: там, где ты родился, там, где ты вырос, дом можно еще и обрести. Нам-то это лучше всех в мире. Ясно и понятно. Давайте будем переходить к нашему чарту. У нас 10-е место прямо сейчас рвется в бой. И что я могу сказать? На этой неделе вы решили вернуть Аля Фарбина и Рене Миллера в главную десятку. И песня «Body Talk» у нас возвращается. Ну, я хочу сказать об этой песне лишь то, что она действительно умеет качать, потому что вот этот вот кик-бит, который как на бочку похожий, он, конечно же, сразу же завораживает и сразу делает свое дело. Мы ничего больше не хотим, кроме как танцевать. Ну, а Body Talk, язык тела, он всегда подскажет намного больше. Даже есть люди, которые по языку тела много могут понять, даже больше, чем от слов каких-то. Давайте. 10-е место. Аля Фарбин, Рене Миллер и Body Talk. Поехали.
1: 10-е место. 10-е место.

Такой вот проникновенный, даже что ли, не песня, а крик целый, когда человек хочет вернуться домой. И, знаете, есть масса причин. Самое главное — разобраться, где твой дом, где там, где тебе хорошо. Кстати говоря, вы же сами прекрасно знаете, что дом — это не всегда

0: Хит-парадио.
1: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
2: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
1: На сцене
2: группа «Расти»,
1: певица Лана Би,
2: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
1: диджей Рубин,
2: композитор и певец Влад Зерницкий.
1: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
3: Спонсор «Янго». Водители «Янго» для вас. Новость. Подтверждать фирменное оформление нужно всего раз в 20 дней. Меньше остановок, больше времени в пути. Звездочка 8002.
0: Реклама.
4: Но я тысячу раз обрывал провода.
5: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
6: Альте Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
8: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
11: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
12: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
13: Премьера в Израиле. Моня Цацкис – знаменосец. Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
14: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
15: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctwash.co.il. Работаем до 9 вечера.
16: Я знаю пароль.
17: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
18: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414.
19: BeCure Laser.
18: Звездочка 3414. Согласно уставу.
8: Лэптопы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Лэптопы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
8: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсане и Хашмаль.
0: Реклама.
20: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
21: Первое радио.
20: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
22: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
23: Мой список новиночек все еще не убыл, поэтому мне есть что вам предложить. И что касается, например, корейского попа или кей-поп, там очень много, конечно же, сейчас искусственного. Безусловно, это одно из тех направлений музыкальных, где, во-первых, есть денежки, во-вторых, очень все это просто делается, мультяшек посоздавал, вот как, например, это было с песней Golden. Но там нельзя сказать, что все было искусственное, поработали действительно большие профессионалы и работали над живыми исполнительницами, поэтому нельзя сказать, и я и не буду говорить, но я продолжаю вас знакомить с живым кей-поп. Это КЦМ, сегодняшняя песня, которую я представлю, новиночка Unlove You называется. И, между прочим, она не то чтобы южнокорейская, она международная, да, она из 6 участниц, но там из разных стран девчонки. Эта группа сформировалась в 2023 благодаря музыкальному реалити-шоу The Debut Dream Academy. В ее состав участницы из разных культурных вообще сред, что стало одной из самых вот этих главных фишек этого проекта. Ну, а эта песня, которую я вам представлю, вошла в мини-альбом Wild. Он вышел совсем недавно. Ну, а первоначально вообще этот трек был доступен в физическом виде. Да, а вот только вчера написано, вот получил отдельную цифровую презентацию. Ну, пока девчонки торгуют песнями на кассетах, мы наконец дождались и можем послушать цифровую версию. И вот прям в хит-парадио в новиночке врывается эта песня. КЦ Unlove You. Поехали.

0: Такое вот мягкое звучание истинного кей-поп. Продолжаем, кстати говоря, переходим снова к нашему чарту. Ведь время идет, но пока мы переходим к девятой строчке. И я лишь напомню, что мы отпраздновали это не только вчерашний день, у нас 25-летие. Мы в целом еще долго-долго будем от этого отходить. И праздничный эфир был, и выездные группы, много всего интересного. Ну и, конечно же, праздничные угощения. И от лица коллектива Первого радио благодарим мы, конечно же, сеть гастрономов Елисеевский и владельца сети Михаила Рабиновича за эти самые праздничные угощения. Но вообще, Елисеевский, для тех, кто вдруг не знал, хотя Елисеевский уже давным-давно с нами, это сеть магазинов с филиалами по всей стране, где сочетаются широкий ассортимент и высокое качество продукции. Здесь всегда можно найти любимые продукты к новогоднему столу. Свежее мясо и рыба, сыры, молочные продукты, колбаса и деликатесы, бакалея, консервы и приправы, хлебобулочные изделия, чай, кофе и напитки, замороженные продукты, полуфабрикаты, ну и, конечно же, хозяйственные товары. Ну а сегодня в сети Елисеевский действует специальное предложение. Не пропустите, загляните в гастроном Елисеевский в вашем городе. Еще раз спасибо большое за прекрасное угощение. Ну вот сейчас с полным желудком можно точно переходить к следующей песне. У нас там «Moving to the Sun». Это Югель, Имель Ангель и Ультра Нейт. И тут, как я уже и говорил, в этой песне все-таки присутствует сэмпл, взятый из искусственно сделанной композиции. Но тут пришли к мнению и редакционно, тем более, что эта песня официально находится в музыкальном, значит, наполнении нашей радиостанции. Поэтому есть, конечно же, следы искусственной песни. Но в целом Югель — это, во-первых, мировой известный диджей, и он поработал над этой композицией, хотя и указал вот это Имель Ангель в авторов, который сейчас просто гребет лопатой, я вам так скажу. Вот так вот создает человек одной кнопочкой песни и зарабатывает. Может быть, просто я завидую. Девятое место, Moving to the Sun.
1: Девятое место.

0: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
1: Ну что, покончим с ноунеймами, перейдем к весомым, так скажем, исполнителям. У Питбуль вышел новый альбом, который называется «Питкоин». Между прочим, 14-й студийный альбом. Вышел он 9 октября, вот на прошлой неделе. Что можно сказать? Ну, «Питкоин», понятное дело, что это что-то связанное с криптовалютой, да и монетка, нарисованная в его вот этом... отблеск лысой головы в очках, его фирменным. Я лично помню Питбуля, когда я был еще, наверное, на лагерной дискотеке. Ну, я думаю, что наши слушатели тоже прекрасно помнят этого исполнителя. У него уже, между прочим, видите, 14-й альбом. Снова фирменная музыка Питбуля. Майами, вечеринки, латиноамериканские ритмы, танцевальные хиты. Ну, в общем, умеет жить человек. Да, но здесь, на самом деле, для того, чтобы этот альбом собрать, это не просто песни, это еще и внушительный такой вот список приглашенных артистов. На одной пластинке и Кис, и Бон Джови, и Энрике Иглесиас, Нео, Эйкон, Джейсон Деруло, Лил Джон, Афроджек. Просто потрясающе. Видите, как хорошо иметь хороших, богатых, талантливых друзей, которые могут разделить с тобой целую музыкальную пластинку. Но из этого списка большого я, конечно же, поставлю вам Damn I Love Miami, а вместе с Lil Jon он спел эту песню, между прочим, еще в прошлом году, но раз новинка, так надо ставить прямо сейчас. Едем дальше.

0: Хит-парадио.
1: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
0: Реклама.
4: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
5: Center Car Azur.
4: Дерех Ашива 9.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. «Мантис», «Ришон Лицон», «Ицхак Бен Цви», 23.
3: Только в «Трейдмобиль». Широкий выбор программ финансирования. Комплексная гарантия и полноценная страховка. Без скрытых условий. Звоните сейчас. Звездочка 94-94. Согласно уставу. Предоставление кредита и его условия определяется финансирующей страной. Несоблюдение условий кредитного договора может повлечь дополнительные расходы и меры по взысканию задолженности. Я
8: знаю пару... Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной.
10: 03-944-1111.
9: Интеллиго.
10: 03-944-1111.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
12: Кто-то бы меня обвинял, что у нас в основном попсятина какая-то играет. Ну, конечно же, танцевальная музыка, поп-музыка главная сейчас в мире. Да и, наверное, всегда таковой была, потому что это для большинства меломанов нейтральная достаточно музыка. Ну, а сейчас мы поговорим о лидере iTunes в Соединенных Штатах. С новинкой вышли группа Stained, и песня называется Ghosts. Но давайте понемножечку и по порядочку. Stained — это американская рок группа из Массачусетса, между прочим, не так просто выговорить. Основана, между прочим, она еще в 95-м году. Ну и я думаю, если вы слышали когда-то, вы прекрасно знаете вот этот голос Аарона Льюиса. Он известен вот этим своим хриповатым, вот этим эмоциональным вокалом. Ну а в начале нулевых группа стала одной из самых заметных в американском альтернативном роке благодаря песням «It's been a while», «Outside» и «So far away». Ну а музыка Stained часто строится вокруг вот этих непростых переживаний, одиночества, сожалений, разрушенных отношений, попыток разобраться с собственным прошлым. В общем, мне это лично очень сильно знакомо. Это такое вот, знаете, непаханное поле для музыкального вдохновения. Но на песня Ghosts вышла только вчера, 14 октября. Вот так вот, наверное, в честь 25-летия радио первого. И, между прочим, это первая новая песня Stained после альбома Confessions of the Fallen 23-го аж года, поэтому с новинкой они врываются к нам. Ну и опять же, кто заказывал чуть-чуть потяжелее и поинтереснее, встречайте.

0: Ну вот, больше не обвиняйте меня в том, что я ставлю одну попсу. Это Stand и песня Ghost. Сейчас лучшая композиция в iTunes в Соединенных Штатах. Ну, о чем-то это должно говорить. Ну, и такое звучание. Мне кажется, оно переносит нас где-то в конец нулевых, ну, или даже в середину нулевых, где мы могли себе позволить немножечко встряхнуть нашими хайерами. Ну, дальше мы продолжаем. У нас в нашем списке две песни подряд. Это 8 и 7 место. И тут у нас на самом деле достаточно такие стандартные поп-исполнительницы, я бы даже сказал, да, сразу же. Потому что на 8 месте у нас Оливия Дин. Песня So Easy, как мы знаем, во многих чартах до сих пор держится достаточно очень высоко. Даже в том же Billboard, где-то вот примерно на тех же местах, что и мы. Я всегда говорю, что вот тут можно похвастаться, что хит по радио в этом точно совпадает с Billboard. Ну, хотя мы прекрасно понимаем, что в разных частях нашей планеты абсолютно разные вкусы, поэтому ничего страшного, что у нас что-то совпадает или что-то у нас какая-то есть разница. Главное, что вы слушаете только ту музыку, которую хотите, и голосуйте за нее на сайте Первого радио 891fm.co.al. Ну а пока Оливия Дил и So Easy на 8 месте.
1: 8 место.
2: 8.
0: И пока они в офисе чем-то очень сильно заняты, какие-то, видите, звонки, я всегда вас не оставляю, рассказываю, что Оливия Дин считает, что в нее очень легко влюбиться.

0: Да, говорит, легко упасть в эту самую любовь, пропасть эту безмерную. Ну, девчонки всегда издеваются. Вот туда падаешь, а потом выкарабкиваешься и даже без какой-либо помощи остаешься. Ну что ж, первый час хит-парадио уже подошел к концу. Я, Милан Левитин, еще целый час вместе с вами. Лучшие композиции еще впереди, потому что главные треки из лучших главных чартов тоже будут в следующем часе. Ну и, конечно же, наши 6 композиций из верхней половины таблицы. Ну а закроет этот час 7 место нашего чарта. Это Биби Рекса и New Religion. Между прочим, я добавил еще одну песню Биби Рекса вместе с Давидом Гетто. И уже посмотрим, как на следующей неделе сможет ли ворваться в 10-ку. Это новая композиция. Ну а пока 7 место.
1: Седьмое место.

0: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты.
1: Лучшая музыка. 89.1 FM.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
4: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
3: На сцене
4: группа «Расти»,
3: певица Лана Би,
4: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
3: диджей Ругин,
4: композитор и певец Влад Зерницкий.
3: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
5: Реклама.
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Виски Лаудерс 89,90 за литр. Вермут Мартини 39,90. Португальское вино Лолита 24,90. Согласно условиям мероприятия. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
11: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
12: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
13: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
14: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
15: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
16: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
4: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте verotour.com.
17: Честно ответьте себе. Прикрываете рот, когда смеетесь? Избегаете улыбаться на фотографиях? Стесняетесь своих зубов? Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
18: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
5: Реклама.
19: Первое радио. Новости.
20: Нетаньяху сообщил о телефонном разговоре с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Глава правительства Бениамин Нетаньяху в ходе предвыборной встречи с представителями друзской общины заявил, что во время массовых убийств сирийских друзов он позвонил президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа и жестко переговорил с ним, после чего резня прекратилась. Нетаньяху пообещал сделать все необходимое, чтобы защитить наших братьев и ваших братьев. Мы не позволим, чтобы такая резня продолжалась. Напомним, массовые убийства друзов произошли в Сирии весной и летом 25-го года. Были убиты сотни людей, поступали также сообщения о похищениях женщин и детей. Эти события привели к протестам израильских друзов и попыткам пересечь границу и попасть в Сирию. Израиль оказал гуманитарную помощь друзам Сирии, а также нанес удары по объектам сирийского режима в Дамаске, включая Министерство обороны. Как сообщает информационный портал «Вести», полиция начала расследование подозрений в метании светошумовой гранаты в жилое здание на улице Герцлия в Хайфе. Пострадавших нет. По оценке следователей, инцидент имеет криминальную подоплеку. Как сообщил представитель возглавляемой Саудовской Аравии коалиции турки Аль-Малики, 17 человек погибли и 333 получили ранения в результате атак хуситов на международный аэропорт имени короля Халида с 7 по 11 октября. Хуситы атаковали аэропорт в часы пик. Они пытались нанести удары по десяткам аэропортов, нефтяным объектам и портам в королевстве, а также пытались ударить по Мекке, Медине и паломникам, добавил Аль-Малики. По сообщению информационного агентства Reuters со ссылкой на 4 свидетелей, 4 взрыва были слышны в районе президентского дворца в Адене в Йемене. Саудовское издание «Аль-Арабия» утверждает, что 4 баллистические ракеты были выпущены по дворцу Маашик в Адене и что премьер-министр Йемена и министры здоровы и невредимы. Кения подтвердила второй случай заражения вирусом Эбола. Заболел близкий родственник первого умершего от этого заболевания в стране. Министерство здравоохранения Кении подчеркнуло, что нет никаких признаков широкого распространения заболевания. На прошлой неделе в стране были зарегистрированы первая в ее истории смерть от лихорадки Эбола. Мужчина, побывавший в Демократической Республике Конго, умер после возвращения в Кению. В министерстве подтвердили, что второй заболевший является близким родственником умершего. На момент выявления вируса он уже находился на карантине под медицинским наблюдением. Выявлены десятки человек, которые контактировали с первым заболевшим. Они также переведены в карантин. Эпицентр вспышки находится в провинции Итури в Демократической Республике Конго. Однако случаи заражения также зарегистрированы в Уганде и Кении. И о погоде. Завтра, 16 октября, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Переменная облачность, возможен легкий дождь. Слабый ветер до 4,5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений. Солнечная активность средняя. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 24, в Твери, на побережье озера Кинерет 25, в Бершеве 29, в Эйлате 31 градус. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит мой коллега Евгений Забежинский.
0: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
21: 18.03 в стране. Это значит, что второй час хит-парадио вот вошел в свои права. Напомню, 15 октября 2026 год. Мы вообще, между прочим, совсем скоро, уже не за горами Новый год, а значит и топ года тоже не за горами, поэтому я лишь советую вам следить за новостями. Обычно, когда топ года, я раздаю очень-очень крутые призы, подарки. Так что будьте внимательны. В этом году это не исключение, будет все очень-очень круто, как и всегда. Да, ну а этот час мы посвятим тому, что мы будем подводить итоги этой недели. Ну что ж, у нас остались 6 композиций нашего списка. Ну и, конечно же, есть у меня еще песни, которые, ну так скажем, не то чтобы прям новинка-новинка, но претендент, например, в наш список прямо сейчас у меня в плейлисте — это Зоя и Hold the Horizon, песня называется. Они много рассказывают, не буду, поставлю, ну а вы уже будете решать, что нам с ней делать. Далее мы пройдемся по главным чартам нашего бренного мира, в том числе заглянем в главные, конечно же, списки европейские official charts в Лондон, полетаем, узнаем. Ну и, конечно же, Billboard, горячая сотня. Тоже узнаем, как там и что там, что-то изменилось, что и случилось у нас с Taylor Swift, или она продолжает свою гегемонию в этих списках. Ну а пока давайте начнем с песни Зои «Hold the Horizon» и немножечко разомнемся. Поехали.

Это Zoe, Holiday Horizon, песня, которая открывает второй час хит-парадио. Мы подводим итоги недели, ну и, конечно же, как и обещал, буду вместе с вами следить за чартами мировыми. Прямо сейчас смотрю, что происходит в Spotify Daily Chart, ну или дневной список хит-парад, ну, так скажем, не сегодняшний даже, а от 13-10, то есть от позавчерашнего дня. Ну, тут, понимаете, могут еще подтасовать. На самом деле, Spotify всегда на день опаздывает, это ничего страшного. Мы и не можем работать быстрее. 10 место у Кэти Перри, The One That Got Away. Песня минус одна позиция с прошлого дня. И эта песня лишь один раз была на 3-м месте, но зато за 209 дней существования до сих пор в десятке. Это большой плюс. Следующая песня целых 201 раз была на 1-м месте и 789 дней всего в этом списке. Это Lady Gaga, Die With A Smile вместе с Bruno Mars внезапно опять оказывается в этом списке. Между прочим, перевалило за 4 миллиарда прослушиваний только в Spotify этой песни. Я представляю, сколько это в деньгах. Или не буду. Justin Bieber, Beauty and the Beat вместе с Nicki Minaj на 8-м месте. Оливия Родриго, Stupid Song. 10 раз на 1-м месте. Сейчас 7-е. Usher, Stop the Wedding. Это верхняя позиция. Выше пока не поднимались. 6-е место. Malcolm Todd и песня Earrings чуть выше. Еще на одну строчку выше Оливия Родриго, The Cure. Ну, а тройка выглядит и звучит таким образом. Adele, Ain't in LA. Второе место максимум, два раза. Далее песня ее же, но Николь Кидман тоже максимум второе место, но 13 раз. Так, до первого места здесь и не добралась, хотя двумя песнями вообще в тройку вошла. Что еще нужно? Ну, просто нужно обогнать Carol G, BBY, Wow вместе с Джедлайн и Русовским. Эта песня сейчас только в одном YouTube перевалила за 293 миллиона, поэтому даже не знаю, добавим мы им что-то или нет, но так или иначе будем слушать прямо сейчас лучшую песню Spotify, Carol G, Judy Lyne и Русовский BBY. Вау. Wow.

0: Так звучит лучшая композиция на сегодняшний день в Spotify в списочке. Это BBY Wow от Карл G, Джуди Лайн и Русовски. Ну да, вот видите, за что я люблю вообще хит-парад, за то, что такие разные песни и в новинках, и в различных чартах нам встречаются, что вот просто, ну, всем найдется что-то по вкусу. Ну что ж, давайте смотреть, что у нас дальше. Мы сейчас находимся на рубеже, когда приходим мы к шестому месту. Дальше у нас I Can't Wait от Боба Синклера и Кизы. Ну что ж, ну а пока я просто напомню вам, что совсем скоро будем подводить итоги уже месяца. Да, вот каждый последний четверг месяца мы уделяем вот этой вот... подведению итогов месяца, поэтому уже сейчас можно заходить на сайт Первого радио 891fm.co.al. Все для чего? Для того, чтобы проголосовать за любимую композицию. Можно делать это на главной странице, можно это делать в разделе «Хит по радио». Почему лучше в разделе? Потому что там у нас 30 композиций, в том числе и новенькие, которые на прошлой неделе к этому списку прицепились. Поэтому с большим удовольствием заходите, а я потом с большим удовольствием буду смотреть, за кого вы голосуете. Для тех, кто потом спрашивает, а зачем мы это делаем? Это делается для того, чтобы, ну, в первую очередь, музыкальная редакция тоже следила за тем, что вам нравится, что вы слушаете. Ну, а пока давайте переходить к нашему чарту. Это шестое место и I Can't Wait от Боба Синклера и Кизы. Поехали.
1: Шестое место.

0: Хит-парадио.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
6: В прямом эфире с трансляцией.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама. Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Только в «Трейдмобиль». Широкий выбор программ финансирования. Комплексная гарантия и полноценная страховка. Без скрытых условий. Звоните сейчас. Звездочка 94-94. Согласно уставу.
2: Предоставление кредита и его условия определяется финансирующей страной. Несоблюдение условий кредитного договора может повлечь дополнительные расходы и меры по взысканию задолженности.
3: BeCure Laser Plus. Медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
8: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
11: Парад хитов на Первом радио.
12: Продолжаем мы парад хитов и заглядываем туда, где эти хиты сплошь и рядом. Это мировой Apple Music чарт от аж 14-го. То есть, видите, они немножко на один денечек все-таки побыстрее работают, чем Spotify от вчерашнего дня. Но, опять же, часовые пояса туда-сюда, поэтому даже полдня, я бы сказал. Taylor Swift и песня The Fate of Ophelia, которая перевалила за вот свой год существования. 120 раз была на первом месте за все это время в этом списке и продолжает оставаться на 10-й строчке. Ariana Grande и Hey That I Made You Love Me на 9-м месте. Опять же, по традиции скажу, что это тоже такая призерная песня. 86 раз на первом месте. Далее у нас Сиена Спиро, Great Expectation, на одну выше Карл G, Джуди Лайн и Русовский, BBY. Вау, wow. Первое место, между прочим, в Spotify. А здесь 7-е место, это пик вообще у этой композиции. Настолько, видите, разные слушатели у этих двух списков. Югель и Майли Ангели, Ultranate, Moving to the Sun здесь на 6-м месте. Далее у нас две песни от Оливии Родриго, Stupid Song и The Cure, соответственно. Ну а дальше тот же список, наверное, что и в iTunes, но здесь немножечко... Знаете, немножечко по-другому. Даже сказал бы, в Spotify нет, был другой список. Там на первом месте вот как раз-таки BBY Wow, и Adele имела только лишь второе и третье место. А здесь третье место у нее же Ain't in LA. Далее на втором месте Taylor Swift, Passion Zero, наконец-то свергнутая с этого первого места. И заняла Adele здесь вместе с песней Nicole Kidman все-таки верхнюю строчку и обгоняет, между прочим, хоть где-то Taylor Swift. Хотя казалось бы, что это просто невероятное вообще событие. Ну что ж, лучшая песня Apple, Adele и Николь Кидман, так называется. Николь Кидман не исполняет эту песню, это так называется, трек Adele. И именно ее мы и будем слушать сейчас.

0: Это Adele и композиция, которая называется Николь Кидман, и лучшая песня в Apple. Ну а прямо сейчас мы посмотрим, прям таки заглянем, что происходит у нас в Worldwide iTunes. Но прежде всего хочется, конечно же, еще раз от лица коллектива Первого радио поблагодарить сеть гастрономов Елисеевский и владельца сети Михаила Рабиновича за праздничные угощения. Это действительно очень вкусно. Почаще бы праздники, и с Елисеевским всегда вкусно. Ну а Елисеевский — это сеть магазинов с филиалами по всей стране, где сочетаются широкий ассортимент и высокое качество продукции. Здесь всегда можно найти любимые продукты к новогоднему, между прочим, столу. А это совсем скоро уже. Свежее мясо и рыба обязательно, сыр и молочные продукты, колбасы, деликатесы, бакалея, консервы и приправы, хлебобулочные изделия, чай, кофе и напитки, замороженные продукты, полуфабрикаты, хозяйственные товары. Ну а сегодня в сети Елисеевский действует специальное предложение. Не пропустите, загляните в гастроном Елисеевский в вашем городе. Что ж, еще раз спасибо большое. Было очень-очень вкусно. Ну, а мы продолжаем. У нас здесь на очереди iTunes. Тоже не отстает, как Spotify, на 2 дня. От вчерашнего даже полдня где-то. Здесь у нас в списке как раз-таки открывает этот список Adele и Николь Кидман. Песня, которая только что прозвучала как лучшая в Apple. Здесь плюс 6 позиций, но все еще 10-е место. И это максимум пока что для этой песни. Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди Мичико высоко не поднимаются вообще. Максимум 5-е, сегодня 9-е. Шакира и Барнабой Дай-Дай до сих пор в этом списке, хотя чемпионат мира мы уже и забыли, кто там играл в четвертьфинале. Фонтейнс DC, Розалия, Where's Gone здесь на 7-м месте. Бьорн, Bone Breaker, Mama, Don't Close Your Eyes на 6-м месте. Ella Langley, Choosing Texas на 5-м. Kima Sounds, Ride Slow чуть выше на 1 позицию. Ну и тройка выглядит таким образом. Югели, Мэль Ангель, Ultranate, Move Into The Sun. И Мэль Ангель, соответственно, с иишным слопом Bad Times. Не слушайте никогда, не надо это поддерживать. И на 1-м месте Taylor Swift, Patient Zero. Вот так вот. Ну, я думаю, что к Taylor Swift мы еще успеем вернуться сегодня, потому что не только здесь она в лидерах. Пока что послушаем 5-ю строчку из нашего чарта. Здесь у нас Леони и Калум Скотт и песня, которая называется «Stay».
1: 5-е место. 5-е.

Да, никак все не останавливается, хоть просят остановись, стей, давайте постоим, но мы тоже движемся вперед. У нас Official Charts, главный хит-парад Европы, находится в Лондоне. Между прочим, каждую пятницу на BBC 1 выходит этот чарт, но мы пораньше можем подвести итоги, а потом догоните нас. А было бы здорово, да, если бы они в своем Official Charts еще говорили, а вот в хит-параде на первом радио, на первом месте вот эти ребята. Ну что ж, давайте смотреть, что здесь. На 10 месте My Body Isn't Ready от Somber, плюс 3 позиции. Dua Lipa Training Season вновь в этом списке с 11 на 9 прыгает. Adele и Николь Кидман здесь плюс 1 и 8 место. Далее The Cure от Оливии Родриго, тоже плюс 1 позиция. 6 место за Стеллой Лефти Бостон. На месте стоит Элла Лэнгли и Chosen Texas. Недолго она написана, конечно, на первом месте была, но лишь одну неделю. Asha, Stop the Wedding, сразу же 6 позиций, прыгает с 10 на 4. Далее Baby Doll от Джейми Миллера, тоже подъем, 3 позиции отыграл с предыдущей недели. Ну а Sienna Spyro, Great Expectation, второе место, как и было. Ну, как я и обещал, Taylor Swift мы еще услышим, и здесь именно в этом списке Patient Zero, тоже на первом месте, как и не только, кстати, только здесь, поэтому я думаю, вы еще услышите. Ну, такой вот феномен у Taylor Swift. Если она что-то выпускает, то обязательно на верхнюю сторону таблицы. Ну, давайте слушать. Мы же не можем пренебрегать лучшей песней в Европе.

0: Это Patient Zero. Сейчас главная песня в Official Charts, ну и к главному чарту всего мира, к его топейшеству Billboard, горячая сотня, мы переходим. Десятое место — BBY Wow, песня, которая лучшая в Spotify. Здесь на десятом месте — это Карл Джи, Джедлайн и Руссовский. Между прочим, плюс одна позиция. Адела и Николь Кидман тоже делают подъем. Три сразу строчки подъем этот с 12 на 9. Stupid Song от Оливии Родриго, плюс одна позиция. Седьмое место — Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, тоже делает плюс один. Tame Impala и Дженни вместе с песней Дракула, тоже подъем. Я знаю, почему этот подъем, потому что все композиции Тейлор Свифт отсюда улетели, кроме одной. Да, так бывает тоже. На пятом месте — Дрейк и Don't Liver и Solar Eclipse, между прочим, как новинка залетела в этот список. Morgan Wallen и Been By Now. На четвертом месте — Boston от Stella Lefty, плюс три позиции. И третье место вновь на втором месте, как и на прошлой неделе, Choosing Texas от Элла Лэнгли, но что-то мне подсказывает, что рано или поздно она вернет себе законное первое место, но на первом месте здесь тоже Тейлор Свифт и Patient Zero. Ну а у нас как раз остались 4 композиции, и четвертое место у нас — Broken Strings от Изабеллы Мелькман, Катрин О'Райан и Алана Уокера. Именно с ней мы и продолжаем.
1: Четвертое место.
2: Четвертое.

0: Хит-парадио.
1: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
2: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
1: На сцене
2: группа «Расти»,
1: певица Лана Би,
2: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
1: диджей Рубин,
2: композитор и певец Влад Зерницкий.
1: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
3: Реклама.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
6: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
8: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
9: Настольные плиты по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Настольные плиты по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Фонтана, фонтана, фонтана.
6: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Реклама.
12: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
13: Пятницей, конечно.
14: Как? Уже пятница?
15: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
14: Фух. Успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
15: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
1: Савино утро.
16: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
17: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
18: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
19: Я раб этой лампы.
18: А что мне делать?
19: Приказывай.
18: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
19: Слушаю и повинуюсь.
18: Теперь, Анна, ты загадывай.
17: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
20: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
21: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
15: Третье место.
22: Третье место.

0: Алка Халид, Dive Into Me, это третье место нашего чарта. Ну, а я вышел для того, чтобы просто вам напомнить, что самое время голосовать за главные песни этой недели, потому что на следующей неделе опять будем подводить итоги. Все как всегда, заходите на сайт первого, 891fm.seoul.il. Ну что ж, на этот раз у нас тройка, ну, не изменилась, так уж бывает тоже. На втором месте у нас Ibon и песня Hollow, никак все не доберется до главной строчки, но все еще это зависит от вас, поэтому заходите и голосуйте. Ну а пока второе место и Hollow.
1: Второе место.

0: Ну что ж, и на этом наш хит по радио подходит к концу. 18.53, самое время. Что ж, на первом месте у нас сегодня Take Me There от Dati. Вновь уже четвертую неделю на этом месте. И прекрасный абсолютно результат. Все благодаря тому, что вы голосуете за нее, ну и за другие композиции, чтобы они именно так и располагались. Ну что, что будет дальше? Мой коллега Евгений Забежинский уже готовит очередной выпуск новостей. А после него сразу же программа «Прямой ответ», где моя коллега-востоковед Марианна Беленькая сегодня поговорит с профессором экономики, ученым, предпринимателем и раввином Маратом Ресиным. Но не переключайтесь с радиоволны. Ну а для тех, кто хочет видеть программу «Прямой ответ» в видеоформате, обязательно заходите в YouTube Первого радио, подписывайтесь, ставьте лайки, безусловно. Ну и там вообще много всего интересного. Все актуалии обычно у нас там. Ну а я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. В следующий четверг обязательно еще раз услышимся, подведем итоги недели. Ну а я вам желаю прекрасного продолжения этого дня, хорошего вечера, прекрасных выходных. Ну и, конечно же, шаббат шалом. Я Милан Левитин, прощаюсь с вами ровно на неделю.
1: Первое место.

0: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты.
1: Лучшая музыка. 89.1 FM.
2: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это... Все время скучаю, понимаете?
2: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю... По пятнице.
4: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
5: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
6: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
7: На сегодня нет.
8: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
6: Вечер.ком.
9: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
6: Реклама.
10: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу. Mantis,
11: Mantis. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Mantis. Mantis. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
12: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
13: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера. Я
10: знаю пароль. Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
14: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Бойцами Дувдыван в Джинни не задержан крупный поставщик оружия. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Бойцы спецподразделения Дувдыван задержали в Джинине одного из основных торговцев, снабжавших террористов оружием. Операция проводилась под руководством Шабака. По данным ЦАЛИ, задержанный входил в террористическую группировку, разгромленную в ходе операции «Железная стена». Число погибших при взрыве на заводе Intel в Кирьят-Гате увеличилось до 2. В больнице Сорока скончался 49-летний житель Бершевы Илья Чичулин. Ранее сообщалось о гибели Якира Касашвили. Еще один пострадавший, 26-летний мужчина, остается в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. По предварительным данным, взрыв произошел во время перекачки промышленного газа из грузовика в резервуары предприятия. Возможной причиной называют техническую неисправность, однако расследование продолжается. В Intel выражают соболезнования семьям погибших и сообщили о полном сотрудничестве со следствием. После попытки захвата самолета Fly Dubai Израиль запретил включать граждан примерно 30 стран в экипаже рейсов, направляющихся в аэропорт Бен-Гурион. Ограничение распространяется и на обладателей двойного гражданства. В список входят Иран, Ирак, Ливан, Катар и Саудовская Аравия, но не Арабские Эмираты и Марокко. Авиакомпании обязаны передавать Израилю данные пилотов и бортпроводников за 48 часов до вылета. Глава правительства Израиля Бениамин Нетаньяху в ходе предвыборной встречи с представителями друзской общины заявил, что во время массовых убийств друзов в Сирии он провел жесткий телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом аш-Шара, после чего насилие прекратилось. Нетаньяху пообещал продолжать защищать сирийских друзов. Ранее Израиль оказал им гуманитарную помощь и нанес удары по объектам сирийского режима в Дамаске. По данным представителя возглавляемой Саудовской Аравией коалиции «Турки Аль-Малики», в результате атак хуситов на международный аэропорт имени короля Халида 7 по 11 октября погибли 17 человек, еще 333 получили ранения. Аль-Малики заявил, что удары наносились в часы пик. По его словам, хуситы также пытались атаковать аэропорты, нефтяные объекты, порты, а также Мекку, Медину и паломников. Простите, Медину. Минувшей ночью проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Стамбуле. Были затоплены дома, предприятия, дороги и подземные переходы. По последним данным, погибли не менее 3 человек, еще 5 числятся пропавшими без вести. Спасатели эвакуировали более 2700 человек. Поисковые работы в Стамбуле продолжаются. По сообщению информационного агентства Reuters со ссылкой на 4 свидетелей, 4 взрыва были слышны в районе президентского дворца в Адене в Йемене. Саудовское издание «Аль-Арабия» утверждает, что 4 баллистические ракеты были выпущены по дворцу Ма-Шаик в Адене, и что премьер-министр Йемена Шайда Аль-Зиндани и министры здоровы и невредимы. В Кении подтвержден 2 случай заражения вирусом Эбола. Заболевший близкий родственник мужчины, который недавно стал первой в истории страны жертвой этой инфекции. Пациент уже находится на карантине. Под наблюдение также поместили десятки людей, контактировавших с умершим. Признаков широкого распространения вируса в стране пока нет. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ожидается переменная облачность, возможен легкий дождь, слабый ветер, атмосферное давление. Без изменений солнечная активность средняя. В Иерусалиме 16 градусов ночью, 23 днем, в Тель-Авиве 19-26, в Хайфе 17-24, в Бершеве 16-29 и в Эйлате 21 градус ночью и 31 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00, а далее в эфире прямой ответ с Марианной Беленькой. Вы также можете увидеть видеотрансляцию программы и задать вопросы гостю в прямом эфире на YouTube-канале Первого радио.

0: Когда искажаются понятия. Когда слова меняют смысл. Когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
1: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. А также вы можете задавать вопросы в прямом эфире, если передача идет... Вернее, вы можете задавать вопросы нашим гостям, если передача, как сегодня, идет в прямом эфире. Пишите в чат на YouTube-канале Первого радио. А у нас в гостях профессор, предприниматель и раввин Марат Ресин. Он также занимает пост вице-президента Канадского сионистского конгресса, Сионистской Федерации и представляет ее во Всемирном Сионистском Конгрессе. Здравствуйте, господин Ресин.
2: Здравствуйте, Марианна. Рад снова видеть вас и, дорогие радиослушатели, рад встрече с вами.
1: С приездом в Израиль, потому что, когда мы с вами разговаривали 2 года назад, это был эфир из Канады, насколько я помню.
2: Так и есть. Спасибо.
1: Начну с личного, но этот вопрос, на самом деле, один из самых обсуждаемых в соцсетях перед этими выборами. Я так понимаю, вы приезд в Израиль приурочили к выборам, потому что вы гражданин, насколько я помню, 93-го года, и, собственно, многие сейчас приезжают специально проголосовать. Вот вопрос, как вы относитесь к тому, что человек живет за границей, а приезжает сюда голосовать?
2: Ну, это комплексный вопрос. Во-первых, я не приурочил свой визит к выборам, это так совпало. У меня есть другие дела, больше связанные с деятельностью Конгресса, в частности. И на самом деле я не останусь на выборы, я улетаю в это воскресенье. Теперь как я отношусь к тому, что люди, живущие в диаспоре, влияют на то, что происходит в Израиле? Я верю полной верой, что называется, что земля Израиля принадлежит всему народу Израиля. И поэтому, конечно, все евреи имеют право иметь какое-то мнение и влияние на то, что здесь происходит. Однако, конечно же, они не могут голосовать на выборах в Кнессет, потому что человек должен своей, так сказать, шкурой отвечать за то, как он голосует. И надо сказать, что, в принципе, в нашей еврейской общине все устроено очень грамотно. Ведь у нас есть возможность для евреев, которые живут в диаспоре, влиять на то, что происходит в Израиле через Всемирный сионистский конгресс. Для этого он и существует. У нас есть два вида парламента, скажем так. Один – Кнессет, который избирается всеми гражданами Израиля, неважно, евреями или нет, а другой, который избирается всеми евреями, которые живут во всех странах мира. И вот через механизмы Всемирной сионистской организации, через механизмы Конгресса, евреи диаспоры могут и должны влиять на то, что происходит.
1: А, кстати, расскажите для тех, кто не знает, что такое Всемирный сионистский конгресс, потому что в учебниках истории он значится, но всем кажется, что, ну, был такой до основания государства Израиля, а может быть, сейчас и остался. Вроде мы слышим иногда про выборы, даже споры вокруг сейчас были, когда хотели или не хотели туда продвинуть сына Нетаньяху, но... Да. Собственно говоря, нам кажется, ну, существует формально, но на что он влияет вообще? Это просто дань прошлому, вот, или есть какие-то реальные рычаги влияния?
2: Ну, это совсем не так. Во-первых, это тот самый конгресс, который первый раз был созван в 1897 году, 130 лет назад почти будет в будущем году, тот самый конгресс. Сейчас там больше депутатов.
1: Только давайте, гораздо... поскольку нас смотрят не только в Израиле, не только евреи, скажем, тот самый это что, потому что не все знают историю Израиля.
2: Ну, Всемирный сионистский конгресс.
1: Да, с которого началось, собственно, да, основание государства Израиль, где Герцль произносил свои речи. Это отступление для тех, кто вдруг не в курсе, смотрит нас вообще.
2: Да, в городе Базеле, значит, почти 130 лет назад собрался первый конгресс. То есть это парламент всего еврейского народа. Неважно, кто где живет, мы решаем какие-то свои вопросы вместе. Теперь, сегодня у конгресса, безусловно, есть своя функция. Например, примерно 17% земли в Израиле принадлежит Всемирной сионистской организации и, соответственно, управляется Конгрессом, или структурами Конгресса, или дочерними организациями Конгресса. Вот Какаль, например, дочерняя организация Конгресса.
1: Какаль – это фонд...
2: Национальный
1: фонд Израиля.
2: Да.
1: Земли.
2: И так далее. И многие другие дочерние организации. Примерно бюджет в размере 1,5 миллиарда долларов в год распределяет Конгресс на разные программы в Израиле и за рубежом. Это деньги, которые собирают...
1: А, например, какие, чтобы люди имели представление?
2: Ну, огромная, конечно, программа. Это и ульпаны иврита в разных странах. И вот, например, в прошлом году в декабре, и в этом году в декабре тоже, мы привозим группу канадских молодых предпринимателей сюда познакомиться с ситуацией, с рынком в Израиле, а также, чтобы они были посланниками Израиля, чтобы это были люди, не обязательно евреи, которые, приезжая обратно в Канаду, говорили о том, что... Мы видели своими глазами, не рассказывайте нам, что там бедных арабов не пускают выйти на улицу и так далее. Многие программы и здесь, в Израиле, и покупка земли здесь, в Израиле. Есть такая организация, называется «Иманута». Она занимается покупкой земли у арабов, когда они готовы продать землю. Она покупает, и это используется под какие-то еврейские нужды.
1: А вы чем в Конгрессе занимаетесь?
2: Вот в этот раз, я уже второй раз избираюсь в Конгресс, так получилось странным образом, что я оказался председателем комиссии по суверенитету и границам. То есть это все вопросы, касающиеся Иудеи, Самарии и Храмовой горы. Можете себе представить, какие
1: очень
2: там...
1: Очень горячая комиссия.
2: Какие там крики
1: особенно
2: раздаются.
1: Особенно учитывая, что вы в Канаде, а Канада, насколько я помню, то вводит санкции против Израиля, в том числе за ситуацию в Иудее, это, в общем-то, горячо.
2: Не, ну при чем здесь Канада? Это же комитет Конгресса.
1: Ну, понятно, но все равно.
2: Я вам приведу пример. Ну, вот, скажем, депутаты от левого крыла предложили законопроект, в котором было написано, что Конгресс поддерживает идею создания палестинского государства в Иудее и Самарии. Разумеется, Конгресс ничего не решает в этом смысле, но принятие такого закона означало бы, что мы не можем тратить деньги на программы для евреев, живущих в Иудее и Самарии. Это очень серьезная вещь. Теперь, как проходит законопроект? Он сначала проходит через комитет, а потом выходит на пленарное заседание, когда голосуют все. Поэтому достаточно важно, чтобы такой законопроект не прошел через комитет. Так вот, у меня даже фотография есть. От голосования голоса распределились ровно 50 на 50. И только потому, что я был председателем, в такой ситуации, когда голоса разделились поровну, у меня есть дополнительный голос, я проголосовал против, и это предложение не прошло через комитет. Вот представляете, до чего доходит. В общем, это непростое.
1: Да, кстати, как избираются в это... в Конгресс? И на сколько лет? Тоже как в Кнессет 4 года?
2: Нет, на 5 лет. Угу. У каждой страны примерно пропорционально еврейскому населению.

0: чудо, что я с одним мандатом оказался председателем комитета.
1: А как это чудо случилось?
0: А я вам сейчас скажу. Вообще всего 10 комитетов. То есть из 500 там с лишним депутатов только 10 человек становятся председателями комитетов. И вот я с одним мандатом стал таким. Почему? Потому что это очень горячий комитет. И правые, левые, религиозные, светские никак не могли договориться, кто же его возглавит. Вот как раз благодаря этому дополнительному второму голосу, да, на равном голосовании. И вот почему-то решили, что...
1: русский будет нейтральный,
0: да. Ну, я человек в кипе, да, с другой стороны, я человек там демократических взглядов. И, в общем, все вместе решили, что вот я. И все, и мне позвонили и говорят... Вот мы все решили, что ты будешь председателем. Ты согласен? Я говорю, ну, согласен. А что же делать? Я прям чувствую, как Всевышний меня за руку привел. Есть многие вещи, которые мы делаем, я не очень могу сейчас все это здесь обсуждать.
1: Ну, а из того, что можете, еще расскажите несколько примеров именно вашего комитета и то, что, может быть, уже воплотилось в дела, и можно посмотреть, пощупать нам в Израиле.
0: Я пока не хотел бы это обсуждать. Особенно сейчас перед выборами в Конгресс. Мы делаем все, что можем.
1: А в Конгресс тоже сейчас
0: выборы. Не в Конгресс, извините, в Кнессет. Да. Мы делаем все, что можем. Это включает, как я сказал, это включает и покупку земель, в том числе там, в разных интересных местах. И вообще отношение Конгресса к тому, там, что происходит на Храмовой горе, и так далее. Еще раз я говорю, Конгресс ничего такого не решает, но Конгресс распределяет бюджет на программы, и в зависимости от того, какие решения принимает Конгресс, этот бюджет может или не может быть направлен на эти цели, поэтому это достаточно важно.
1: Хорошо. Поскольку мы уже затронули тему выборов, и вы не голосуете, но тогда у вас более такой нейтральный взгляд, вы не будете ни за кого агитировать. Расскажите. Я, кстати, тут нам написал уже один зритель, просит посоветовать ему, за кого голосовать, просит меня, но я честно скажу, что я тоже, как журналист, считаю, что не имею права ни за кого агитировать, только могу агитировать за то, чтобы человек пришел на выборы. И обязательно проголосовал, почитал, послушал и сделал выбор наиболее удобный его сердцу. Но вот как наши выборы выглядят из Канады, вообще из диаспоры?
0: Я сейчас ехал сюда в такси. И таксист всегда же знает, и таксист всегда является следующим премьер-министром, правильно? И поэтому я спросил просто ради интереса, чтобы с вами сейчас поделиться мнением моего таксиста.
1: Да, это любимая журналистская штучка, спрашивать таксиста, куда дует ветер.
0: Ну вот, я не журналист, но я все же спросил. Значит, мой таксист сказал так, что он на выборы не пойдет, потому что никто из кандидатов не хочет блага для него лично, а только для себя самого. Вот все, что сказал мой
1: таксист. Не делайте, как этот таксист, но идите на выборы.
0: Не делайте, как этот таксист. Теперь я вам скажу, что я сам думаю. Я, разумеется, не буду агитировать там за какую-то конкретную партию. Во-первых, я должен сказать, что когда происходят выборы в Конгресс, а это те же самые партии, они представлены в Канаде, в Соединенных Штатах, и в Европе, и везде. То есть у нас за столом Канадской Сионистской Федерации сидят представители всех вот этих вот партий, по сути. Поскольку я избираюсь русскоязычной еврейской общиной Канады, у нас нет никакого другого варианта, кроме как идти в коалицию с партией «Наш дом Израиль», потому что они...
1: А, кстати, поясните вот этот момент. То есть у каждой партии в Израиле, которая в Кнессете, есть количество мест во Всемирном сионистском конгрессе?
0: Нет, у каждой страны есть какое-то количество мест.
1: Места
0: распределяются между партиями.
1: Ага, которые в Кнессете. Или неважно?
0: Ну, в принципе, в целом, примерно. Примерно. То есть, конечно, это, скажем, в Канаде это канадские организации. Но они все равно тяготеют к той или иной партии. Угу. В Европе, скажем, в России, в Украине, там, в Германии, это прямо вот копия структуры Кнессета. В Соединенных Штатах и в Канаде это не совсем так. Ну, скажем, вот там в Украине есть «Наш дом Израиль», Украина и так далее. В Канаде такого нет. В Канаде есть Канадский форум русскоязычного еврейства, и это другая организация. Но поскольку мы избираемся русскоязычными людьми, то у нас нет другого выхода, кроме как идти в коалицию, иначе мы вообще ничего не добьемся. Но это что касается выборов в Конгресс. На выборы в Кнессет, я бы, честно, если вы меня спрашиваете, я бы голосовал за партию, которая...
1: А вот

0: Сейчас это будет агитация, а мы не можем агитацию в эфире.
1: Я не сказал, за какую партию.
0: А, хорошо, тогда продолжайте.
1: Я признаки этой партии.
0: Хорошо, давайте.
1: Хочу. И такой партии нет.
0: Запомните, у нас нет агитации.
1: Да,
0: в прямом эфире.
1: Значит, я вам скажу, как должна выглядеть эта партия.
0: Давайте.
1: Эта партия должна, во-первых, твердо сказать, что она пойдет на коалицию только с сионистскими партиями. Это первое. Второе, эта партия должна иметь твердую, понятную, надежную позицию по вопросам экономики, финансов, обороны, внешней политики. В-третьих, эта партия должна сказать, что она будет менять структуру отношений с ультраортодоксальным сектором. Не заставлять людей, скажем, не тащить людей в армию, а сделать так, чтобы они сами пошли. Я знаю, как это можно было бы сделать, мы можем это обсудить, если хотите.
0: С удовольствием,
1: да.
0: Расскажите.
1: И последнее. Эта партия должна твердо считать, что Иудея и Самария — это часть Израиля, и ни в коем случае не представлять себе палестинское государство в 3 сантиметрах от Медины. Это как должна выглядеть партия, за которую я бы с удовольствием голосовал, такой партии нет. Хотя есть там пару партий, которые более-менее как-то что-то где-то...
0: Ну, в общем, беда этих выборов, что, а хотя и часто не только этих, что всем нам очень трудно найти партию, которая полностью соответствовала нашим взглядам. Идем, а мы сейчас пойдем на рекламу, и после этого поговорим о взаимоотношениях религии и государства, что тоже важно.
2: Прямой ответ. Реклама. В Трейдмобиль. Большой выбор автомобилей из первых рук с небольшим пробегом. Именно то, что вы искали. Звоните сейчас. Звездочка 94 94. Согласно уставу.
3: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Только в Центркар. Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
3: Центркар Азур. Перых Ашива 9.
6: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
2: Реклама. Прямой ответ.
0: Мы продолжаем наш эфир. У нас в гостях раввин, предприниматель, профессор Марат Рейсин. И мы уже начали разговор о израильской политической жизни, как она выглядит из диаспоры. Но я воспользуюсь случаем, что вы раввин, и поговорю о таком самом, одном из самых острых больных вопросов. О отношении государства и религии вы уже начали перед рекламой об этом говорить. Вот как, с вашей точки зрения, нужно строить отношения с нам, светским, с религиозным миром, в первую очередь с харидим, ультраортодоксами, которыми сложнее всего найти общий язык?
1: Начну издалека. Знаете, в Канаде существует практика, что государство оплачивает муниципальные обычные районные школы, а также католические школы, и все. Ни еврейские школы, ни какие-то другие. Вот муниципалитеты оплачивают католические школы, и все. И каждый вновь прибывший говорит, а как же так, это же несправедливо, давайте это поменяем. И как только он обращается к тем, кто давно живет, к канадским ВТКам, те ему говорят, не трогай, успокойся, не трогай. Почему? Потому что это лежит в основе изначальных договоренностей, базовых изначальных договоренностей между англоязычной Канадой и франкоязычной Канадой, что католические школы, вот они будут защищены государством и поддерживаться и так далее. Очень важно, чтобы существовало общество, у него должна быть национальная идея. Эта национальная идея сдерживает общество вместе. И если она прекращается, то такое общество распадается и пропадает. Мы это знаем в истории многожды. И вот у этой национальной идеи есть разные грани и разные базовые договоренности. Как вы, наверное, знаете, или как многие из вас знают, изначальная базовая договоренность между ультраортодоксальным Израилем в начале его становления и сионистским социалистическим Израилем была такая, что государство Израиль, само государство Израиль живет по законам Торы, а человек делает все, что он хочет. Вот эта базовая договоренность, и я считаю, что лучше ее не трогать. А если глубже на это посмотреть, то, соответственно, вот говорят, автобусы пустить в шаббат. Ну, нет проблем пустить автобусы в шаббат. Только не надо просить, чтобы государство это финансировало. Пустите частные автобусы в шаббат. Открыть магазины в шаббат. Но, опять же, это нужно отдать муниципалитетам, и даже не муниципалитетам, а районам, чтобы район решал, если там живет ортодоксальное население, ультраортодоксальное население. Они так решат. Если там живет там, арабское или чисто светское население, они решат по-другому. Но государство не может на это влиять. В этом базовая договоренность. Вот это нужно понимать.
0: Но пока иногда происходит иногда захват в некоторых районах. Демография диктует, расширяются ультраортодоксальные вопросы.
1: Ну, значит так. Просто я считаю, что это надо не отдать не муниципалитетам, а прям микрорайонам. Потому что если, например, это ультраортодоксальный район, и все возмущаются, что они недовольны тем, что машина едет в шаббат, так там просто должен стоять полицейский знак. В шаббат проезд запрещен. Все. И что ты сделаешь?
0: Ну хорошо, это можно, допустим, решить. А вот армия, самое больное.
1: А вот армия, сейчас мы придем. Давайте начнем сначала, опять же. В момент восстановления государства Израиль, можете не верить мне на слово, пожалуйста, Google вам помощь, проверьте. Все ультраортодоксальные молодые люди сражались плечо к плечу со всеми остальными, 100% было заинтересовано, и участвовали в деятельности социал, и все было отлично. Потом, когда формировалось первое правительство, вот сейчас есть стереотип, что ликуды, вот правые, они, значит, опираются на харидим. Но ведь в течение почти 30 лет первых существования Израиля это именно вот социалистическая партия Бен-Гуриона, Голда Мейер и так далее, именно она формировала правительство вот с этими самыми, с партией Агудат Исраэль и ШАС. Поэтому это вот такая традиция в Израиле, что одни сионистские партии ненавидят другие сионистские партии больше, чем они хотят,
0: что... Я бы сказала, это еврейская традиция, которая идет еще до момента партии.
1: Ну, я не согласен, потому что у нас в Канаде, в Сионистской Федерации это не так. Все сидят и цивилизованно разговаривают.
0: Я имею в виду еще ко временам Иудеи и еврейского царства.
1: Потом, в какой-то момент, значит, Агудат Исраэль пришла к Бен-Гуриону и сказала: дайте нам квоту на 400 человек. Нам нужно восстановить людей, глубоко знающих Тору, потому что многие погибли во времена Холокоста, именно в Европе. Это имело смысл. И договорились, 400 человек. Это были следующие выборы. Значит, опять социалисты пришли к ним и говорят: давайте создавать коалицию. Они говорят: ну давайте, это будет не 400, а 1300, если мне изменяет память. Потом стало 7000. А потом, уже когда Ликуд первый раз хотел создать с ними коалицию, они сказали: хорошо, мы пойдем с вами на коалицию, только тогда все, кто учится в Ешиве, те освобождены от армии. Вот так это было. Теперь. А почему такое стремление-то к тому, что были освобождены от армии? Потому что в те времена, когда были малые квоты, большинство офицеров были представителями социалистического, так сказать, крыла, и они считали нужным и возможным менять убеждения этих вот молодых людей, которые попадали к ним в подчинение. И были случаи, вы, опять же, Google вам помощь, посмотрите, когда специально ультраортодоксальных молодых людей посылали в наряд, на кухню, в шаббат, человек говорит: я не буду, его сажают на гауптвахту, а на гауптвахте, когда ты попадаешь на гауптвахту, бреют волосы на лысо, то есть вместе с пейсами. Надо всегда уметь встать на позицию другого, чтобы его понять. Невозможно что-то сделать силой. Теперь дальше. Когда говорят, что ортодоксы не воюют, это неправда.
0: Нет, потому что есть дивизии, есть отдельные.
1: Потому что я вам скажу, что 50...
0: Ну, очень мало.
1: Ну, это... И это неправда. Потому что 50% ортодоксов составляют религиозные сионисты, то есть связанные экипы. Окей, они да. все воюют в два раза более активно, чем среднестатистический израильтянин. Среди офицеров боевых частей удельно в два раза больше религиозных
0: речь
1: сионистов.
0: Речь не религиозных сионистов, они, а именно они, об ультраортодоксах.
1: Они составляют 50% ортодоксов. 10% ортодоксов составляет хаббат. Хаббат воюет точно так же. Когда я выпускался с вот, моей раввинской программы в 23-м году, как раз под ракетами, у них там есть традиция, что предыдущий выпуск поздравляет вот нынешний выпуск. Практически все были в форме.
0: А вы раввин Хаббада?
1: Да, да. Ну, я не действующий, я просто, я, так сказать, учился, закончил, получил лицензию, могу что-то делать, я не работаю раввином, я работаю профессором и предпринимателем, но я раввин, я могу делать хупу, могу сделать все, что нужно. Мне это интересно. Да, то есть, по-моему, кроме двух человек, все выпускники предыдущего года были в форме и в газе. Вот, да? То есть это еще 10%, то есть 60% про них это нельзя сказать, это просто оскорбительно про них это сказать. Оставшиеся 40% это литваки, это хасиды не хаббатского толка, и это сефарды харидимные, да, вот у них вот сложилась такая ситуация. Теперь дальше. Не нужны в армии, на мой взгляд, люди, я сам служил в армии, мой сын служил, сейчас моя дочь служит, не нужны в армии, особенно в их частях, люди, которые не хотят там быть. Это просто опасно, спросите у любого офицера. Но все равно эти люди, естественно, должны нести пользу обществу. То есть, например, это должно быть там более длительный срок. Какие-то социальные работы должны делать все. Теперь, а как к этому прийти? Ну, нужно создать сионистское правительство, чтобы сионистские партии создали единое правительство. Этого почти никогда не было за всю историю Израиля, и это, я считаю, позор. И такое правительство очень легко может сформировать честные правила игры. Например, честные правила игры могут быть такие, вот как в Канаде, пожалуйста, что государство оплачивает определенные учебные программы. Это вам, значит, там, математика, физика, иврит, литература, английский язык и так далее. А также Тора, Талмуд, Рабиникс и так далее. И эти программы вот таким пакетом в полном честном объеме должны преподаваться в том числе и в светских школах. И в ультраортодоксальных школах. Вот это то, что мы оплачиваем. И все. Все остальные предметы, пожалуйста, да набирайте факультативно, собирайте бюджет и так далее. Это так работает в Канаде. Пожалуйста, вы можете в любой районной школе взять курс по Торе, по Талмуду, и этот курс будут преподавать знающие умные раввины, а не как у нас здесь, я это знаю, учитель физкультуры по совместительству преподает Тору, о которой он вообще ничего не знает. Мало что ли у нас здесь людей, которые могут нормально преподавать? Нет, это же делается нарочно. Вот и все. Вот такой пакет, который оплачивает государство. Это будет честно и справедливо. А дальше, если Ешива хочет держать студентов, преподавать дополнительный предмет, им нужно собирать деньги на это. Они смогут это сделать, но они не смогут это сделать на такое количество студентов. Вот те самые 400 человек, о которых договаривались с Бен-Гурионом, ну, согласитесь, что общество готово содержать этих людей, которые действительно будут глубоко
0: 400
1: знать.
0: 400 человек, безусловно,
1: вот,
0: да.
1: Видите, да? То есть существуют разумные какие-то вещи.
0: Вопрос, готова ли та страна идти на нее.
1: А, кстати, у той страны не будет другого выхода. Теперь, можно я еще?
0: Да, конечно.
1: Да. Теперь, вот вы говорите, та страна не готова идти к этому. Но ведь только в Израиле формирование религиозных общин создается извращенным способом, я бы сказал так. Потому что всегда в нашей истории, а также сейчас в Канаде, в Соединенных Штатах, в Европе, где угодно, община создается снизу. Собираются люди, эти люди определяют правила игры в своей общине, ну, в рамках ортодоксального иудаизма, но они определяют правила игры, они нанимают себе раввина. Если им раввин не нравится, они его увольняют.
0: Ну, что-то в Израиле пошло не так.
1: А я вам скажу, что пошло не так. Потому что всегда сионистские партии не готовы были сотрудничать друг с другом. Они готовы были платить. Кто-то платит ультраортодоксам, кто-то платит арабам. Да? Только чтобы вот не досталось Ваське. Понимаете? Вот и все. То есть теперь что получается? Что деньги приходят через правительство руководителям ешив, а значит, студенты зависят. Это руководитель ешивы может принять или уволить студента, а не община может принять или уволить раввина или руководитель ешивы. Как это нормально и как это везде. И поэтому взглядом из Канады очень странно, как это здесь происходит. У нас такого нет. Вот светские, ортодоксальные, мы там вот, значит, на кулаках. Нет такого. В Канаде любой человек, кто-то ходит раз в год в синагогу, кто-то ходит каждый день, кто-то ходит...
0: Ну вот если было так в Израиле, у нас не было бы проблем.
1: Так вот, что это же достаточно просто сделать.
0: Ну почему-то никто не делает. А, кстати, что вы думаете, как профессор, про один из последних скандалов в Израиле на тему того, чтобы приняли закон, что на вторую степень раздельное обучение может быть, на его, чтобы якобы поощрять приход туда ультраортодоксального населения, получение высшего образования, при том, что я знаю многих ультраортодоксальных женщин, которые сами против такого разделения.
1: Я считаю, что когда людей не заставляют, а дают им право, это всегда хорошо. То есть если какая-то организация хочет это сделать, там же не сказано, что вы должны это делать. У них есть право так делать.
0: Вообще боятся, что сначала было 400, потом 700, потом 1000.
1: Но вы же посмотрите статистику. Ведь абсолютное большинство студентов из ультраортодоксального сектора – женщины. Абсолютно, я не знаю, 93%, что-нибудь такое. Наоборот, мне кажется, это привлечет мужчин. То есть я не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, я считаю, когда людям дают свободу, чем меньше государство будет лезть в дела личности, тем лучше. Между прочим, я же профессор, я президент института в Канаде, я много сотрудничаю здесь с университетами, и мы строим здесь кампус нашего института в городе Медин. Я знаю, как работает израильская бюрократия в области образования, это невыносимо. Поэтому чем меньше будет влияние бюрократов от образования в деятельности вузов, тем, безусловно, лучше. Пускай ректор вуза решает, как у него будет проходить учебный процесс, а не министр образования.
0: А, кстати, раз вы упомянули про ваше отделение в Медине, я как человек, живущий рядом с Медином, у которого много друзей в Медине, мне лично интересно, что это за институт и что, куда могут пойти дети наши учиться, и что они получат.
1: Да, значит, ну, я возглавляю Йоркский институт развития предпринимательства из Торонто, Канада. Мы начали свое существование из школы бизнеса имени Шулиха в Йоркском университете, лучший в Канаде, и, в общем-то, почти вся профессура наша из этой бизнес-школы. Но это отдельный институт, который занимается именно стартапами. У нас есть программы дипломные, программы сертификатные, более короткие. А также у нас есть большие кампусы. У нас есть три больших кампуса вокруг Торонто, в центре города, на севере города и в области, где предприниматели могут собираться вместе, откуда они могут работать, где они встречаются с менторами, где они проходят программы. У нас есть свой венчурный фонд и так далее. Желающие могут посмотреть в интернете edi.ca. Я не знаю, если это можно говорить.
0: Найдут, кому нужно, тот найдет.
1: Да, значит, Йоркский институт развития предпринимательства. И мы решили построить свой кампус. Это рискованный шаг для Канады, как вы можете себе представить. Поскольку я такой сумасшедший сионюга, то наш совет поддержал мою идею, и мы купили здание вот в Медине, в самом центре города. И здесь будет тоже кампус нашего института, когда, наконец, они построят его. Потому что они должны построить его в ноябре 2025 года.
0: Были.
1: Вот так у нас в документах написано. Строительство должно быть закончено в ноябре 2025 года. Ну, ждем-с. Ну, по крайней мере, сейчас это растет, я это уже вижу. На улице Дама Макабим в Медине. И там будет то же самое. То есть там будет кампус, там стартапы могут работать, там будут программы. В основном профессора канадские будут вести их.
0: То есть человек может поступить, к студентам, бакалавру, магистратура или как это работает?
1: Значит, мы не хотим получать регистрацию в Израиле, потому что это невыносимо. Угу. Да? Вот когда здесь поменяется подход Министерства образования, тогда мы этим займемся. Угу. Поэтому мы решили, что мы будем действовать как канадский институт. А иностранным институтам здесь запрещено вести дипломные программы для израильтян. Угу. Что мы можем делать? Мы можем вести только короткие программы для израильтян в пределах полугода. Что мы будем делать? А также вести полноценные программы для неизраильтян. То есть я думаю, что мы будем привозить студентов из Канады, ну, постараемся в основном евреев, для того, чтобы люди здесь на год, предположим, остались. Вот у нас есть программа 12 месяцев. По сути, магистерская программа в предпринимательстве. Угу. То есть мы будем привозить группу канадских студентов, а также будем вести программы для короткие программы для израильтян. И они будут вариться вместе в общем котле, и мы будем учить израильтян строить свои стартапы с расчетом на рынок Северной Америки и вообще мировой. Потому что рынок Израиля очень маленький. И что происходит, когда люди создают стартап, они либо должны продать его слишком рано, либо они уезжают вместе с ним в Америку, в Канаду. А вот чтобы этого не было, они должны знать, как изначально замыслить свой стартап с расчетом, знаете, чтобы объять весь мир.
0: Давайте на этом уйдем на еще одну рекламу, а потом продолжим.
7: Прямой ответ. Реклама.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
11: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Реклама. Прямой ответ.
0: Мы продолжаем разговор с профессором, раввином, канадским предпринимателем Маратом Рейсиным. И вот нам, пока мы были на рекламе, пришел вопрос от нашего слушателя, если я резюмирую, спрашивает, как стать волонтером Всемирного конгресса, человек живет в Израиле.
1: Да, значит, я думаю, что самое правильное, что я могу сказать, это, пожалуйста, во-первых, спасибо вам за этот интерес. Во-вторых, зайдите, пожалуйста, на веб-сайт Всемирной сионистской организации. Это wzo.co.il. Я думаю, что там вы найдете контакты администрации, которые вам лучше объяснят, как это сделать. А если хотите, оставьте как-то свои контакты, я передам их.
0: Ну, кстати, да, напишите, мы все передадим. А, кстати, мне сейчас пришло в голову, можно стать волонтером Какаля, Еврейского национального фонда, и у них тоже есть много волонтерских программ, и это тоже, в общем-то, часть работы сионистского конгресса.
1: Ну, Какаль-то и есть конгресс, это дочерняя организация конгресса. Какаль, и Керен Исот, и Манута, и много-много что другое.
0: И тут в последней части нашей передачи я хотела поговорить как раз о том, что мы заявили в заголовок, потому что это очень тоже болезненная тема антисемитизма. Мы с вами и раньше говорили о том, и мы сейчас видим, что происходит вообще в диаспоре, в Европе, в Америке. Какая ситуация в Канаде?
1: Ситуация в Канаде очень прискорбная. Я не могу сказать, что она ухудшилась, потому что сильно ухудшаться некуда.
0: То есть уже дно.
1: Ну, дно не дно, конечно. Но, как вы знаете, наверное, что даже здание нашего института обстреляли из пистолета. Три магазина расстреляли. человеку не лень было менять магазины.
0: 27 буль. А у вас там написано еврейский институт?
1: Ничего у нас не написано, у нас институт совершенно канадский. Просто я, ну, всем известно, что я был президентом Канадской Сионистской Федерации, и сейчас я вице-президент. Ну вот я, проклятый Сионюга, возглавляю этот институт, и этого, видимо, было достаточно. Я не знаю, меня все спрашивали, и полиция меня спрашивала, и многие меня спрашивали, ну почему вот именно ваш институт? Ну почему, ну хорошо, ну вот ты, ну почему... Я говорю, откуда я знаю, почему я вообще должен знать? Разбирайтесь. У нас, видите ли, у нас много таких случаев. Обстреливают синагоги. Просто
0: ужасно.
1: И знаете, что страшно? Люди привыкли уже к этому. У нас огромное количество охраны. Вот недавно в маленьком городе Бельвиль, знаете, когда по-русски говорят, город Н, то есть такое место, вот символ провинции.
0: Неизвестно, да.
1: Так вот в Канаде, когда говорят, хотят сказать о таком населенном пункте, который провинция, вот этот Бельвиль. Вот в этом Бельвиле были выстрелы в Рош-Ха-Шана, в синагоге, в которой там 25 человек на весь город, евреев, и там сильно пострадал полицейский. Там было два полицейских, к счастью, и один полицейский сильно пострадал, герой. И это происходит постоянно, но видите ли, какая штука, полиция не может, она не умеет с этим бороться, потому что они даже ловят тех, кто стрелял, но толку никакого нет, потому что им заказывают откуда-то там из Ирана, и полиция прямо говорит, что вот этим должны заниматься спецслужбы, а спецслужбы отказываются признавать это, вот такой ситуации террористической, которой они должны заниматься, потому что правительство не дает им таких сигналов, наше замечательное левенькое правительство.
0: То есть это уже доказано, и, в общем, есть доказательства, что все заказы через Иран.
1: Ну нет, это они прямую не говорят, но то, что говорит полиция, что они ловят тех, кто стреляет, ловят, но они говорят, что они откуда-то из интернета получили этот заказ. Ну, откуда еще? Это достаточно несложно догадаться. Ну, есть определенные данные от самой иранской общины канадской, что это связано с иранским следом.
0: А вы, кстати, общаетесь с общинами, потому что там много оппозиции иранской?
1: Ну, конечно, да, это все оппозиция, это все люди, которые... Когда что-то происходит с синагогами, часть людей, которые приходят, это как раз из иранской общины. И вот тот район, в котором я живу, там это ну, окраина еврейского района, скажем так, там сейчас много вот этих иранцев, мы дружим, у нас нет никаких проблем, мы ходим на их мероприятия, они ходят на наши, это совсем не те иранцы, которые мы себе представляем.
0: Да.
1: Я хочу вам рассказать одну историю, которая очень показательна по поводу антисемитизма. Она случилась с моей собственной дочкой вот недавно. Моя вторая дочка, она заканчивает медицинскую школу, и в какой-то момент они должны поехать в какую-то клинику на 6 недель пройти практику. И вот им на группу дали много всяких мест в хороших городах. И одно место на самом севере, на острове, на котором живут одни индейцы. Там есть госпиталь, который обслуживает весь север.
0: Коренные народы, скажем.
1: Ну да, да, да. Обслуживает весь север. Ну, она поехала, там за ней прислали. Да, ну и совершенно никто не посылал ее.
0: Но она сама вызвалась.
1: Она сама вызвалась, да, вот ее горячее еврейское сердце. Хотя она ей дали позицию в Оттаве, в столице. Но потом пришли ее друзья из группы и сказали: «Аня, ну это же вот для тебя, потому что никто не хотел ехать». Аня позвонила папе и говорит: «Что ты думаешь?» Я говорю: «Поезжай».
0: У вас дочки одна в боевых войсках, другая на крайний север.
1: Ну да, что делать. Я горжусь, я очень-очень горд. Они, к счастью, мы сумели вырастить их настоящими людьми, и это здорово.
0: И что случилось?
1: Так вот, и проходит какое-то время, звонит моя Анечка и говорит: «Папа, ее начальница отделения, ей сказала, что было бы лучше для нее и для всех, если бы она скрывала, что она еврейка. Потому что тот факт, что она еврейка, привносит лишнюю политику в медицинский процесс, а это плохо для всех». Угу. Вот. Но она, конечно, тут же позвонила, мы там, я не знаю, час, наверное, разговаривали, чтобы как-то привести ее в порядок. После чего, как вы думаете, что делает Аидыша папа?
0: Папа несется куда-то.
1: Папа несется, папа собирает большую сумку с всякими вкусняшками, а дальше летит на самолете, потом едет на машине, потом едет на поезде, потом едет на корабле, примерно полторы...
0: На оленях не ездят.
1: Вот только без оленей, что ли, чтобы добраться до этого острова. Ну, во-первых, обнять свою дочь, которая была одеться, там совсем справилась, и все. Во-вторых, привезти ей гостинцы из дома, и в-третьих, конечно, разнести там всех в клочья. Что я и сделал.
0: А что вы сказали?
1: Собственно? Я вам скажу, что я сказал. Во-первых, это такое место, где нет постоянных врачей. Врачи приезжают туда сменные. Но технический персонал и руководство, они местные. Вот этот вот народ, который называется Мускри, лосиные кри. То есть вот весь народ, 2500 человек, живет вот на этом острове. Это их страна.
0: Племя, в общем.
1: Ну да, но это фактически их страна. Вот этот остров, это и есть. Вот они там живут, все. Они все там. И единственное место, где можно работать, это этот госпиталь. Чтобы в нем работать, нужно иметь соответствующее образование. Что сложно? Вот в этом проблема. У них нет работы. Есть лоси в лесу, есть медведи. Но чтобы работать в единственном месте работы, нужно иметь образование, которое они там не могут получить. Кстати, я надеюсь, что мой институт решит этот вопрос. Мы над этим работаем. Так вот, но руководство этого госпиталя, они местные. Я с ним встретился, вот, скажем, с вице-президентом госпиталя. Я говорю, послушайте, вот вы, коренные народы, справедливо говорите, что вот пришедшие белые лишают вас своей национальной идентификации, что у вас люди не говорят на своем языке, что ваших детей отдавали в эти школы-интернаты. Это было полное безобразие. Для того, чтобы они забыли, кто они. Вот эти вот английские колонизаторы говорили, наша задача убить индейца внутри индейца. Страшное дело. Так вот, я говорю, а теперь посмотрите, что было с евреями в нашем Советском Союзе. У нас людей, которые преподавали иврит, сажали в тюрьму. Правда же?
13: Правда.
1: Чтобы построить какую-то карьеру, нужно было отказаться от своего еврейского имени и взять себе имя более русифицированное. Не брали в университеты и так далее, и так далее, и так далее. Вот я ей все это рассказал. Я говорю, как же вы, которые через все это прошли, позволяете, чтобы у вас на вашей земле человека вот так просто беспардонно пытались лишить его национальной идентификации? Она так заплакала, то есть у нее прям слезы полились из глаз. Ну, они все, в принципе, так сказать, у них были глаза на мокром месте, но вот эта вот женщина, вице-президент, она просто вот заревела, потому что она говорит, нет, мы не такие, это не так. И они действительно там разобрались по полной программе. Вот. Но вот эти вот белые врачи из Торонто, которые приезжают, пожалуйста. То есть какая-то врач, молодая, которая приехала, она пошла, пожаловалась начальнице отделения, что невозможно работать в присутствии евреев. А все, что Аня сделала, это ответила на вопрос, на каком языке она говорит. Она сказала, что я знаю английский, русский и иврит. И как раз там был Рош Шана, она пригласила всех на Месибу на Рош Шана. Все. И она, понимаешь, все, не могут они работать вместе, не понимаете?
0: То есть, чувствуется, кстати, бытовой антисемитизм в Канаде? То есть, по сути, вы уже привели пример, но вот именно за исключением... Насколько он ощутим?
1: Ну, понимаете, мне очень трудно ощущать, потому что всем настолько видно, что я еврей, и, видите ли, там, президент Канадской Сионистской Федерации, то я лично не ощущаю. Но я очень много слышу того, что это происходит в университетах, просто ад творится.
0: То есть в кампусах и так далее. То есть страшно ребенка отправить, еврейского ребенка в университет.
1: Ну, стало. Да, мы создали бригады самообороны.
0: А где они работают? В кампусах?
1: Да.
0: Во всех, не только... Ну, то есть в обычном кампусе есть бригада еврейской самообороны.
1: Да, да. Мы вот, сионистские организации, мы создали бригаду самообороны, которая есть при кампусе, что еврейский ребенок знает, что он может позвонить, и у порога кампуса стоит машина, и там пару крепких ребят подойдут и решат вопрос. Это все равно не спасает, но это, по крайней мере, как-то облегчает. И синагоги то же самое. У нас, слушайте, вот на Йом-Кипур, там у нас было, наверное, человек 8 охранников в нашей синагоге.
0: Нет, ну а вот такой вот, как вы пришли, не хочу работать рядом с еврейкой. Вот,
1: да, но мне так никто не может сказать, потому что я руководитель, да, я президент моего
0: института. Ну, на то, что вы слышите от общины, от людей.
1: Ну, конечно, да, нет, Они не говорят, не хочу работать рядом с евреем. Они говорят, ты должен скрывать, что ты еврей. Ты должен стыдиться того, что ты еврей. Это там прям так знакомо, наш советский опыт. У нас один гаденыш, который сейчас баллотировался, еврей, конечно, который баллотировался в руководители вот этой вот социалистической партии Онтарио, он сказал, что правильно, что обвиняют евреев Канады в тех ужасах, которые творит Израиль в Газе, потому что евреи Канады не сделали достаточно, чтобы это предотвратить. Еврей сам, гаденыш, понимаете? Это просто... предать как можно сильнее, как вот эти, которые сняли фильм этот «Нация», как можно сильнее предать для того, чтобы тебя приняли. Но бьют-то не по паспорту, а по морде. Все это мы знаем. Люди Советского Союза, ничего у них это не получится. Ну, вот такая ситуация непростая, но мы держимся вместе, община крепка, и все будет в порядке.
0: Ну, наверное, да. Вот на такой оптимистичной ноте можно было бы, наверное, закончить. И очень рада видеть вас здесь, в студии. Приезжайте еще. И я так понимаю, вы приезжали в итоге навестить дочку, на самом деле.
1: Ну да, именно так.
0: Так что дай бог легкой службы вашей дочке. Сын уже, слава богу, насколько мы знаем, в Канаде отслужил в Газе в боевых войсках.
1: Да, да.
0: Так что спасибо вам за таких прекрасных детей. И приезжайте. И спасибо нашим слушателям и зрителям, что были с нами. С нами был... Равин, профессор, предприниматель, вице-президент Канадской
1: сионистской федерации.
0: Канадской сионистской организации и член Всемирного сионистского конгресса Марат Ресин. А с вами была Марианна Беленькая. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, YouTube-канал Первого радио. До свидания.
1: Спасибо, всего доброго.
13: Прямой ответ.
14: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
15: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
13: Реклама.
15: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты. Диджей Баттл и танцы до утра. Билеты на сайте showman.co.il.
16: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
17: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
18: Осенний листопад скидок в «Мааданной Мане». Колбаса сырокопченая «Рохбяк» 11,90 за 100 граммов. Пастрама и буженина из индейки 5,90 за 100 граммов. Красная икра 79,90 за 200 граммов. Премиальный лосось малосольный нарезка 24,90 за 200 граммов. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
19: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
20: А можно еще дешевле?
19: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
20: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
21: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
19: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсане и Хашмаль.
22: Фонтана, фонтана, фонтана.
23: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
18: Осенний листопад скидок в «Мааданной Мане». Колбаса домашняя докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе баса или окуня 34,90 за 2 килограмма. Блинчики с творогом «Ирина» 29,90. Торт «Рыжий» 44,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
13: Реклама.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Первое радио. Новости.
1: В Газе ликвидированы террористы, занимавшиеся поставкой оружия. Израиль запретил включать граждан около 30 стран в экипажи рейсов, направляющихся в аэропорт Бен-Гурион. В Кении подтвержден второй случай заражения вирусом Эбола. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Цааль и Шабак сообщили о ликвидации двух террористов в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа. Удар был нанесен накануне. По данным сил безопасности, Басль-Набиль Абд-Арахман Кашта и Ахмад Раджа Шаэр занимались по закупкой оружия и организации его контрабанды в сектор. Они представляли угрозу для израильских граждан и военнослужащих, действующих в районе «желтой линии». В Цааль заявили, что при подготовке удара использовались высокоточные боеприпасы и воздушное наблюдение для снижения риска для мирных жителей. А ранее сообщалось, что бойцы спецподразделения Дувдеван задержали в Джинине одного из основных торговцев, снабжавших террористов вооружением. Операция проводилась под руководством Шабака. По данным Цааля, задержанный входил в террористическую группировку, разгромленную в ходе операции «Железная стена». К другим новостям. Число погибших при взрыве на заводе Intel в Кирьят-Гате увеличилось до 2 человек. В больнице Сорока скончался 49-летний житель Бершевы Илья Чичулин. Ранее сообщалось о гибели Якира Касашвили. Еще один пострадавший, 26-летний мужчина, остается в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. По предварительным данным, взрыв произошел во время перекачки промышленного газа из грузовика в резервуары предприятия. Возможной причиной называют техническую неисправность, однако расследование продолжается. В Intel выразили соболезнования семьям погибших и сообщили о полном сотрудничестве со следствием. После попытки захвата самолета Fly Dubai Израиль запретил включать граждан примерно 30 стран в экипажи рейсов, направляющихся в аэропорт Бен-Гурион. Ограничение распространяется и на обладателей двойного гражданства. В список входят Иран, Ирак, Ливан, Катар и Саудовская Аравия. Авиакомпании обязаны передавать Израилю данные пилотов и бортпроводников за 48 часов до вылета. Глава правительства Бенямин Нетаньяху в ходе предвыборной встречи с представителями друзской общины заявил, что во время массовых убийств друзов в Сирии провел жесткий телефонный разговор с президентом Ахмадом Ашара, после чего насилие прекратилось. Нетаньяху пообещал продолжать защищать сирийских друзов. Ранее Израиль оказывал им гуманитарную помощь и нанес удары по объектам сирийского режима в Дамаске. Минувшей ночью проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Стамбуле. Были затоплены дома, предприятия, дороги и подземные переходы. По последним данным, погибли не менее 3 человек. Еще 5 числятся пропавшими без вести. Спасатели эвакуировали более 2700 человек. Поисковые работы продолжаются. В Кении подтвержден второй случай заражения вирусом Эбола. Заболевший близкий родственник мужчины, который недавно стал первой жертвой в истории страны, жертвой этой инфекции. Пациент уже находится на карантине. Под наблюдение также поместили десятки людей, контактировавших с умершим. Признаков широкого распространения вируса пока нет. Ну а теперь о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ожидается переменная облачность. Возможен дождь, особенно на севере страны. В Иерусалиме 16 градусов ночью, 23 днем. В Тель-Авиве 19-26. В Хайфе 17-24. В Бершеве 16-29. И в Эйлате 21 градус ночью и 31 в дневные часы. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Я желаю вам хорошего вечера и прощаюсь до завтра.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда. Я
1: знаю пароль. Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте verotour.com.
2: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
1: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Рубин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Наша музыка, ваше настроение.
3: Первое радио.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио.
1: Okay. Yeah.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

0: nights. You lost your wedding ring, but I didn't mind. 'Cause I got a feeling, baby, we'll be fine.
1: 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
3: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
7: 89.1 FM.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: 89.1 FM. Первое радио.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Как связать это?
2: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
1: И это?
3: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
1: Почему пошли этим путем?
4: Нет, хотя когда жить без попы?
1: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
3: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
1: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
2: Да, вот.
1: Крис Кипнис.
4: Подожди, я переведу дыхание.
1: И Александр Солнцев.
3: Так о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
1: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
1: Вот. Оно вам надо.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Буду всегда с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается!
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился!
1: Город Диско.
7: Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио».
2: Радио. Всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг 15 часов, чтоб как штык возле радио точки.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимы. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Первое радио 89.1 FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: И быть с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио.
3: 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: 89.1 FM.

0: I cannot do this snowflake.
1: Первое радио.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио. 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка Сенкацу.

0: вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: И быть с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Радио 89.1 FM.